0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают тебя.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Ясно? Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Радио СВХ+.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.
2: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билет

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьян.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Тайга, кавалерия, ты моё преступление сделай больно, как маленье, чтоб запомнилось навсегда.
6: СВХ плюс.
5: Ничего личного.

стопроцентные хиты.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный. На побережье порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 16, плюс 21. Лепая Венсполс до плюс 18. В Даугавпилс Резекне 17-19 градусов. В Риге тоже до плюс 19.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. В Латгале сегодня продолжаются плановые низкие полеты беспилотников. Национальные вооруженные силы призывают жителей не беспокоиться. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений, и в этих списках 1434 кандидата. На предыдущих выборах было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше. На одно место депутата Сейма, таким образом, сейчас в среднем 14 претендентов, а до этого было 18. Больше всего кандидатов заявлено в Риге, но при этом самая высокая конкуренция в Земгале и в Курземе. Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября. В Латвии на выходных произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт латвийской награды года в литературе lalygaba.lv. Об атаке узнали вечером в пятницу. Сейчас сайт недоступен. На нем размещена хакерская надпись о взломе. Более подробной информации об инциденте нет. Ситуацию планируют решать на этой неделе вместе с организацией CERT-LV, которая занимается как раз инцидентами в сфере кибербезопасности. До этого иностранный хакер или хакеры взломали IT-системы государственной компании Latvia Svalsts Meža, также сервер фармацевтической компании Orfa, бывший Online-Farm. На прошлой неделе премьер Латвии Андрис Кулбергс признал, что у многих государственных и муниципальных учреждений до сих пор нет даже плана действий на случай кибератаки и других кризисов. В Латгале сегодня продолжаются плановые низкие полеты беспилотников. Национальные вооруженные силы призывают жителей не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием. После начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали 7 беспилотников, еще один дрон сбили истребители НАТО. В ближайшие дни правительство также планирует выделить дополнительно почти 2 миллиона евро, точнее 1 700 тысяч, на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего наплыва потока нелегальных мигрантов. В этом году в Латвии было пресечено уже свыше 7 тысяч попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Из-за нехватки водителей предприятие Латвия Сабидрискайс Автобус на выходных отменило больше 50 рейсов в направлении Адаже. Министр сообщения Рихардс Козловскис потребовал объяснений от автотранспортной дирекции и ждет четкий план решения ситуации на ближайшие месяцы, особенно на летний период. Перевозчики уже несколько лет говорят, что отрасли не хватает водителей. Одна из причин – это низкая привлекательность профессии. Надо не только управлять автобусом, но и отвечать за безопасность пассажиров, порядок в салоне, продажу билетов. Есть и другие обязанности. Молодых работников в эту сферу привлечь сложно. Школам по-прежнему не хватает денег на учебные материалы. Сейчас государство выделяет на эти цели 35 евро в год на одного учащегося, но по оценкам отрасли этого недостаточно. Есть также опасения, что в следующем году финансирование может не вырасти или даже сократиться примерно на 40%. Об этом говорят Латвийский союз самоуправления и профсоюз педагогов. Министр образования и науки Илза Индриксон указала, что работа над госбюджетом следующего года еще не началась. В Латвии растет доля клещей, зараженных боррелиозом Лайма. По оценкам специалистов, сейчас бактерию могут переносить больше половины клещей, от 50 до 70%. Это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости болезнью Лайма за 13 лет. Это заболевание выявили у 539 жителей. Боррелиоз передается человеку через укус инфицированного клеща. Болезнь лечить легче на ранней стадии. Если диагноз ставят поздно, инфекция может затронуть суставы, нервную и сердечно-сосудистую систему. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».
3: Ну на чем мы там закончили-то?
0: На чем?
3: А на чем закончили, тем мы будем начинать, ребятушки. Давай, давай, давай, давай, давай, давай.

0: Бонжорно, бонжорно, милые косатики.
1: А вот и мы.
0: Слушай, сегодня все по-другому, все по-другому, все по-другому.
1: Накрутили, навертели.
0: Накрутили, навертели. Вот это интересно, конечно. Как звучим, как звучим, да.
1: Ну, отвыкли за три недели.
0: Дорогие друзья, мы очень-очень сразу, ну, не лишним будет сказать, конечно, что вот словами Питера Сильдегрена, поляка, WhatsApp Ларока, он кричал. И еще он говорил, я соскучился за вашим рожем. Так вот, дорогие друзья, обращаясь к классику, я соскучился за вашим рожем и за вашим рожем. Я тоже, Александр, очень сильно соскучился.
1: И надо признать, рожа, я извиняюсь, и довольно, и загорелая.
0: Ну, да, я со своей приехал, так сказать. Да. Загорелый, я не знаю, что у вас, судя по бледному, ну, я хотел сказать, что, значит, по вам не скажешь, но по вам можно сказать, не сказать, если даже было бы очень жарко бы и много было бы.
1: Ну, кстати, да.
0: Что вы работаете?
1: Один раз я искупался и позагорал.
0: Вы решили заработать все деньги мира, значит, соответственно, и, естественно, не ходили никуда, только зарабатывали. Правильно?
1: О, да.
0: Ну, очень
1: о, да.
0: Хорошо. Значит так, но это все, как бы, отходит на второй план. В этот самый момент я хочу поздравить молодого, талантливого, задорного, ритмичного и очень-очень развивающий динамичного человека, с которым мне судьба, значит, свела, ну, в принципе, давно, но познакомились близко совсем, совсем недавно.
1: Oh, yeah.
0: В моем масштабе мне уже почти 49. 48.
1: 40, 10, 4, 5.
0: Да, же, сколько же мне сейчас лет-то? 47 мне сейчас. Да, вот, короче, ну, в масштабах моей жизни, да, это совсем недавно произошло. Александр, дорогушенька,
1: да.
0: С наступившим тебя 2 гусятилетием.
1: Мерси, дорогой.
0: Ну что, значит, к своим 22 годам ты уже, так сказать, успел запрыгнуть. Я в 22 года... в 22 года уже крутил пластинки серьезно. Конечно, в крутых клубах работал. Но, тем не менее, до такой вершины, как утреннее бодрое шоу «Радио СВХ Плюс», у меня таких амбиций еще не было. А у тебя уже есть, ты уже на месте.
1: А я уже тут.
0: Мы со своей стороны, значит, конечно же, значит, мы рады, что ты к нам пришел, во-первых, да. Во-вторых, ну, как бы, быстренько-быстренько учишься, так все постигаешь, потому что, ну, сейчас идет самое сложное, да. То есть нужно себя настроить и сделать так, чтобы ты развивался. Вот, и мы желаем тебе сил для того, чтобы так все это ты замесил.
1: Мерси. Да? Обожаю вас.
0: Все, молодец, хорошо. Обожай нас. Вот,
1: обожаю.
0: Чтоб собака меня обожала, и ты. Вот это
1: вот. Больше никого не надо.
0: Вполне достаточно. Ребятушки, очень приятно вернуться. Очень приятно вернуться. Значит, много... Ой, вкратце так. Мало алкоголя пил. Да, на
1: чё это?
0: Ну, потому что, ну, старался как-то себя... Ну, потому что времени просто жалко. Я каждый день...
1: Значит, потому что следующего дня его не существует.
0: Я много ходил, да. В моем возрасте еще и следующего дня не существует точно, а через день ты начинаешь...

0: Сейчас вот эти пару дней, и потом опять снова. Как будто и не отдыхал, потому что мы все отдыхали когда-то и понимаем, что чем больше отдыхаешь, тем меньше хочется работать, ребята. Это факт.
1: И потом сложнее.
0: Так давайте наслаждаться теми самыми моментами, когда вот, ну, когда еще прет прям, понимаете? Вот я очень и очень сильно люблю вас. Спасибо большое, что вы и здесь. Ольга Сиднейская даже с позаранку. У нас позаранку, у нее уже 4 часа дня. Привет! Добро пожаловать, ребятки, все огромное спасибо. На WhatsApp вижу вас, 25-45-25-25, шоу «Люди бодрые». Ну, и, конечно же...
2: Мы вернулись.
0: Да. We are back. Ну, давайте ковыряться, что ли, вместе там. Ну, вместе хорошо.

0: спасибо. Женьки поработали на удаленке. Молодец, потрудился, малыш. Реанимировали пятницу. Теперь звучит бодренько. Так держать, ребятушки. Welcome on board.
1: Люди бодрые.

0: три мудрые на СВХ плюс.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер.

0: Лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
7: Люди бодрые. Бодрые.
8: Заряжают Владимир Белл.
9: И зарядил.

0: порванные джинсы сейчас.
1: Люди мудрые.
2: Владимир Вэл и его друзья.
1: На СВХ плюс.
3: Знаете эту ситуацию? Эх, жизнь моя жестянка. Рассказываю про рваные джинсы.
4: Так.
3: Ну, рваные джинсы.
4: Интересно.
3: Это стиль. Помните тот момент, когда бабулька тебе зашила? Ну, тебе нет, конечно, но ты знаешь одного человека, которому бабулька зашила джинсы. Ну, в общем, короче, схема такая.
4: Кто-то героически спас свои джинсы.
3: Значит, сейчас они не в тренде. Ну, рваные джинсы, как-то не в тренде. Да, не носят. Нет такого прям бума-бума-бума. Вот. Значит, все равно они имеют место быть. И вот ситуация. Значит, мои любимые джинсы перед самым отлетом моим в жаркое побережье Болгарии дали трещину. Но нет, не в районе вот этого.
4: Не там.
3: Не там. В районе колена, знаете, они в стиральной машине, они и так тертые джинсы, понимаете? Помните?
4: Приседал много.
3: Мне стали слишком малы твои тертые джинсы. Так вот, они состариваются изначально уже производителем. Вот. И, значит, вдруг они лопнули у меня на коленке. Думаю, и чего?
4: Как раз. И что делал?
3: Как раз вот, приеду, что мне там в аэропорту Болгарии там, коленка, это стиль. Это костюм. Ну, когда лопнула там такая полосочка, это стиль у тебя, все. Ну, и нормально как раз. Ну, и думаю, прилечу обратно и как раз выкину. Все. Ну, и, естественно, прилетел туда, джинсы это снял, поменял на шорты, и шорты уже не снимал. Да, потому что там не надо.
4: И про джинсы забыл.
3: Джинсы не надо. До момента отлета. И это, значит, уже собираюсь на отлет, и нога попадает прямо в эту полосочку. Ну, то есть... А с учетом того, что я очень сильный человек. Я, короче, и она надрывается и становится ужасной.
4: Уже не стильно.
3: Уже вообще не... Видно, что это вообще не стиль. Это кринж.
4: Кринги.
3: Ну, в общем, короче, я вот так... А выбор какой? Лететь в шортах? А я-то знаю, что тут, значит, столица будет принимать меня дождем и ветром холодным. И что, волков не хватало с их горящими глазами. Короче, я летел в отвратительных, порванных джинсах. Не в стильных, в старом стиле джинсы.
4: Все в самолете тебя осуждали.
3: Ну, конечно. Кого не тошнило и кто не спал, тебя осуждали, естественно. Так, дорогие друзья, сегодня 6 июля. Мы поздравляем. Поздравляем сегодня Арни. У Шварценеггера сегодня день это самое. Имени. Арни. У Арни 452. И, внимание, у Аркадия сегодня именины.
4: Аркаша.
3: Как на Аркашины именины не пекли мы ничего, что 60. Аркаш, поздравляем. Конечно, естественно, как только у нас слово Аркадий, естественно, что вспоминается сразу же наш Аркаша-кардиолог. Прошу прощения.
4: Извините.
3: Аркаша у нас анестезиолог. А что касается кардиологического направления, у нас и Елена, Ольга, Светочка. Сегодня просто Всемирный день кардиолога, поэтому
4: поздравляем.
3: Мы поздравляем с копом. И Аркадия с наступившим, так сказать, очередным днем ангела-хранителя. Вот. И, конечно же, наших замечательных кардиологов. Кардиологов, это вам сейчас в 22 года там. Ха-ха, кардиолог. Когда это еще будет? Но будет. Однозначно. Значит, сердечко свое надо смотреть.
4: Опытный человек говорит.
3: А вот что сделать с разбитым сердцем, понимаешь? Что сделать с разбитым сердцем? Поздравляю. Дорогие друзья, милые, наше сердечко принадлежит вам, и очень приятно, конечно же. И видеть буквы от Лёшки Везучего. Бодрое утро, маэстро, гутен морген. Каторский привет на волне. Ой, как за твоим рожем заскучился. Очень-очень-очень сильно. Очень хорошо. Спасибо тебе. Кстати, Каторский подложил песенку одну, очень хорошенькую. Покажу чуть-чуть попозже. Привет, добренькая утрица, и тебе, мой маленький любитель утра, Николай. Здравствуй и ты. Кто это? Не подписано. Девочка Аллочка. Спасибо, что вернулись. Ладно, хорошо.
4: Спасибо,
3: что живой. Мэр и Лепы не настоящий, но это пока, это временно. Значит, Игорешенька, добро пожаловать. Очень рады. Доброе утро, страна. Всем свежей недели. Ох, хорошо. Со свежей недели. Артемка, камон, привет. Светулька, с выходом вас. А я прочитал с выходным сначала. Хорошо. этого денечка. А хотелось бы. Аленка, привет! Скучали? Добро пожаловать на работу. Спасибо.
4: Хорошо. Добро пожаловать. Проходите.
3: И обязательно, значит, с чего утро на работе должно начинаться? Обязательно с кофемашины.
4: Обязательно.
3: Есть. Слышали уже это самое? Кофемашину. Из твоего офиса. Причем тут техники никакой нету. Это и никакой ни нейросетка, и ничего. Просто человек говорит, вот та самая кофемашина в твоем офисе. Подходишь и вот, давай.

0: приятного аппетита.
1: И это же правда. Сережка, привет, бодрое утро. И сам рад вернуться. Да, хорошо. Леська, привет, дорогие. Так, ну что, сегодня у нас, давайте быстренько посмотрим. Сегодня Всемирный день поцелуя. Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи. Не нужны мне твои...
0: Поцелуи.
1: Луи-Луи-Луи. Короче, рассказываю быстро историю болгарскую. Иду я очередные свои 100 километров, черт знает куда. Выхожу, короче, в эпицентр, где, ну, солнечный берег, там, как там, миллиарды людей просто. И, короче, плакат смотрю, чувак похож на Сергея Минаева, диджакея Советского Союза номер один, под которого я в 7 лет на дискотеке, мне было 7 лет, и я на дискотеке в пионерском первом своем пионерском лагере Драудзеба. Дружба. Это дружба. У меня там была первая дискотека. Первая дискотека. И я помню отчетливо, как я танцевал под Сергея Минаева «Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи». Или «Шерри-Шерри Лейди», там, ну, что-нибудь такое, да. Ну, вот это обязательно. И я смотрю, говорю, на чувака, ну, на Сергея Минаева похож чувак. А смотрю, написано «Сергей Минаев». И концерт завтра. Типа.
0: Так.
1: Я такой, нифига. А главное, что и концерт где?
0: Где?
1: Ну, за углом. По факту.
0: Ну, ты же сходил.
1: Нет, я все, я всех
0: подбил. Денег жалко.
1: Нет, смотри, я всех подбил. Я всех подбил. О том, что все, надо идти, потому что это мое детство, как бы, и там...
2: Все отказались.
1: Нет, все уже собрались. Единственное, что на следующий день я свое мнение поменял, потому что мне было лень. А все такие, ну что, идем на концерт? Я говорю, без меня. Без меня вот такие есть люди. Потому что, ну, самое главное, это пережить вот этот момент. Но потом я пожалел. Оттуда мне прислали видосы, другие, совершенно другие люди вообще. Ну, значит, прислали видос оттуда... Ну вот, и я все-таки уже пожалел. Ну, пожалел я уже потом на следующий день, когда прислали.
0: Но он еще концерты дает?
1: Ну, просто он в неудачный день, ну, вот, сделал свой концерт. Для меня.
0: Володе было лень.
1: Короче, это было, конечно... Я мог увидеть Сергея Минаева. Вот. Но, судя по видосам...
0: Но ты упустил этот шанс в своей жизни.
1: Ему уже сейчас 98 лет, но он скачет по сцене. Ну, он такой прям, ну, молодец, как огурец.
0: Еще живенький такой, да?
1: Очень живенький. Не еще, а очень живенький.
0: Его принесли на сцену. Занесли.
1: Нет. Он хопа. Ну, я так понимаю, что, судя по загару, он там перманентно где-то на... Да. Зажигает. Так, ну, Всемирный день кардиолога, девчата, мужчины наши, кардиологи, прекрасные наши. Но от вас зависит наш мотор, понимаете? Спасибо вам большое за ваш вклад. Доктор, я только спросить. Спасибо за ваш вклад, наше счастливое детство, утрочество, юность. Так, сегодня день сплетения венков или плетение все-таки. Что значит сплетение венков? Это несколько венков, которые сплели вместе, что ли?
0: Наверное.
1: Бывает. День рождения американского доллара. Поздравляю.
0: Поздравляю.
1: Как говорил этот самый Вольфович, грязная зеленая бумажка.
0: Но такая любимая.
1: Конечно. Какой ваш самый любимый президент?
0: Да.
1: Ты должен отвечать Бенджамин Франклин.
0: Бенджамин Франклин.
1: Он на соточке, да. Вот, Бенджамин Франклин, да.
0: Главное, чтобы не Вашингтон, а то...
1: Ну и, конечно, мы поздравим, давайте поздравим сегодня литовцев, всех литовцев, потому что что? У них сегодня выходной. Сегодня день государства литовского, значит, выходной день. Поздравляем литовцев, вот у них сегодня...
0: Отдыхают.
1: Все, да, понедельник, а они отдыхают. Мы, конечно, им завидуем, вот, и радуемся вместе с ними хоть кому-то хорошо на данный момент.
3: На микрофоне Владимир Вэлл и его друзья.
4: На СВХ плюс.
1: Можно, говорит, в телегу кофемашину, пожалуйста. Я думаю, что... Давай, Сань, запиливай.
0: Сделаем.

Доброе утро, пишет Миланочка. Как же мне вас не хватало? Только мужу не говорите. Очень рада слышать. Все. Мне нужно приглашение в бодрую телегу. Это я поняла, пока по вам скучала. За вами скучала.

0: бодрые на СВХ+.
1: Отлично, отлично, отлично. Ребятушки, ну что, про гороскопы?
2: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, ну что? Эх, эгегей. Волнительный момент. А еще как по-другому? То, что не делал очень давно. Вот.
3: А как читать гороскоп?
1: Ладно, погнали, ребятушки. Овны.
0: Овен.
1: Значит, смотрите, знайте, что все то, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, ребята, сегодня Овны на поверку окажется секретом Поли Шанели. То есть все об этом знали, кроме вас. Вот, говорит, не ставьте себя в глупое положение, делая из этого большую тайну. Говорит, я такое вам расскажу. Они уже это могут преподавать.
3: Телец. Сегодня расслабляемся, ведь на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым, тельцам, вы вполне заслужили право получить и определенное вознаграждение за ваши труды. Поэтому сегодня спрашиваем, где деньги?
1: Где деньги?
3: Близнецы.
1: Лебовски. Значит, трудность будет сохранять терпение. Вот, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Вот, будете сучить ножками и метаться от нетерпения. Тем не менее, придется. В противном случае вы рискуете помешать произойти этим событиям. Короче, сохраняйте терпение.
3: Рак. Сегодня, уважаемые раки, вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Это не болезнь, это недостаток времени. Поэтому постарайтесь сегодня пожестче распланировать день и, по возможности, как можно четче этого плана придерживаться.
1: Так,
0: лев.
1: Честен будь самим собой, лев, особенно в оценке собственных человеческих качеств и, главное, своих возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который остается неразрешенным до сих пор и с удовольствием вас мучает.
0: Дева.
3: Будьте сегодня предельно осторожны, особенно если посчастливится столкнуться с чем-то доселе вами невиданным. Девы, постарайтесь не делать резких движений и не принимать сегодня неожиданных решений.
1: Надо благодарно не принимать сегодня неожиданных решений.
0: Весы.
1: Вам сегодня, весы, стоит посетить какое-нибудь многолюдное, желательно нескучное местечко. Проводя этот день в гордом одиночестве, лишите себя других великолепий от разных развлечений. В общем, сегодня вам показано на тусовочке где-то оказаться. Небольшое. Возможно.
0: Скорпион.
3: Сегодня, как никогда, стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Да. Скорпионы, попробуйте, а вдруг получится?
1: Попробуйте.
0: Стрелец.
1: Удачнейший день для завершения каких-то долговременных проектов, ребята. Завершать сегодня, да? Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем как раз-таки делайте. Этот в то же время начинать что-то новое пока вот не стоит. Повременить, обождите.
0: Козерог.
3: Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Козероги, фортуна не терпит нерешительности.
1: Да, надо чуть решительно, в общем.
0: Водолей.
1: Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановочку. Тоже поможет. Душа сегодня будет сгорать от жажды новых впечатлений, поэтому хотя бы обстановку смени, будет круто. Водолей.
0: Рыбы.
3: Сегодняшний день может показаться вам скучным. Однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью, рыбы. Хоть отдохнете малость, рыбоньки.
1: Малость, да удалось.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
9: Владимир Белл. Друзья, люди бодрые на СВХ.
10: Так, ну а что, Сереженька Каторский тут в отпуске тут намусолил. Проект, который называется «Приличные люди». Мы про него вообще ничего не знали. Это такой сплав ночных снайперов и Ваенги. Да. Ребята из Питера, но не, отношения не имеют к Ваенге. Я думаю, Кортнев, насколько понимаю, там к проекту.
11: Звучит прикольно.
10: Да. Сейчас давайте первую покажем. Вот появишься ты.

электрическая балалайка. Одного балалайшника электрического током убила.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК.
2: Так, ребятушки, давайте быстренько. Густава Замгалагатва, уже 11 минут. Да, уже 11 минут проезд. Значит, от Эритю до Бривибасгатвы по Густава Замгалагатва 11 минут. Значит, П5 перед Рижской окружной от со стороны Тин уже. 7 минут задержка Карля Ульмани Гатвы, а то и рваться еще до Винибасгатвы, если едете. Вот там 6 минут постоять придется. Бривибасгатвы от Джутаса до Замгалагатвы тоже 6 минут. И, в принципе, нормально.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: ну, я скажу так. Руки, знаете как, руки немножко помнят. То есть 3 недели фактически, да, не брал я в руки шашек, назовем это так. Руки, в принципе, помнят, мозг пока еще, ну, просто доверяет рукам. И я имею в виду вот все, вот это вот пульт, музло там и так далее, да, вот это все.
1: Вспоминаем потихоньку.
0: Ну как бы да. Понимаешь, ну ничего не, с этим же ничего не поделаешь. Вот, и, соответственно, надо как бы и честь знать, да, и нужно как-то восстанавливаться. И для этого, ну, люди нормальные придумали разминку.
1: Так.
0: Ну, то есть ты должен восстановить свои навыки когнитивные, которые были утрачены на протяжении долгий довольно-таки период. Поэтому нужно разминаться. Я сейчас посмотрел, что там лежит на полочке. У нас есть 2 билета в кино. В кино, в кинишку, да? Будем, ну,
1: значит... И не просто на фильмец.
0: Значит, я сразу скажу, значит, он не для всех. Вот я, например, ну, фильмы ужасов я так себе... А есть люди, которые...
1: С осторожностью.
0: Я не так давно, тут была свадьба, вел свадьбу, на Кипр надо было...
1: Свадьба, как фильм ужасов?
0: Отлететь с Болгарии на Кипр. Недалеко, слава богу.
1: Недалеко,
0: да. Ну, недалеко.
1: Значит, чего-то.
0: И там, ты знаешь, где ребята познакомились?
1: Ну?
0: На фильме, я не помню, как название фильма ужасов, типа «Пила 8», там, что-то такое. Мальчик и девочка познакомились на фильме ужасов «Пила», короче.
1: Вау.
0: Все, любовь до гроба. Вот, понимаешь?
1: Ну и боялись вместе.
0: Жанр мега популярный. Вот, и я сейчас хочу, значит, для того, чтобы свои когнитивные навыки, ну, воскресить, потому что эта игра «Бодрый, знатный целовака», она такое сложно подчиненный для в техническом исполнении конкурс. Вот, и я хочу дать нагрузку своему мозгу для того, чтобы отсрочить Альцгеймера как можно дальше еще тоже. Вот, и проверить. У меня теперь вопрос. Ну, давайте, ребятки, кто хочет сходить на фильм ужасов, который называется, внимание,
1: Пасть.
0: Значит, начиналось все так. Идеальная поездка на выходные по реке Луизианы превращается в ловушку смертельную. Туристы сходят с безопасной тропы и оказываются в глухих местах.
1: И там жесткая охота начинается.
0: В общем, короче, вот есть 2 пригласительных билета с открытой датой. Ну, выбираете сами себе сеанс.
1: Дату, сеанс сами выбираете.
0: Вот. Ну, а также можно, конечно же, детей заставить, например, сделать уборку в своей комнате, помахивая 2 билетами. Ну, как вариант просто. Я не знаю, работает, не работает. Короче, друзья, прямо сейчас мы открываем регистрацию желающих. Кто сегодня по WhatsApp, ребятушки, напишите, хочу целоваться, этого будет вполне достаточно для того, чтобы сегодня мы выбрали 2 в 2 и, соответственно, с вами сыграли рубанул.

Ну а пока покажем еще один трек, который зазвучал совершенно другими красками, друзья. В оригинале было Five Star Family. Раз, два, ну, была такая тили-тили-трали-вали.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. Лепая Вентспилс до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19, в Риге до 19 градусов тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. В Латвии на выходных произошел новый киберинцидент, был взломан сайт латвийской награды года в литературе. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Вооруженные силы проводят их вплоть до 12 июля каждый день. Киев минувшей ночью подвергся новой российской массированной воздушной атаке. Погибли, по предварительным данным, 9 человек. Больше 20 получили ранения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений. В этих списках 1434 кандидата. На предыдущих выборах 4 года назад было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше. На одно место депутата Сейма сейчас в среднем 14 претендентов. До этого конкурс был выше – 18 человек на место. Больше всего кандидатов заявлено в Риге, при этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Выборы пройдут 3 октября. На выходных в Латвии произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт латвийской награды года в литературе lalygaba.lv. Об атаке узнали вечером в пятницу. Сейчас сайт по-прежнему недоступен. На нем размещена хакерская надпись о взломе. Более подробной информации об инциденте нет. Ситуацию планируют решать на этой неделе вместе с организацией CERT-LV, которая занимается инцидентами в сфере кибербезопасности. Напомню, до этого иностранный хакер или хакеры взломали IT-системы госкомпании Latvia Svalsmeža, а также сервер фармацевтической компании Orfa, бывший Online Farm. На прошлой неделе премьер Латвии Андрис Кулбергс признал, что у многих государственных и муниципальных учреждений до сих пор нет даже плана действий на случай кибератаки и других кризисов. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Национальные вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля каждый день с 10 утра до 8 вечера. Военные призывают жителей не беспокоиться по этому поводу и отнестись к этому с пониманием. Минобороны, по соображениям оперативной безопасности, не раскрывает, какие именно дополнительные системы ПВО размещают в Латгале для укрепления восточной границы. Укрепляют ее военными средствами еще с марта 2024 года. При этом за последний год на территории Латвии упало 7 иностранных дронов. Еще один сбили истребители НАТО. В НВС заявляли, что нет оснований автоматически считать все такие беспилотники украинскими. Кроме того, в ближайшие дни правительство планирует выделить дополнительно почти 2 миллиона евро, точнее 1 700 тысяч, на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего потока нелегальных мигрантов. В этом году в Латвии было пресечено уже свыше 7 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Киев минувшей ночью подвергся новой российской массированной воздушной атаке. По предварительным данным, погибли 9 человек, еще 24 получили ранения. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Подольском районе Киева. Здесь был прилет в жилую девятиэтажку. Под завалами могут оставаться люди. Также был поврежден 21-этажный дом. Удар пришелся между 3-м и 4-м этажами. Пожары из-за обстрела начались и в других районах Киева. Телеграм-каналы сообщают, что Россия выпустила по Украине баллистические ракеты, гиперзвуковые «Циркон», крылатые ракеты «Х-101», а также «Калибр». О подготовке новой атаки в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который пройдет завтра и послезавтра, президент Украины Владимир Зеленский предупредил жителей накануне, призывал людей не игнорировать воздушную тревогу. Из-за нехватки водителей предприятие «Латвия Сабидрийскис Автобус» на выходных отменило больше 50 рейсов в направлении Адаже. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис потребовал объяснений от автотранспортной дирекции и ждет четкого плана решения ситуации на ближайшие месяцы, особенно на летний период. Перевозчики уже несколько лет говорят, что в отрасли не хватает водителей. Одна из причин – низкая привлекательность профессии. Надо не только управлять автобусом, но и отвечать за безопасность пассажиров, порядок в салоне, продажу билетов. Есть и другие обязанности. Молодых работников в эту сферу привлечь сложно. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма. По оценкам специалистов, сейчас бактерию могут переносить больше половины клещей, от 50 до 70%, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости за 13 лет. Боррелиоз Лайма выявили у 539 жителей. Болезнь передается человеку через укус инфицированного клеща, причем прививки нет. Болезнь лечить надо на ранней стадии, тогда она лучше лечится. Если диагноз ставят поздно, инфекция может затронуть суставы, нервную и сердечно-сосудистую систему. И последнее. Латвийским школам по-прежнему не хватает денег на учебные материалы. Государство сейчас выделяет на эти цели 35 евро в год на одного учащегося, но по оценкам отрасли этого недостаточно. Также есть опасения, что в следующем году финансирование может не вырасти и даже, наоборот, сократиться примерно на 40%. Об этом говорят, в частности, Латвийский союз самоуправлений и профсоюз педагогов. В Минобразовании указывают, что работа над госбюджетом следующего года еще не началась. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
1: СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК плюс.
2: Клянусь святой девой Гвадалупской. Ну что, бодрейшее утро, ваше величество. Здравствуйте, дорогие друзья. Все те, кто только-только, да, у кого...
3: Бонжорно.
2: У кого все только начинается, мы уже тут в строю, мы уже тут давно, да, целый час уже. Это слово битый, битый, битый час.
3: Битый час струим.
2: Ваша карта битый час. Значит, и, естественно, мы сейчас готовимся к нашей игре «Знатная целовака». Как я уже сказал, это для того, чтобы мои когнитивные способности снова каким-то образом восстановить. Здесь очень много мелкой моторики для того, чтобы эта игра...
3: Чтобы пальчики вспомнили.
2: ...произошла, да. Ну и плюс еще два пригласительных билета на фильм «Пасть».
3: Пасть. Что-то про Куси.
2: Не дает пропасть. Я, значит, и вот только-только-только объявили о том, что у нас есть фильм ужасов, да, то есть все, «Пасть». Объявили набор, да, то есть желающих, естественно. Значит, запустили песню, все, начался набор, и в этот самый момент к нам приходит голосовое от Евгения.
4: Братва, доброе утро. Вы можете включить «Горький парк»? Москва Коми или не включите? Напишите, пожалуйста, ответ.
2: Можно голосовым? Мы не включим. Да, слушай, я чувствую, что силы на исходе. Вам нужно немножко кофе. Давайте мы заварим наш офисный.
3: Да,
2: у нас есть офисная своя кофемашина. Сейчас мы
3: сейчас, да.
2: Вот, и сразу заварим.

0: Короче, такая беда. Видите, как это? Мешанина сейчас идет. Прям мешанина.
1: Вот тебе 3 недели отпуска.
0: Да, да.
1: Все забыл, все.
0: Все забыл.
1: Подчистую.
0: Все забыл. Давай, в городе лето, Зиверт. А Пирожкова я вам покажу чуть попозже.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: очень не хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: Отлично. Так, ну, начало положено. Главное, что ввязаться в драку. Все остальное уже само приложится, конечно. Так, дорогие друзья, ну, будем знакомиться с сегодняшней нашей игрулей. Кто у нас сегодня целовак? А целовак у нас сегодня жребий пал на Илону Маск. Илоночка, привет, дорогая, бодренькая утвица тебе. Привет.
6: Доброе утро.
5: Ты еще спишь, я так понимаю, да, немножечко?
6: Не-не-не, топаю.
5: Уже топаешь? Ну, давай, будешь целоваться на ходу. Бывало такое у тебя хоть раз?
7: Так тоже можно.
5: Короче, рассказываю. Поцелуи — это очень хорошо. Значит, это выход эмоций, естественно, да?
7: Ой-ой-ой.
5: Потому что если копить все, ну, эмоции, они же разные бывают. Бывают позитивные, бывают негативные. Значит, и если копить все...
3: О, такой ливень, нифига себе!
5: Я за окно посмотрел, нифига себе!
7: Было солнце!
5: Мама, короче, рассказываю историю из реальной жизни, которая произошла. Зашла вот-вот позавчера.
7: Слушаем.
5: Шотландец. Что значит в сообщении? Шотландец избил прохожего чайками. Внимание! Во время конфликта с другим мужиком, значит, наш участник схватил двух случайных птиц, попавшихся ему под руку, и начал избивать ими оппонента. Полиция квалифицировала чайку как оружие, задержала мужчину, вот птицы не пострадали. Все, пытаться. Вы представляете, что с людьми-то? А вот поцеловал бы он кого-нибудь, да? Вот, и сразу стал бы гораздо добрее.
7: Главное, не чайку.
5: Чайку нет. Многие чайку хотят убить, потому что они рут на мусорных баках. Илоночка, мы желаем тебе удачи. Прямо сейчас начинаем игру. Будем знакомить тебя с тем, кто у нас сегодня играет недотрогу.
8: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку!
5: Yes! Знатный целовак, и сегодня у нас в качестве недотроги выступает девочка Таточка. Значит, во-первых, так, из фан-фактов про себя, говорю, пиши три странных факта про себя. Он говорит, во-первых, я ничего не боюсь. Хорошо?
7: Хорошо.
5: Это отлично. Значит, мой сон можно перебивать, и мне не помеха. То есть, человек с уравновешенной психикой.
7: Знаешь, ну, таких бы, мало.
5: Таких очень мало, и мы таким завидуем. Вот.
7: На тебя.
5: Ну, и что касается, ну, сейчас про боррелиоз, ну, затрубили, говорит, опасно. Клещи. Клещей уже собрало 7 штук, ну, причем сразу. За раз. Хоба! И они сами отвалили от меня. Ну, то есть они не успели впиться, слава богу, успел.
7: Испугались.
5: Превентивно нужно осматривать себя после прогулки, особенно по лесу, ну, а также, если где-то в парковые зоны, ребят, просматривайте.
7: Обязательно.
5: Себя. Таточка расставила уже свою защиту, осталось дело за малым, за Илоночкой. Прямо сейчас мы начинаем сражение. Ну вот сейчас как раз-таки, Илона, вам и слово. Прошу, куда будем целовать? Правую и левую щеку выбирать вам. Прямо сейчас уже мы готовы.
6: Левая.
5: Итак, попробуем. Давайте напоминаем, что вам нужно целовать в ту, которая не защитила недотрога. Итак, левая, выбор пал. На левую давай пробуем. Сразу процеловала. Одна смока у вас, дорогая. Игра идет до 3 смок. Прошу дальше. Куда?
6: Левая.
5: Еще раз левая. Пробуем.
1: No.
5: Счет 1-1. Таточка пошла вперед. Алло. Поехали.

0: Не отступаю, левая.
1: Еще раз левую, не уступаю, хорошо? Ищущий да обрящет. 2-1. Пока у вашу, Илона. Давайте.
0: Левая.
1: Еще раз левая. Проба. Она защищенная оказалась.
2: 2-2.
1: Последняя. Куда?
0: Опять левая.
1: Опять левая. Это ваше заднее слово, я должен спросить. Я должен спросить. Ладно, смотрим. Три правых, три левых, две правых сегодня было. Вы попробовали и получилось, что не в вашу пользу. Дорогая Лона, пишите песню, которую бы вы хотели, чтобы мы сыграли. И если она, ну, как бы, ну, какая-то хорошая,
2: нам
1: мощная.
2: Нам понравится.
1: Она веселая, и, вот, и, ну, как бы, то мы с удовольствием ее запустим. Да, потому что грустные песни нам не нужны. Ну, про Москву корен мы тоже помним.
2: Тоже нет.
1: Спасибо, Илон, спасибо, хорошего дня. Как бы там ни складывалось, есть всегда хуже. Что там мы говорили сегодня? Сегодня будут низкие пролеты дронов, не обращайте внимания. Объявили. Так, внимание, внимание, внимание, внимание.

0: Да шотландец, шотландец это был.
1: Я не знаю, как умудрился. Не рижанин.
0: Схватил двух чаек и сбил другого человека чайкой. Чайки не пострадали. Вот. А наоборот, я бы даже сказал, добавил, прикололись. Вообще нормально было.

0: Дождищем нахлобучило, конечно же. У нас вроде закончился, да? Кратковременные осадки, но мощные, ливневые. Так, цитата. Бригада Вечного Солнца, привет, ребятушки. Рад вернуться. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Ветер, град и дожди, но нам это не надо. Целовались июнь, июля, время настало. Ну вот Володя вернулся, его так не хватало. Шикардос! Шикардос просто!
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Так, дорогие друзья, ну, что касается поэзии, сегодня Вавулька тоже принес кое-что.
3: Да, значит так. Слушаем.
0: Ну, на тему, слышали вот это вот сообщение? Сегодня будет учебный полет низколетящих дронов. Не обращайте внимания.
3: Не беспокойтесь.
0: Не важно, что он беспокоит. Режим «Воздушная тревога» мной с опозданием включен. В итоге напрочь носит крышу мне ваш воздушный поцелуй. А помнишь, милая, тот вечер, несмелый, первый поцелуй и... Как смешно свистели сопли в твоем носу на весь подъезд. Про поцелуй помню, ты помнишь наш с тобою Зина? Прощальный поцелуй в засос. В моей любви, в моей судьбе такой же вакуум все эти 18 лет.
3: Пожалуйста,
0: у всех, у кого часы впереди. Саша, с наступившим днем рождения еще разочек.
3: Мерсишка.
0: Чтобы не забыть, конечно же. Так, ну и прямо в этот самый момент давайте все-таки Артура Пирожкова, свежачка, покажем. Вот я могу сказать, немножко, вот как на мой взгляд, последние 3-4 композиции были не туда.
3: Скатился немного.
0: Не то, что скатился, это, наверное, на любителя. Ну, ведь маме-то нравится, понимаешь? Вот, ну, что-то было как-то не по мне. Жестковато, как бы, и не по мне. А это светловато. И вроде стало лучше.
3: Такое доброе-доброе.
0: В летних мотивах, конечно же, Артур Пирожков за премьером. Она не такая.
3: Слушаем.
0: Слушаем, конечно. Как же? Хор.
3: Дерзкий.
0: Дерзкий хор.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
5: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Новости спорта.
8: На чемпионате мира по футболу сборная Норвегии сенсационно выбила Бразилию из турнира, вышла в четвертьфинал, победив матч со счетом 2-1. Главным героем стал Эрлинг Холланд, который забил дважды в концовской встрече. До этого бразилец Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый, а норвежский вратарь Ирьян Нюланд несколько раз спас свою команду после опасных ударов бразильцев. В общем, Бразилия смогла ответить только в добавленное время, когда Неймар забил пенальти. В четвертьфинале Норвегия сыграет с Англией, которая прошла Мексику. Англичане победили хозяев турнира со счетом 3-2. Джуд Беллингхэм забил 2 гола за 2 минуты в первом тайме, а Харри Кейн после перерыва реализовал 11-метровый. Англия играла в меньшинстве после удаления Джарела Куансы, но удержала преимущество. Для Мексики это первое поражение на турнире и очередной вылет на стадии 1/8 финала. Сборная Франции на чемпионате мира вышла в четвертьфинал после тяжелой победы над Парагваем со счетом 1-0. Единственный гол забил Килиан Мбаппе, который реализовал, опять же, пенальти на 70-й минуте. Матч проходил в сильную жару и получился жестким, а после игры Мбаппе резко раскритиковал парагвайцев, заявив, что они почти не хотели играть в футбол. В четвертьфинале Франция сыграет теперь с Марокко. Сегодня продолжится матч 1/8 финала. Главное событие – это игра Португалии против Испании. Она пройдет на стадионе в Далласе. Перед этой встречей Криштиану Роналду подтвердил, что этот турнир станет для него последним чемпионатом мира. При этом он подчеркнул, что сам решит, когда закончить выступать за сборную. Победитель матча Португалия-Испания в четвертьфинале сыграет с победителем пары США-Бельгия. Этот матч пройдет ночью. Завтра также состоятся игры Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия. В общем, пока известны две четвертьфинальные пары. Франция сыграет с Марокко, Норвегия с Англией. Латвийский вратарь Артур Шилов подписал самый крупный контракт в своей карьере. Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» продлил с ним соглашение на один сезон, и за следующий год Шилов заработает 2 миллиона 800 тысяч долларов. В прошлой регулярной части сезона он провел 39 матчей, одержал 19 побед, отразил 89% бросков. Кубке Стэнли Шилов сыграл 3 матча против Филадельфия Флайерс и показал более высокий процент отраженных бросков. До перехода в Питтсбург Пингвинс он выступал в Ванкувер Канакс.
7: Новости спорта.
9: Давай, эгоиста, эгоиста давайте.
10: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
7: СВХ+.

0: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Это бодрый краткоскоп. Ребята, добро пожаловать, добро пожаловать. Всем тем, кто пропустил полную версию, сейчас как раз-таки вот оно. По короткому. Овен, сегодня ваш очень какой-то очень страшный секрет, который вы очень знаете. Вы такое знали вообще. Оказывается, известен примерно всем. Вот. Не драматизируйте, что вы, мол, что-то знаете. Секрет Полишинеля это называется. В общем, короче, все знают, кроме вас.
2: Телец. Вы уже сделали все возможное, тельцы. Теперь можно расслабиться и аккуратно напомнить про свою награду.
1: Пора бы, говорит, пора бы наживу получить мою.
0: Близнецы.
1: Терпение сегодня будет вашим главным испытанием, близнецы. Терпение. И оно же ключевое. Не суетитесь раньше времени, и то не то спугнете.
2: Рак. Сегодня день у раков обещает жесткий тайм-менеджмент. Без четкого плана сегодня все улетит в хаос.
1: Хаос.
0: Лев.
1: Честный разговор с самим собой Лева сегодня поможет разобраться в важной проблеме. Что такое честный разговор? Ну, то есть, реально прикиньте, что можете, что не можете. И, соответственно, не переоценивайте свои самые главные возможности. И получится.
0: Дело.
2: Осторожнее с новым и неизвестным. Сегодня лучше без резких движений и спонтанных решений, девы.
1: Ладно.
0: Весы.
1: Дома не сидим, дома не сиди. Сегодня вы созданы для шумных мест. Весы, люди, веселые приключения. Все это как раз-таки найдите.
0: Скорпион.
2: Скорпион, улыбайся сегодня чаще. Сегодня твоя вежливость может творить маленькие чудеса.
1: Чудеса малюсенькие такие.
0: Стрелец.
1: Так, Стрелец, отличный день, чтобы красиво завершить старые дела. А вот нового пока лучше не начинать. Лучше подождите, этот день не самый лучший.
0: Козерог.
2: Не тормози сегодня, Козерог. Хороший шанс, долго ждать не будет.
1: Не тормози, Тора, знаете?
0: Водолей.
1: Итак, внимание, водолейцы, срочно нужна смена картинки вам. Хотя бы небольшая прогулка, мини какое-то приключение. Опять же, да, не можете улететь далеко, улетите кукухой куда-нибудь. Погуляйте, поплутайте. Новые впечатления вам сегодня очень нужны. Заряжает и дает возможность двигаться дальше.
0: Рыбы.
2: День может быть спокойным и даже немного скучноватым, зато без лишних проблем. И это, товарищи рыбы, уже огромная победа.
1: Отлично.
0: Газ. Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta, kas taču ir 46 kastes. Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: бодрые на СВХ+.
1: Слушайте, ну пока собираемся, пока едем, пока кто-то в пробочке застрял, да? Ну, Густава Земгалагатова сегодня так себе, конечно же. Да,
2: тяжело там.
1: Есть предложение, у нас же есть Мэшпилс предложение от Мэшпилс, бренда Мэшпилс.
2: Знаем такое.
1: Если вы знаете, о чем я. Да, давайте поиграем в игрушку. Ну как игрушку? Мы свои воспоминания воскресим, да? В какой-то области сейчас дадим задание. Подумайте, кините историю. А мы наградим.

0: Достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Итак, друзья, совсем другой разговор. Проект совместно с Мэшпилс, известнейший производитель. Значит, ну, естественно, когда собираются друзья, есть возможность, так сказать, с Мэшпилсом.
4: Провести время.
3: Провести время и с Мэшпилсом, и с друзьями. И это хорошо. От тихих пауз до громких историй достаточно лишь одного разговора, чтобы вечер вышел на совершенно другой уровень. Но нам бы не знать, конечно же, друзья. Значит, обычный момент вместе с Мэшпилс превращается в историю, которую хочется помнить, ведь содержательные разговоры объединяют, рождают новые идеи, дружбу и хорошие истории. Так было и будет всегда.
4: Мэшпилс за настоящие разговоры без спешки, со смыслом и содержанием.
3: Ребятушки, Мэшпилс, употребление алкоголя вредит здоровью, несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
4: Нельзя.
3: Передача тоже, кстати, им запрещена.
4: Запрещена,
3: да. Ну, значит, что у нас сегодня в раздаче? Значит, во-первых, так, что касается продукта, новое безалкогольное Мэшпилс.
4: Что-то новенькое, свежачок.
3: Да-да-да, настоятельные эксперты рекомендуют.
4: Да, два бокала Мэшпилс.
3: Мы даем в придачу еще два бокала
4: Мэшпилс. Большие, Мэшпилс. Таких огромных.
3: Вот.
4: Такие, и приглашение, да, в мастерскую пива на две персоны.
3: Это, ребята, ну, зайти посмотреть, как все делается.
4: Да.
3: Вот такой вот подарок сегодня выкатываем в качестве подарка за вашу историю. А история будет посвящена чему?
4: Друзьям.
3: Друзьям и истории. Значит, смотрите, какую историю вашей компании друзей вспоминают уже много лет. Ну, то есть такая история, которая стала прям такой притчей во языцах. То есть какой случай произошедший вспоминается, ну, частенько.
4: Уже много-много лет.
3: Много-много лет прошло, а он все вспоминает.
4: И никак не забудут.
3: Ну, давайте, 25-45-25-25, ватсапом высылайте, так будет приличнее. Вот, а мы, соответственно, собираем и даем в эфир самое лучшее, ну, а после чего выбираем тройку лидеров, а вы уже принимаете решение, кому из трех достанется сегодняшний приз. И это хорошо.
5: Твои глаза такие чистые.
1: СВХ+.

0: улицу Бриюба знаете?
1: Знаем.
0: Значит, если едете по Бриюба с Гатвы в сторону, ну, по Бриви, это уже улица Бриюба начинается, да? Перед Густава Замгала, направление центра едете, да? Перед Густава Замгала, напротив магазина Субару. Помните? Влево.

0: вчера на концерте Лобода пела песню «Твои глаза»?
1: Конечно.
0: Обязательно надо петь, понимаешь?
1: Это... Пели все.
0: Естественно.
1: Ну, вот, и громче, чем сама Лобода. Шлягеры.
0: Ну, бывает такое, что вот есть исполнитель, да, у него есть хитяра прям жирнючий какой-то, который любят все. И все ждут, конечно же. А она не поет уже, потому что надоело ей петь. Это у вас концерт Лободы, допустим, происходит там раз в полгода. А у нее концерт Лободы происходит раз в неделю. Вот. А то и 5 или 15, в зависимости от сезона.
1: Она спела все.
0: Мало.

0: Молодец, а не важно, на каком языке. Значит, он Давису было удобно на латышском прислать.
1: Ладно.
0: На латышском, да нормально, вообще, не проблема.
1: Спокойно.
0: Значит, история, внимание, история.
1: Так.
0: Значит, напоминаем, что мы сегодня выдаем запас, огромный запас, значит, мешпилс безалкогольного, нового.
1: Новый вид. Два бокала мешпилс.
0: Два бокала отдельно мешпилс.
1: Да.
0: И
1: приглашение на две персоны в мастерскую пива.
0: Ну, то есть, непосредственно в производство.
1: Можно посмотреть, как готовят.
0: Как готовят, да, да. Вот, значит, и вот история, которая мне уже нравится, да, то есть она одна из первых, вот, и я равнение на это. Значит, ехали из Сигулды на концерт Oranges Brief Dennis в Алмеру.
1: Mm-hmm.
0: Едем, а нам нужно было смешать пиратский напиток с колой.
1: Так, понятно.
0: Понятно.
1: Все ясно.
0: Значит, ну, а где ты смешаешь в машине, проезжаю, у тебя с собой тары-то нету? Нашли, внимание, собачью миску. С тех пор эту историю рассказываем везде. Итак, дамы и господа, мне очень нравится. Я просто сразу ставлю лайк за эту, Давис. Значит, уже принимай свой лайк. Друзья, ваши коротенькие истории, где все только суть, сегодня как раз-таки, потому что душевные разговоры, это и есть контрапункт сегодняшней нашей игры.
1: Это самое главное.
0: Мы сейчас уже в игре. Потому что в Мэшпилл всегда есть о чем, ну, поговорить. Это так, так было и так будет всегда. Давай. Да сам рад вернуться. Конечно, ребятки, бодренькая утрица.

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Reklāma predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно. Радио СВХ Плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. На выходных в Латвии произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт латвийской награды года в литературе. Киев минувшей ночью подвергся новой российской массированной воздушной атаке. Погибли не менее 11 человек. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. По данным Центра избиркома, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений. В этих списках 1434 кандидата. На предыдущих выборах было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше. То есть конкурс на одно место депутата уменьшился. Сейчас-то в среднем 14 претендентов на одно место. До этого было 18. Больше всего кандидатов заявлено в Риге. При этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Выборы, напомню, пройдут 3 октября. На выходных в Латвии произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт латвийской награды года в литературе lalygaba.lv. Об атаке узнали вечером в пятницу. Сейчас сайт по-прежнему недоступен. На нем размещена хакерская надпись о взломе. Более подробной информации об инциденте нет. Ситуацию планируют решать на этой неделе вместе с организацией ЦРТЛВ. Напомню, до этого иностранный хакер или хакеры взломали IT-системы госкомпании «Latvia Svalsmeža», а также один из серверов фармацевтической компании «Орфа», бывший «Олайнфарм». На прошлой неделе премьер Андрис Кулбергс признал, что у многих государственных и муниципальных учреждений до сих пор нет плана действий на случай кибератаки и других кризисов. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Национальные вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля, каждый день с 10 утра до 8 вечера. Военные призывают жителей не беспокоиться и отнестись к этому с пониманием. Минобороны, по соображениям оперативной безопасности, не раскрывает, какие именно дополнительные системы ПВО размещают в Латгале для укрепления восточной границы. Укрепляют ее военными средствами еще с марта 2024 года. При этом за последний год на территории Латвии упало 7 иностранных дронов. Еще один сбили истребители НАТО. В национальных вооруженных силах заявляли, что нет оснований автоматически считать все такие беспилотники украинскими. Кроме того, в ближайшие дни правительство планирует выделить дополнительно почти 2 миллиона евро, точнее 1 700 000, на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего потока нелегальных мигрантов. Киев минувшей ночью подвергся новой российской массированной воздушной атаке. По предварительным данным, погибли 11 человек. Число раненых не менее 46 человек, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Самые тяжелые последствия зафиксированы в Подольском районе Киева. Здесь был прилет в жилую девятиэтажку. Под завалами дома могут оставаться люди. Также поврежден 20-этажный дом. Удар пришелся между 3-м и 4-м этажами. Пожары из-за обстрела начались и в других районах Киева. Россия выпустила по Украине сотни дронов и ракеты разных типов. О подготовке этой массированной атаки в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который пройдет завтра и послезавтра, накануне предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Он призывал людей не игнорировать воздушную тревогу. Из-за нехватки водителей предприятие «Латвия Сабидрискейс Автобус» на выходных отменило больше 50 рейсов в направлении Адажи. Министр сообщения Рихард Козловский потребовал объяснений от автотранспортной дирекции и заявил, что ждет четкого плана решения ситуации на ближайшие месяцы, особенно в летний период. Перевозчики уже несколько лет заявляют, что в отрасли не хватает водителей. Одна из причин – это низкая привлекательность профессии, молодых работников в эту сферу не привлечь. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма. По оценкам специалистов, сейчас бактерии могут переносить больше половины клещей – от 50 до 70%. Это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости боррелиозом Лайма за 13 лет. Заболевание выявили у 539 жителей. Боррелиоз передается человеку через укус инфицированного клеща, причем прививки нет. Болезнь легче лечить на ранней стадии. Если диагноз ставят поздно, инфекция может затронуть суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19, в Риге тоже до плюс 19. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Ну вот так вот, и прекрасно, добро пожаловать, друзья. Друзья, ваши истории против наших подарков. Вместе с нами Тервета, бренд, который, ну, уже...
3: Вместе с нами Мэшпилс.
2: Мэшпилс вместе Мэшпилс. С нами.
3: Мэшпилс вместе с нами, да.
2: И не только. Друзья.
4: И не только.
2: Я, у меня тут просто
3: тервецкая, ну и все вы.
2: Тервецкая история какая-то была. Вот, а мы про Мэшпилс говорим. У нас есть и на двоих поход в непосредственно производство. Раз. У нас есть два большущих бокала.
3: Это вот два. Вот,
2: два. Залогочипины, Мэшпилс, да?
3: Да.
2: И плюс еще, конечно же, без, новое безалкогольное.
3: Но... Пиво Мэшпилс Бривайс.
2: Бривайс.
3: Да. Свободный.
2: Конечно. Но, значит, истории травим. Значит, основная задача – это дать историю, которая стала легендой в вашей компании. Та самая, которую перечитывает.
3: Ну, и вспоминает уже много-много лет.
2: Да-да-да. Давис был одним из первых, кто прислал, и он прям замечательный, как короткая история, значит, как эти пираты. Они как пираты смешивали в машине по пути на фестиваль, они смешивали пиратский напиток с колой, да? Естественно.
3: Джек Лабрадор.
2: Значит, в собачью миску. И, соответственно, о, хорошо, собак пока не надо.
3: Главное не перепутать.
2: Собака пока пить не хочет. Итак, значит, следующая история, которую хочу рассказать из тех, что понравилось, значит, ее Маринка, по-моему, рассказала. Да, значит, байка из склепа. Такая, дыхали, значит, на огороде, рядом озерцо. Вот, естественно, в определенный момент пошли купаться. Я сразу всех предупредила. Во-первых, озеро мелкое, во-вторых, там по пояс ила. То есть лучше, ну, как, когда такая ситуация, есть же такие илистые, натуральные озера, да, там лучше вот с бережка и так вот сразу на животик так ложиться и брасиком лягушечкой плыть.
3: Правило безопасности
2: просто,
3: такое.
2: Ну, чтобы ногами там не ходить, все, сразу хоп, и не ныряй. Ну, естественно, как только сказали не ныряй, значит, естественно...
3: Все вместе, дружно.
2: Андрюша побежал на пирс. Нет, все вместе нет. Всегда найдется только один. Назовем его Андрей. Все мы немножечко иногда Андрей. Так вот, Андрей все же решил нырнуть. Итог. Андрюша втыкается в ил по пояс головой. Представляешь себе, он рыб воткнулся, сначала руки вошли. Он уже, когда в руки входили в ил, он уже все понял. Потом вошла и голова. Короче, по пояс головой еле вытащили его за ноги. Ржем до сих пор. Вот очень хорошая.
3: Это случайно выживший мальчик.
2: История получила сейчас, здесь получает у нас в игре кодовое название «Андрюша воткнулся». Да? Чтобы запомнить было хорошо. Значит, еще одна история. Есть история, которую друзья вспоминают уже много-много лет. После одного дня рождения все расходились настолько уставшие и счастливые, что никто и не заметил, как началась путаница. Один ушел в разных ботинках, другой случайно надел чужую куртку, третий обнаружил уже дома утром, что в кармане не его телефон. Значит, следующий день превратился в настоящий квест, у кого что мое. Назовем это так. В итоге все вещи вернулись, конечно, а история наша стала семейной легендой, и теперь перед входом с любого праздника мы всегда смеемся и спрашиваем. Все точно в своих ботинках ушли?
3: Значит, хорошая история.
2: Да-да-да. Значит, назовем это путаница. Да?
3: Путаница.
2: Путаница. Вот.
3: Так и запишем.
2: Запишем. Да, история. Так. Внимание. Алешка нам пишет. Значит, рассказывай. Лет 25 назад... 30. С компанией пошли купаться на речку. Младшая сестренка моя, зачем ты меня раздразнила? А когда, ну, тебя дразнит какая-то сестренка твоя, ты хочешь ее догнать, как дать ей? Ну, например. И я побежал. На мне были надеты, внимание, папины семейки.
3: Так.
2: Папины семейки. Во время бега все мое хозяйство, я добавлю, разболталось и выкатилось наружу. И все окружающие наблюдали за тем, как я пытаюсь догнать свою сестру с саблей наголо. Леша с саблей наголо. Называется история. Значит, у вас есть еще время для того, чтобы добавить свою, дорогие друзья. Да? Я еще очень много не открыл, не прочитал, потому что, сами понимаете, история, она как бы подразумевает время, чтобы написать, а потом еще время, чтобы...
3: Сейчас этим и займемся.
2: Прочитать. Да, да, да. 25, 45, 25, 25. Мэшпилс правит бал, дамы и господа.
1: СВХ Плюс.

0: e-veikala Saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
7: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
8: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
9: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
10: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
11: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
10: Каждый вторник с 18 до 19.
11: С повтором воскресенья с 11 до 12.
10: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
11: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
10: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
11: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
10: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: СВХ плюс.
1: Ну, это класс, это класс. Огромная, огромная радость, конечно же, вернуться, ребятушки, вам. Так, ну, ваши истории, чудесные истории, травим байки. История, ну, которая, по большому счету, стала легендой вашей компании. Это и есть, ну, задание.
2: О, да. Да, вместе с Smashpills.
1: То, что рассказываем или вспоминаем, и весело при этом притопывая. Кристинка поведала, значит, представляешь, возвращаемся мы домой. Я пытаюсь достать ключи из кармана, вместо них гора конфет в кармане. Откуда? Что? Откуда конфеты?
2: Кто подкинул?
1: Стоим, пытаюсь понять, откуда они. Проверяли карманы, над этим

0: угорали. Потом через 10 минут я нашла ключи в другой куртке. А я смотрю, ну, как бы собирается. А куда из гостей, прихвати еще пару. Теперь каждый раз, когда кто-то говорит, проверь карман, мы смеемся, и кто-то задает вопрос, ты ищешь конфеты, прости, или ключи? Окей, хорошо, путаница. Давно-давно, во времена активных посещений клубов.
1: Так.
0: Рассказывает один из наших. Идем мы как-то из клуба в клуб. Ну, это трансфер из одного клуба в другой. Там посмотрели, там уже все понятно, пойдем в другой. Представь, горланим, эй, приятель, посмотри на меня, делай как я. Господи, ты прикинь вообще.
1: Это какой год?
0: Это какой год, и у тебя же такое было разнообразие клубов. Ну ладно, верим, но на слово.
1: Ну, в одном все выпили, теперь надо в другом.
0: Да нет, ну просто тогда, когда этот самый, как называется, Титомир пел. Хотя не факт же, что эта песня в то время играла. Они просто вспомнили эту песню. Ладно, большой и знакомый компании парней мы, значит, идем из клуба в клуб, и мой друг замечает незнакомую девушку, откуда, которая прибилась к нам. Ну, знаешь, бывает такое.
1: Бывает такое.
0: Ну, бывает, конечно. Ну, когда ты хоп-хоп в компании неизвестных людей просто идешь. Вам
1: и потом, по пути. Кто ты?
0: Значит, и спрашивает рядом идущего. А это что за вешалка с нами? Говорит, это моя сестра, отвечает тот. Неудобно. Упс, это моя сестра. Возьмем эту историю и название ей прилепим. Это моя сестра. Так, есть еще минут 5-7. Добавьте, если дописываете, дописывайте. Новую историю, я думаю, писать не надо, потому что времени уже не будет. Потому что...
1: Мало-мало.
0: Нам нужно делать что? Нам нужно лучшую историю выкатить вам
1: на голосование.
0: На голосование вы проголосуете.
1: Чтобы вы выбрали.
0: И тогда все получится, конечно же. Тогда сразу все зацветет.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: Йоу! СВК Плюс.
4: Куда в нем делся я?
0: О, гутен морген, майн либо.
4: Кто в твоих глазах?
0: Сергуня, Немчура, привет.

0: очень много историй с путаницей, связанная после какого-то адского мега-фестиваля на дому.
1: Скажем, это так.
0: Где много висит курток, обязательно куча обуви внизу. Обязательно кто-нибудь чем-нибудь чужому идет. И вот здесь одна из историй. Чувак ушел первым, обулся в чужую обувь меньшего размера. Понимаешь, то есть, ну, как бы даже этого не заметил.
1: Даже это не смутило.
0: А тому, кто уходил после него, вальяжненько было. Я так понимаю.

0: Так, ну что, Дим, наш ненастоящий старший механик Атлантического и Тихоокеанского флота, проклюнулся. И так уж совпало, представляешь, как мы откалибровались. Я 3 недели отсутствовал, и Дим ненастоящий у себя в Греции тоже, значит, не было ему дела, короче, до нас. Пляж, море, морожка, и что странно, потому что, как бы, если бы он жил бы у нас, это было бы, то у меня был пляж, солнце, морожка, вот, но я был на выезде, а он-то был там. Но все равно человек не перестает радоваться тому, что имеет. И это очень хорошо. Он как был назначен когда-то директором Пирожковой из всего каскада, который прислал, как бы, из свежих. Мне понравился, прям вот понравился, прям один.
1: Слушаем.
0: Смотри, значит, Олег не хочет кашалота. Придется выносить лоток. Начнет орать, и по квартире повсюду кашалотья шерсть.
1: Вот же хорошо. Жизненная.
0: Значит, ну, слонялись тут и там. Вы помните рассказ, как из клуба в клуб ночью, да?
1: Да.
0: Ночью хождение. Классический пример того, как проводим время.
2: Проводили.
0: Я хочу рассказать себе, значит, вам короткую историю. Ну вот, значит, мы с Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2023 год. Значит,
1: молодцы какие.
0: Он тогда получил титул рыцаря, а я мощнейших люлей в Кингараксе. Понимаешь? Вот, у нас, можно здесь ставить Ригонда. Но рассказывать нужно обязательно от первого лица, дорогие друзья. Значит, ваши истории мы сейчас уже будем резюмировать. Нам еще 4 тут штуки докинули. Я сейчас быстренько посмотрю. Если что-то очень прям годное, то прочитаю. Если нет, то будем из тех, которые мы уже дали в эфир, выбирать тройку лидеров, а вы уже, соответственно, знаете, что делать, естественно.
1: Выбирать будет тяжко.
0: Тяжко, не тяжко.
1: Но мы справимся.
0: Готова мультяшка. Вы справитесь, потому что вы мощные. Мощные, хорошие, летние, свеженькие, дождем помытые.

0: Как-то спускались по реке Гауя на плоту и, внимание, каноях. Второй день, жара, нас человек 15, всех мучает жажда. Вот, осталась только вода. Не до мытья нам было, сынок. Помните это? Не до мытья. Так вот, значит, и смотрим, а на берегу сидят местные. Ну, видно, что местные, не туристы, сидят и совсем не воду пьют. Ну, такое бывает. Знаете, когда пьют, люди пьют не воду.
1: Чуть другое.
0: Спрашиваем, что тут, где магазин? Они говорят, а метров 500 вот назад, вверх по течению. Там подъем наверх есть с берега. И, короче, мы принимаем решение, мы на каное вдвоем поплыли против течения. Где-то вброд тянули, и всех проезжающих мимо туристов по течению сплавлявшихся спрашивали, далеко ли до Сигулда. Кто-то смеялся, кто-то сочувствовал, отвечал. Вот, до магазина добрались, купили, значит, то, что надо. Вот, чуть не урвали в очереди от местных, потому что мы стояли с веслами.
2: Ничего себе, когда ты с веслом, то тебе шансы получить снижаются. Ну ты чего? Если ты стоишь с улыбкой на лице, вот тогда-то будь готов. А если с веслом, ну так, с веслом вообще ничего не страшно.
0: Встречали нас на плоту, как героев. Директорская. Так, ну что, далеко ли до Сигулды? Историю назовем. А пока у нас новости технологий. Леша Новак из In The House.
3: Новости современных технологий.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Чтобы сделать жизнь проще.
5: Суд Евросоюза поставил точку в многолетней судебной тяжбе с Google, оставив в силе огромный штраф. Компания должна выплатить 4 миллиарда 100 миллионов евро за правила, которые, по версии Еврокомиссии, помогали продвигать поисковик Google и браузер Chrome на смартфонах с Android. Дело тянулось почти 8 лет и касалось договоров с производителями телефонов и операторами. После этого разбирательства на телефонах в Европе появились экраны выбора, где пользователю при настройке предлагают самому выбрать поисковик и браузер. СМИ пишут, что компания Apple собирается поставить более медленную память в дорогие версии iPhone 18 Pro и Pro Max. Речь идет о моделях на 1,2 терабайта. В младших версиях должна остаться более быстрая память, а в старших устройствах Apple, как утверждают инсайдеры, перейдут на чипы другого типа, которые дешевле, но могут быть медленнее и менее долговечными. При этом ожидается, что цены на новые Pro-модели вырастут. Бренд смартфонов OnePlus или OnePlus формально еще не закрывается, но вокруг него все больше признаков постепенного ухода с важных рынков. Зарубежные СМИ пишут, что устройства OnePlus в некоторых странах долго отсутствуют в продаже или представлены в сильно сокращенном ассортименте, в том числе в Европе. На немецком сайте бренда пользователям уже предлагают переходить на смартфоны Oppo. Для старых поклонников OnePlus проблема не только в телефонах, а в том, что бренд теряет самостоятельный характер, ради которого его когда-то и выбирали. В сети появились материалы о внутреннем проекте Microsoft под кодовым названием AION. Это вроде как прототип облачной версии Windows, построенный вокруг Copilot и веб-приложений. Система внешне напоминает обычный рабочий стол, но вместо привычного меню «Старт» главный элемент — это Copilot. Обычные программы Windows, судя по описанию, в прототипе напрямую не поддерживаются, для них предполагается доступ через облачный сервис Windows 365. Microsoft официально этот проект при этом не подтверждал. Издание The New York Times и аналитическая компания Nansens сообщают, что покупатели мемкоина Трамп потеряли 3 миллиарда 810 миллионов долларов. К концу июня в минусе оказались почти 989 тысяч криптокошельков, то есть примерно две трети покупателей токена. С январского максимума монета рухнула примерно на 97%. При этом в финансовой декларации Дональда Трампа указан доход в 636 миллионов долларов от этого мемкоина через связанную с ним компанию.
3: Это были новости
0: технологии.
4: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Чтобы сделать жизнь проще.
6: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: Бодрые на СВХ плюс.
1: Бабулька историю прислала, она, ну, как бы, она голосовая, вот.
2: Мы тогда в поход ходили, и там вот пошли мы с ней за хворостом, она ко мне нагибается и говорит: приходи, когда все уснут, к палатке. Я тогда очень обрадовался, я тогда весь хворост один принес, а она пошла с девочками на реку и утонула.
1: Вот такая вот история. И комменты, конечно, там, ну, ноль уважения, я не знаю. Ну, как так? Доверия вообще нету. Какой ты нефартовый, братан.
0: СВХ+.

0: Ну нормально, насолатили сегодня, нормально.
1: Хорошо.
0: Так, дорогие друзья. Еще одну историю закинем и будем уже, в принципе, резюмироваться. Итак, задача сегодня была прислать историю, которая вам, по большому счету, ну, как бы, произошла с вами или вашей компанией и стала легендой. Легендарная история от вашей компании.
1: И вспоминает уже много-много лет.
0: Ну, да. Значит, еще одна история в последний момент закинула. К сожалению, имя я что-то не посмотрел. Неважно. С подругами отдыхали в клубе. Значит, и эта девочка. Mm-hmm. Да, с подружками. Значит, и один мужчина хотел очень так настырно познакомиться. Вот. А я отказала. Он тогда сказал, что с таким поведением я не выйду замуж. А я ответила, что я уже замужем. А он когда сказал, второй раз точно не выйду. И вот с тех пор мои девочки, они меня все время травят. Вот второй раз замуж не выйдешь. Береги первого своего мужа.
1: Понимаете? Не выйдешь, бе-бе-бе.
0: Назовем эту историю «Проклятие Квазимоды». Смотри, какой... Да, с таким характером могла бы покрасивше быть.
1: Понятно.
0: Это есть такие упыри на самом деле. Вот, конечно. Не, так,
1: мы их осуждаем.
0: Так не достанься же ты никому там вот это вот. Ой-ой-ой. А сам некрасивый.
1: Вот.
0: Или дурно пахнет. А кто с таким будет знакомиться? Нет.
1: Никто.
0: Вообще никто. Только друзья твои будут с тобой знакомиться. У них выбора нет. Так, ну что, давайте сейчас, вот сейчас три лучших истории дадим на голосование. Вот. А вы проголосуете.
1: Да.
0: А то у нас Smash Pills безалкогольная. Новая, между прочим.
1: Бривайс.
0: Smash Pills. Два бокала огромных и еще и...

0: Владимир Белл. Маэстро
1: и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: О, хорошо, надо цыганщину. Цыганщину. Очень хорошо. Значит, дорогие друзья, ну, мы, в принципе, мы долго дрались на самом деле. Мы дрались.
3: Мы все побиты.
2: Дрались.
3: Жизнью.
2: Разные истории были. Том, помните Алешку с шашкой наголо? С огурчиком. С корнишончиком.
3: Гонялся за сестрой.
2: Да. Ужас. Нет, сейчас звучит. Как-то звучит фу.
3: Джеффри, уходи.
2: И конфетки были в кармашке. И, значит, и это моя сестра. Всякое разное. Вот, было. И проклятие Квазимоды у нас была история, да? Но три, которые нам все-таки посражавшись, мы выдвигаем три истории вам на обсуждение. Значит, помните, как чуваки ехали на концерт? Значит, и по дороге не было чем смешать. В машине не было чем смешать пиратский напиток с Кока-Колой.
3: Угу.
2: Ну и наш...
3: В чем
2: и спас лабрадор. Значит, в машине собачья миска была. Вот, соответственно, чем не шейкер для нормального путешественника. А?
3: Вот и все.
2: Это, так...
3: Это единичка.
2: История называется «Лабрадор», она единичка. Значит, так, дальше. Есть история про то, как воткнулся Андрюша. Андрюш сказали, не ныряй, здесь мелко и очень илистое дно. А он решил с пирса, причем рыбкой, причем на головку.
3: Андрей, есть Андрей.
2: Андрей воткнулся. Это вторая история. И третья история, связанная с путаницей. Просто таких историй было очень много. Но это была первая о том, как, значит, один ушел в разных ботинках, другой надел чужую куртку, третий обнаружил уже утром, что в кармане лежит совсем не его телефон. И соответственно, ну, как бы, с тех пор уже, перед тем, как выходить, всегда, блядь, вы все точно в своих ботинках, ребята. Вот.
3: Значит, это троечка.
2: Это путаница, троечка. Внимание, единичка, лабрадор, двойка. Андрей воткнулся, и если понравилась третья версия, это путаница, соответственно.
3: 25-45-25-25. Проголосуй.
2: На WhatsApp нам, товарищ.
4: Hola a todos! Владимир Белл!
0: Владимир Белл.
4: Маэстро и его друзья!
0: И его друзья. На СВХ+.

0: бодрые на СВХ плюс.
1: Прошипайство.
2: Добжич.
1: Добжич. Честь. Честь. Так, ну что, друзья, вы стали непредсказуемыми.
2: Так.
1: Я, честно говоря, думал, что за первую и вторую версию, ну, какая-то из первых и вторых версий. Вторая лишь как-то слишком тривиальна, но я в некоторых этих самых узрел ответ ключевой. Значит, обычно мы ищем в историях нечто такое, что мы сопереживали сами. То есть нас не, ну, то, что, чему мы сопереживаем, или то, что, какой у нас опыт был, и на нас-то похоже.
2: То, что нас волнует.
1: Да, вот это вот. Что нас волнует больше всего? Ну, наш собственный изначальный опыт. Если нет, то, представляя, вот как это могло происходить, мы тогда, ну, импонируем к этому, да, эмпатию испытываем. Значит, сопереживание. Ну и, соответственно, сегодня я долго ходить не буду, да. Сегодня версия номер 3. История про путаницу, правильно?
2: Путаница.
1: Я ничего не перепутал, сейчас.
2: Все верно, путаница.
1: Третья история у нас поведения — это путаница.
2: Да.
1: Это путаница. Сейчас начну, сейчас найду авторку. Девочка писала, да? Значит, мы поздравляем. Ну, давайте, во-первых, так, что мы сегодня в награду выставляем?
2: Значит, ты получаешь...
1: От производителя...
2: Мэшпилс.
1: Ты получаешь, во-первых, безалкогольно.
2: Новый вид Мэшпилс Бривайс.
1: Да.
2: Мэшпилс свободный.
1: Свободный.
2: Свободный.
1: Нет, на самом деле я все чаще и чаще. Во-первых, чем хорошо? Вкус хорош?
2: Замечательный.
1: Раз. А во-вторых, еще после 10 продают. Понимаешь?
2: О,
1: а
2: да.
1: Ты хочешь? А зачем тебе алкоголь? Я без алкоголя нужен. И даже хорошо. Многие, конечно, будут сейчас зудить, но это же совсем не то. Зато я на машине могу доехать потом.
3: А ты нет, би-би-би.
1: Нет, ты можешь, но недалеко и потом долго не ехать.
2: Вот да. Да, в этом-то и проблема.
1: Так, вернемся к подарку.
2: Потом. Два бокала Мэшпилс.
1: Два
2: большие, фирменные.
1: Фирменные бокалы Мэшпилс, да?
2: И приглашение в мастерскую пива на две персоны.
1: Ну, это посмотреть, как производится пиво, чтобы это все красиво, всегда завораживающе. Видели это оборудование, которое? Ох, какое оно прям класс. Так вот, много людей говорят, стоп, а где же это голосовое сообщение? Голосовое сообщение про историю. Ну, скажем так, это было вне игры, назовем это. Это было в офф-топиком. Товарищи, это, значит, во-первых, это вырезано из какого-то ток-шоу молодежное. На этом самом, на диванчике сидит главный герой, который рассказывает эту историю. В зале молодые девчонки, ну, показывают девчонок молодых. Mm-hmm. То есть, как бы там лет по 15-17, ну, что такое, до 16 и старше, короче. И вот он рассказывает эту историю, как он хвороста девочки собрал, а она его в палатку к себе вечером пригласила. Вот. И потом начинается коммент. Вот. А история такая, да.
4: Мы тогда в поход ходили, и там вот пошли мы с ней за хворостом, она ко мне нагибается и говорит: приходи, когда все уснут, к палатке. Я тогда очень обрадовался, я тогда весь хворост один принес. А она пошла с девочками на реку и утонула.
1: Ну, такая вот эта история.
2: А это не шоу «Окна», извиняюсь?
1: Нет, это похоже. Ну, откуда ты знаешь? Тебе сегодня 22. Откуда ты знаешь шоу «Окна»? Она закончилась быстрее, чем ты начал. Молодец, это нам нравится. Кругозор.
2: Это было пару мемов.
1: Кругозор, конечно же. Вот. Ну, надо сказать, он такого, ну как, противозачаточного такого вида. Ну, короче, ботан. Ног не видно, наверняка они, значит, там коричневые сандалии, надетые на белые носки у него.
2: Там был смысл утонуть.
1: Там,
2: извините.
1: Она просто сказала. Перегнула палку. Это как я, чтобы другу не помогать с переездом, я себе руку сломал.

0: все сам.
1: СВХ плюс.
0: Под небом все равны. Но смелым горят огни.
2: Так, историю рассказала, рассказала Инарочка. Инар, поздравляем тебя. Завтра новая тема. И такой же приз, но новый.

0: Мега-шоу. Люди бодрые.
1: Ищите выгодный полет Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express.lv.
8: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
9: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
10: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ.

сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличности. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. Репа и Венсполс до плюс 18. В Даугавпилсе, Резекне и Риге до плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. На выходных в Латвии произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт Латвийской награды года в литературе. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля каждый день. Минувшей ночью Киев подвергся российской массированной воздушной атаке. Погибли не менее 11 человек. Больше 40 получили ранения. Сегодня утром из-за сильного дождя в Риге, в Саркандаугаве, нарушено движение трамвая в 5 и 8 маршрутов.
1: Радио СВХ Плюс.
0: На выходных в Латвии произошел новый киберинцидент. Был взломан сайт Латвийской награды года в литературе lalygaba.lv. Об атаке узнали вечером в пятницу. Сайт до сих пор недоступен. На нем размещена хакерская надпись о взломе. Более подробной информации об инциденте нет. Ситуацию планируют решать на этой неделе вместе с организацией CERT-LV, которая занимается инцидентами в сфере кибербезопасности. До этого, напомню, иностранные хакеры или хакеры взломали IT-системы госкомпании Latvia Svalsmeža, а также сервер фармацевтической компании Orfa, бывший Olain Farm. На прошлой неделе премьер Латвии Андрис Кулбергс признал, что у многих государственных и муниципальных учреждений до сих пор нет даже плана действий на случай кибератаки или других кризисов. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Национальные вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля. Каждый день с 10 утра до 8 вечера военные призывают жителей не беспокоиться по этому поводу и отнестись к этому с пониманием. Министерство обороны по соображениям оперативной безопасности не раскрывает, какие именно дополнительные системы ПВО размещают в Латгале для укрепления восточной границы. Укрепляют ее военными средствами еще с марта 2024 года. При этом за последний год на территории Латвии упали 7 иностранных дронов. Еще один сбили истребители НАТО. В национальных вооруженных силах заявляли, что нет оснований автоматически считать все такие беспилотники украинскими. Кроме того, в ближайшие дни правительство Латвии планирует выделить дополнительно почти 2 миллиона евро, точнее 1 700 тысяч, на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего потока нелегальных мигрантов. Минувшей ночью Киев подвергся российской массированной воздушной атаке. По сообщению мэра города Виталия Кличко, погибли 11 человек. Не менее 46 получили ранения. Самые тяжелые последствия в Подольском районе Киева. Здесь был прилет в жилую девятиэтажку. Также поврежден 21-этажный дом. Пожары из-за обстрела начались и в других районах Киева. Россия выпустила по Украине сотни дронов и ракет разных типов. О подготовке этой массированной атаки Москвой в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре завтра и послезавтра, накануне предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал людей не игнорировать воздушную тревогу. Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. По данным Центра избиркома, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений. В этих списках 1434 кандидата. На предыдущих выборах было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше, то есть конкурс стал меньше. На одно место депутата Сейма сейчас в среднем 14 претендентов, до этого было 18. Больше всего кандидатов заявлено в Риге, при этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Выборы пройдут 3 октября. Из-за нехватки водителей предприятие «Латвия Сабитрийская Саутобус» на выходных отменило больше 50 рейсов в направлении Адаже. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис после этого потребовал объяснений от автотранспортной дирекции и ждет четкого плана решения ситуации на ближайшие месяцы, особенно летом. Перевозчики уже несколько лет заявляют, что в отрасли не хватает водителей. Одна из причин – низкая привлекательность профессии. Сегодня утром из-за сильного дождя в Риге, в Саркандаугаве, нарушено движение трамваев 5 и 8 маршрутов. Как сообщили в муниципальном предприятии Рига Сатексме, ливень затопил трамвайные пути на перекрестке улиц Тилта и Дунтес. В результате движение трамваев затруднено в обоих направлениях. И последнее. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма. По оценкам специалистов, сейчас бактерию могут переносить уже больше половины клещей, от 50 до 70%. И это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости за 13 лет. То есть боррелиоз Лайма выявили у 539 жителей. Болезнь эта передается человеку через укус инфицированного клеща. Ее легче вылечить на ранней стадии. Если же диагноз ставят поздно, инфекция может затронуть суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Покупать в интернете дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: люди бодрые на СВК+.
1: Слушайте, значит, у нас здесь параллельно несколько событий, которые произошли, связанные с водой.
2: Так.
1: Значит, одна, которая произошла с водой, но не в столице, а в Венспилсе. Кто-то говорит, почему у вас на новостях никто не рассказывает про смерч в Венспилсе в море? То я говорю, ну, а нет никакой информации о том, что было. Я так понимаю, такое природное явление, оно, во-первых, не первый раз в нашей стране. Я лично, вот я не помню, я замечал или не замечал вот воронку, которая спускается до моря. Вот. Но, с другой стороны, то, что происходит в море, остается в море. Оно уж никого не это самое восхититься, да. Вот. Я написал, говорю, слушай, ну, ты расскажи, как это все происходило-то. Ну, хотя бы, потому что, ну, никакой информации...
2: А он такой, это секрет.
1: Да нет. Он просто не ответил. Такое тоже бывает. Ну, это, конечно, завораживающее зрелище.
2: Ни одной новости об этом я не нашел из актуальных.
1: Ну, слава богу. То есть он произошел в море. Он начался в море и там и закончился. И слава богу. Вот. Лишь бы кто-нибудь на шхуне, рыбацкой шхуне не ходил мимо. А он уже рассказать не может тогда.
2: Не может. Там такие американские горки.
1: Шлюп. Шлюп. Нравится это? Шлюп.
2: Звучит странно.
1: Да-да-да. Звучит весьма. Вот. Но тем не менее. Значит, и второе, это на Дунтес там. Опять затопление, да?
2: Опять?
1: И, вот, да-да-да. Значит, номера терять опять, да? Потом их доставать опять. Вот. Потом кричать, кто нашел, кто потерял. Вот это вот все. Ну, сколько уже лет происходит затопление? Вот. Сколько раз уже ремонтировалось все? Со словами «все готово». Хозяйка принимает работу. Хозяйка работу принимает, ливень, и опять...
2: Ничего не меняется.
1: И по новой, конечно же. Ничего не поделаешь. Ну, таковы у нас рельефы, товарищи. Таковы у нас рельефы, а суровая правда жизни в том, что у нас сегодня понедельник, но видите, нет, то ливанет, то солнце кажет моську свою, да, друзья? И я предлагаю в этот самый момент еще и разнообразиться немножечко, себя проверить, да, знания свои, интуицию.
2: И вот. Получить. И получить. 50-евровую.
1: Подарочную карту
2: от Хесбургер.
1: От Хесбургер. Давайте играем. Да, всем тем, кто сегодня попал в огромную, невербальную, а реальную лужу, песню «Широку реку» мы сыграем, а потом и будем играть в «Код доступа». Так. Это диджей Вон Амор.
0: СВК+.

вырыть на поле землянку. Мы тоже ведь это когда-то умели. Приличными быть надо, скромно и тихо. Ребенком в душе быть счастливым и громким. И чтобы тебя не закрыли, как психа. Мыши всем, что в матрице где-то поломка.

0: код доступа.
1: Так, дорогие друзья, код доступа, добро пожаловать в код доступа. И здесь у нас бал правит Хэсбургер.
2: Июльская новинка, бургер с трюфелем и беконом.
1: О, с трюфельком, да с беконом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: В июле загляни в Хэсбургер и открой для себя изысканный вкус трюфеля.
1: Открой и съешь.
2: Специальное предложение этого месяца. Бургер с трюфелем и беконом, который приятно удивит каждого любителя бургера.
1: Здесь и сочная говяжья котлетка, и сырок со вкусом трюфеля, и хрустящий бекончик, и свежий салат фрилис, и легендарный майонез Хэсбургер с паприкой. Вот этот вкус, к которому захочется возвращаться снова и снова, настоятельно рекомендуем. Внимание, 5.20 его цена, а с бонус карты Хэсбургер еще выгоднее. Та-дам! Подарочная карта на 50 евро. Дамы и господа, добро пожаловать в наш код доступа.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Разгоняй тоску! Поехали!
2: Сегодня 6 июля. Так. И сегодня весь мир отмечает день рождения этого зелененького, хрустящего американского доллара.
1: Я думал, кузнечика. Друзья, сегодня день рождения доллара. Внимание! Вопрос с поддавками. С поддавцой. Лицо какого президента украшает банкноту достоинством в $1, ребята?
2: Ринго Стар.
1: Но, единица.
2: Барак Обама.
1: Это двойка.
2: Джордж Вашингтон.
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: Сегодня мы отмечаем Всемирный день кардиологов.
1: Кардиологи, дорогие наши любимые, поздравляем с праздником. Еще разочек. Как называется главный инструмент для прослушивания сердца, который кардиолог, обычно, ну, любой нормальный кардиолог носит на шее?
2: Сердцометр.
1: Так, единица.
2: Стетофонендоскоп.
1: Двойка.
2: Кардиобульбульскоп.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: Вы не поверите, но сегодня 80 лет отмечает Сильвестр наш любимый Сталлоне.
4: Ребята!
2: 80!
1: А сейчас расскажем. Внимание, какая легендарная роль простого боксера из Филадельфии принесла Сталлоне мировую славу премии «Оскар» за фильм, ребята?
2: Рокки Бальбоа.
1: Единица.
2: Терминатор Т-800.
1: И двойка.
2: Кевин МакАлистер.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и бралюкусы наши сегодня отдыхают. Они отмечают День государства.
1: А мы поздравляем, то, конечно же, наших литовцев. Внимание! Какой из этих городов в Литве не находится?
2: Забилы.
1: Единица.
2: Акмяне.
1: Это двойка.
2: Ракишкис.
1: Это тройка. Ну что за подарки?
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры. 25-45-25-25.

0: дорогие друзья. Ну, надо правильные ответы. Они же очевидны, ребята. Они сегодня гиперочевидны, но, с другой стороны, я же тоже, как бы, ну, вернувшись с отпуска 3 недели, представляете, башка вообще ни черта не варит. Вот, и я думаю, что я не один просто такой. Хотя, допустим, есть много людей, которые тоже голова не варит. Причем в отпуске даже и не были, понимаешь? Вот. Но они варят по другой причине уже. Потому что давно в отпуске не были. Как бы такое ощущение, что я как будто так с хвастовство. Да не, уже все, ребята, уже вернулся. Все, уже все.
1: Уже тут.
0: Все забыто. Итак, ребятушки, Джордж Вашингтон, его портрет украшает однодолларовую банкноту. Никакого Ринго Стара и никакого Барака Обамы. Вот я майку такую сделаю. Как называется главный инструмент для прослушивания сердца, который кардиолог надевает на шею и носит?
2: Стетофан-эндоскоп.
0: Ну, ага. Я его всю жизнь называл просто стетоскопом. Вот, сокращая каким-то образом. Ну, когда-то услышал, что это называется стетоскоп. Вот, и так и повторял. А он, оказывается, стетофан-эндоскоп.
2: Это можно вот, стетоскоп, это можно фан-эндоскоп, как, а можно и все вместе.
0: Как наушнички, и снизу такая блямба висит, но и хочется... А, доктор! Прием. Значит, какая легендарная роль простого боксера из Филадельфии?
2: Самого простого.
0: Сталлоне, мировую славу и 3 премии «Оскар» за сам фильм. Я знаю про 2 премии «Оскар». У него было как лучший режиссер. Он же сценарий написал. Сценарий плюс лучшая роль. 2 «Оскара». А какая 3-я? Непонятно. Ладно. Но это Рокки. Это Рокки. Рокки Бальбоа. Вот. Значит, ну и последний. Какой из этих городов находится не в Литве?
2: А Литов... Может быть, Акмяне? Может быть, Ракишкис?
0: Ракишкис. Акмяне. Акмяне — это армяне. Не, Акмяне, наверное, называется. Ракишкис — это литовские города. Сабелы. Конечно, друзья, это наш прекрасный город. Ну вот, если, ну, как бы... Вы в любой момент вот приедете вот в Сабелы. Вот приедете в Сабелы в любой момент, в любую погоду в Сабелы. Приедете, встаньте. Там вот есть наверняка какая-то площадь. Ну, центральная.
2: И
0: вы почувствуете, что там все равно лучше, чем на работе. Прикиньте.
2: Вот.
0: В любом
2: этом все и дело.
0: Это все и дело. Итак, друзья, код доступа сегодня 3-2-1-1. Ну и как бы...
2: Кто Ракишкис выбрал?
0: Синичка прячет еще.

0: Так, ну класс. Значит, друзья, но мимо дня рождения Сильвестра Сталлоне проехать не можем. Все-таки в определенный момент как бы он стал одним из ключевых вообще персон, да, которые двигали Голливуд. Ну, просто,
1: и твоего детства.
0: И ты вот, ну, что не возьмешь, любой фильм со Сталлоне, это прям, ну, вот, в прокате или у друзей где-то там. Или украл, неважно. Ну, фильм со Сталлоне. Значит, я могу сказать так. Честно говоря, для меня Сталлоне начался с фильма «Первая кровь». Этот Рэмбо. Вот. А для многих гораздо раньше у него появился Рокки. Да? И вот, вот как-то я помню прекрасно, первый раз я увидел лицо Сталлоне именно в Рэмбо. «Первая кровь». Вот. А этот прошел мимо меня. Но тем не менее, представьте себе, значит, мировую сенсацию, да, вот со Сталлоне произвел именно этот фильм.
1: Именно Рокки.
0: Именно Рокки. Значит, представьте себе, значит, до Рокки у него было, мы посмотрели 15 фильмов.
1: 15.
0: Он снимался в 15 фильмах, вот один из которых, конечно, был этот какой-то жеребец этот. Какой он там? Итальянский жеребец.
1: Ага.
0: Этот фильм, по которому потом хотел из интернета как-то достать, потому что как-то неудобно с шашкой наголо там. Ну, как бы, гей.
1: А ты уже как все.
0: Уже интернет все помнит, понимаете? У него, да, то есть фильм, так сказать, прилично-неприличный был, вот, итальянский жеребец. Короче, у него там было 15 фильмов до Рокки.
1: И только 16-й выстрелил.
0: И денег не было вообще, потому что, ну, за такие фильмы обычно не платят. Много не платят. Ну, особенно, когда ты...
1: Либо не платят вообще.
0: Либо ты... Ну, девочки получают больше, я знаю, чем мальчики в этих фильмах.
1: Ладно.
0: Вот. Но есть еще другой способ получить больше мальчику. Но он более больный. Назовем так. В общем, ладно, проехали. Короче, смотрите, представьте себе. Значит, в тот момент мы сейчас окунаемся туда, в 70-е, начало 70-х, на счету у него, ну как-то, не больше $100 всего, да, по телеку он видит бой Мухаммеда Али с аутсайдером Чаком Вепнером. Значит, Сталлоне запирается в комнате и всего за 3 дня написал сценарий фильма, который он назвал «Рокки». Этот сценарий как раз-таки и приносит ему 2 номинации на «Оскар» как лучшему актеру и лучшему сценаристу. Значит, и, соответственно, встав в один ряд с Чарли Чаплином, да, который номинировался в этой категории и там, и там.
1: То есть в одно и то же время.
0: И сценарий написал, и главную роль сыграл.
1: Вау.
0: Понимаешь, такое редко бывает. Значит, смотрите, он приносит сценарий «Рокки» к продюсерам, те говорят, вау, нифига себе, вот эта история, все, давай. Значит, даем тебе $350 000. И свободен. Он говорит, не-не-не, вы не поняли, я хочу играть главную роль. Ну, они говорят, ты шутишь? Мы посмотрели, этот итальянский жеребец, как бы, не...
1: Ты не подходишь.
0: Короче, они говорят, мы хотим пригласить, прикинь, вот я сейчас просто прочитаю спустя все это время, Райана Анила и Джеймса Каана.
1: Это кто?
0: Это кто? Вот в том-то и дело. А я говорю, Сильвестр Сталлоне.
1: Вот.
0: Вот именно поэтому. Короче, их, значит, он тогда, несмотря на то, что жена была беременна, в карманах гулял ветер, он поставил жесткий ультиматум. Либо я играю Рокки, либо я вам сценарий не отдаю. Все, ребят, закончили.
1: Короче, шантаж?
0: Ну, в принципе, шантаж. Зачастую получает отворот-поворот, мы возьмем другой сценарий, а ты иди танцуй сам. Короче, но они все-таки уступили, да? Вот, несмотря на то, что за роль непосредственно, за главную роль он получил небольшие деньги, но сценарий-то он за $350 000 продал. Вполне себе, да. Ну, в общем, короче, ну и, соответственно, у него Рэмбо, у него Рокки, и вместе со Шварцем в одно время они стали, ну, переворачивать и индустрию. Киноиндустрию.
1: Все это, захотели выглядеть так же.
0: Эталоны красоты, конечно, конечно. Потом и Ван Дамм подключился.
1: Да.
0: Уже, там уже растяжечка, да, вот это вот все, да. Ну, конечно, Брюс Ли.
1: Обязательно.
0: Да, вот так вот тебе, 2 пальцами себя сосвали. В общем, короче, с днем рождения, Сильвестра Сталлоне. Искренне, так сказать, ну, долгих-долгих лет еще в жизни.
1: Ему сегодня 80.
0: 80 лет.
1: Вау.
0: Вот, мы поздравляем, конечно. Счастья, радости желаем. Вот, песню про кустурицу сыграем, правильно?
1: Угу.
0: Да. О, отлично.
2: Не боли, бегаем по морю голыми пятками по небу.
0: Да эти трюки еще сумасшедшие. Он там весь битый, перебитый, калеченный, перекалеченный. Он даже позвоночник себе ломал. Шейные позвонки, прикинь, при съемках. Вообще такого воротило. То есть нифига не легко ему.

0: Владимир Вэлл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ+.
2: А сегодня еще один могул, но здесь уже из мирового масштаба могул живописи Марк Шагал. Сегодня там уже, там, на небесах.
3: Шагал.
2: Значит, отмечает свой день рождения, да? Ну, огромное спасибо. Сам из-под Витебска, насколько я понимаю, да?
3: Ага, все верно.
2: Но стал мировым человеком, вот не задалось. Он, по-моему, уезжал во Францию, по-моему, потом возвращался. Вот при новой власти уже возвращался, там старался изо всех сил, открывал школы искусств, чтобы художников учить и так далее. Но не оценили, пришлось снова сваливать. Ну, помимо всего прочего, помимо живописи, значит, хочется отдать дань уважения человеку, который себя проявлял много где. Значит, уже в зрелом возрасте стал признанным мастером витражного искусства. Да, то есть работу украшают его соборы, здание ООН там в Нью-Йорке, значит, медицинский центр в Иерусалиме. Да, то есть, ну, как бы дело витражи, да, то есть это еще одна тема. Ну, значит, к 9-летию в Лувре, кстати, к 90-летию
3: юбилей.
2: В Лувре открыли персональную выставку, что, в принципе, до этого не бывало никогда.
3: Почему?
2: При жизни тебе открывали выставку в Лувре.
3: Вот сначала помрешь, вот тогда
2: сначала
3: вот.
2: Сначала помрешь, потом приходи, мы откроем.
3: Да.
2: А здесь вот как бы вот такая фишка.
3: То есть сделали исключение.
2: Единственный художник, чьи работы при жизни выставлялись в Лувре. Это факт. Вот. А также, ну, были в Гранд Опера.
3: Конечно.
2: Значит, по парижской Гранд Опера. Ну, красота неимоверная, конечно. А кто расписал потолок?
3: Так и он.
2: Значит, да. Ему министр культуры Франции говорит, Марк Шагал, распишите нам потолок. Я, честно говоря...
3: Просим.
2: Когда я первый раз посещал, это была экскурсия. Мы тогда еще не ходили на представление в Гранд-Опера. Это было первое наше посещение Парижа с Лариской. И я обратил внимание на странное. То есть вокруг красота, золото, ампир, классика такая. И вдруг на потолке странное. Ну, в стиле Шагала.
3: Вот это он и есть.
2: Потом, так вот, это и есть Шагал, дамы и господа. И с тех пор, потолок Гранд-Опера в Париже. Вот. И, кстати, надо отдать должное, он вообще отказался от гонорара, говорит, деньги мне платить не надо. Я с удовольствием работаю, потому что Марк Шагал, с днем рождения. Молодец, что родился. Мы со своей стороны очень-очень рады.
0: СВХ+.

Мишка пишет, стою сейчас в центре Сабеле, как вы понимаете, мокрый, под дождем, под ветром, и радуюсь, потому что я как раз не на работе. Очередной раз подтверждаю, что не соврал.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Так, ну что, давай, дорогой именинник дня сегодняшнего, быстренько, ну, обозначим победителя, потому что сегодня у нас каскад, я уже вижу, там их больше 60 правильных ответов.
3: О, молодцы.
2: Но легкие вопросы были. Но, тем не менее, нам не нужно сложно, нам нужно, чтобы... Не надо, чтобы... Короче, важно, чтобы блестел. Если вы понимаете, о чем я, ладно. Давай, дружище, давай.
3: Сегодня 6 число, пусть будет 6 сверху от СМС-а.
2: 6 сверху, ты хочешь?
3: Да.
2: Окей, погнали.
3: 6 сверху от СМС.
2: Сейчас, я готов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. А Тёма Тимофей. Вы поздравляете, Артёмка. Да, я так понимаю. Артёмка, мы тебя поздравляем с победой сегодня.
3: 50-евровая.
2: Перс судьбы натыркал в тебя. Вот 50-евровая подарочная от Хес. Она теперь была наша, стала ваша. Класс.
3: Покушаешь.
2: Хотел сказать с друзьями, потом. Покушаешь? Один.
3: Один. Все себе.
2: Все себе. Мы любим меня. Мы желаем счастья мне.

0: и бодрые на СВХ+.
1: Аллочка, Бонд, привет, дорогая, позабавила. Обзор от ИИ по поводу Марка Шагала. Хочешь понять? Значит, в 64-м году знаменитый французский художник Марк Шагал пошло-поехало по заказу министра культуры и там... Ну да, из-под

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Zūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzīte sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
3: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: СВХ плюс.
1: Куда возвратился, там и пригодился, ребятушки. Огромное спасибо за этот замечательный опыт возвращения после отпуска, когда башка ничего не, ну, как бы не хочет соображать.
2: И пальцы ничего не помнят.
1: И пальцы наши быстрые, да. Вот, но рядом вы, мои друзья, и это всегда очень радостно. Ну вот, Сашка, тебя еще раз наступившим твоим совершеннолетием. 22 года это...
2: Это не шутки.
1: И запомни, хорошо жениться в 30 с небольшим. Ну, а лучше в 40, но с большим, сынок. Вот. Ну, со своей стороны, сегодня, кстати, ты родился, прикинь, в один день с Джорджем Бушем-младшим.
2: Вот ты как повезло.
1: Это, ну, он 43-й президент и сын Джорджа Буша-старшего, соответственно, да? Ну, и над ним, конечно, стебались. Стебались конкретно и так далее. Вот, бушизмы, это прям про него. Но мы-то его знаем уже, когда он стал, как бы, ну... человеком, который, ну, старичок уже, понимаешь? Ну, старичок.
2: Мы его знаем как старичка.
1: Вот. А хочешь, я тебе скажу? Единственный президент Соединенных Штатов Америки, который официально пробежал марафон. В 93-м году, кстати, хьюстонский закончил за 3 часа 44 минуты. Попробуй. Когда-нибудь.
2: Не хочу.
1: Вот, нельзя. Ты себе не только, ну, ты себе памятник будешь сам воздвигать, не рукотворный. Значит, в 40 лет уже полностью отказался от алкоголя, от слова совсем. Вот, по его словам, больше к нему не возвращался.
2: Значит, были случаи, наверное, да?
1: Ну, может быть, где-нибудь там в коморке с пацанами, может быть, там прибухивал, но как бы, ну, официальное доказательство не было, да? То есть вроде после 40 вообще алкоголь не трогал. Закончил Ельский университет и Гарвардскую школу бизнеса и стал единственным президентом США со степенью MBA. Это высшая степень управления, в принципе, которые должны, ну, как бы точно, ну, если ты хочешь управлять страной, ну, наверное, MBA у тебя должна быть. Ну, неважно.
2: Ну, но есть только у него.
1: Вот. И, значит, в Багдаде как-то, ну, уже в 2008-м, во время конференции, иракский журналист бросил в Буша 2 ботинка. Так вот, Буш взял и оба раза успел увернуться. То есть, ха-ха!
2: Он же спортсмен.
1: Попробуй, попробуй. Mm-hmm. Должно получиться у тебя. Оно, скорее всего, не получится, а у него получилось. Поэтому вот вам все хихоньки-хахоньки, а чувак-то такой был непростой. Mm-hmm. Все, давайте, до завтра. Будем прощаться. Владимир Вэлл и Александр Буслаев. С днем рождения, дорогой.
2: Мерси.
0: Люди бодрые на СВХ+.
1: Сейчас уже Лёшка Новак пришел, а я вам после этого самого, после новостей, песню про дождь поставлю. Класс.
3: Радио СВХ+.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля и просят не беспокоиться. Киев минувшей ночью снова подвергся российской массированной воздушной атаке. По последним данным, погибли 11 человек, не менее 60 получили ранения. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах. По данным Центра избиркома, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений, и в этих списках 1434 кандидата. Таким образом, конкурс 14 претендентов на одно место депутата. На прошлых выборах конкурс был больше, то есть было 18 претендентов на место. Больше всего кандидатов сейчас заявлено в Риге, но самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Выборы Сейма 15-го созыва пройдут 3 октября. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Национальные вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля, каждый день с 10 утра до 8 вечера. И военные призывают жителей не беспокоиться, отнестись к этому с пониманием. Минобороны по соображениям оперативной безопасности не раскрывает, какие именно дополнительные системы ПВО размещают в Латгале для укрепления восточной границы. Укрепляют ее военными средствами еще с марта 2024 года. При этом за последний год на территории Латвии упали 7 иностранных дронов. Еще один сбили истребители НАТО. В ближайшее неправительство планирует также выделить дополнительно почти 2 миллиона евро на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего потока нелегальных мигрантов. Киев минувшей ночью снова подвергся российской массированной воздушной атаке. По сообщению властей, погибли 11 человек, не менее 60 получили ранения. Самые тяжелые последствия в двух городских районах. В Подольском районе был прилет в жилую девятиэтажку, погибли 5 человек. Также повреждены высотные здания. 6 убитых в Дарницком районе Киева, где ракета попала во двор между домами. Пожары из-за обстрела начались и в других местах по городу. Еще 3 человека погибли в Киевской области. Были атакованы и другие города Украины, в том числе Одесса и Харьков. Под ударом оказались и энергетические объекты, после чего начались отключения света в ряде областей Украины. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе атаки минувшей ночью Россия выпустила по Украине свыше 350 дронов и почти 70 ракет разных типов. Украинские военные снова заявили об острой нехватке ракет-перехватчиков комплексом ПВО «Патриот». То же самое затем повторил и президент Украины Владимир Зеленский. Он хочет обсудить ускорение поставок на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра и продлится 2 дня, то есть вторник и среду, 7-8 июля. Латвийским школам по-прежнему не хватает денег на учебные материалы. Государство сейчас выделяет на эти цели 35 евро в год на одного учащегося, но по оценкам отрасли этого недостаточно. Также есть опасения, что в следующем году финансирование может не вырасти и даже сократиться, примерно на 40%. Об этом говорят, в частности, Латвийский союз самоуправлений и профсоюз педагогов. В Министерстве образования указали, что работа над госбюджетом следующего года еще не началась. В Латвии растет доля клещей, зараженных болезнью Лайма. По оценкам специалистов, сейчас бактерию могут переносить больше половины клещей, от 50 до 70%, и это один из самых высоких показателей за последние годы. В прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости за 13 лет, а именно болезнь Лайма выявили у 539 жителей. Боррелиоз Лайма передается человеку через укус инфицированного клеща. Болезнь легче лечить на ранней стадии. Если же диагноз ставят поздно, инфекция может затронуть суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

будут идти дожди, немножечко послабее, нежели чем вчера вечером и ночью, но тем не менее, возьмите зонтики. Мне сегодня зонтик пригодился. Вы знаете, я часто приезжаю на радио на трамвае. Как-то вот я привыкла доверять именно этому средству передвижения ввиду транспорта, потому что, ну, очень редко, когда он опаздывает или там в пробках стоит, по своим рельсам едет и так далее. Добираюсь на работу на 5-м трамвае. Вот сегодня сажусь около оперы национальной. И сегодня что-то смотрела, там вот показывают на экранах там 3 минуты на табло на этом электронном, что приедет трамвайчик. И я в телефоне что-то там готовлю для эфира параллельно. И смотрю, пропал с этого табло. Думаю, нет, ну, может быть, я его как-то проглядела. Знаете, бывает там в телефоне сидишь чего-то. Пошла на первый в итоге трамвай, приехала на первый. Здесь такой кусок надо еще пройти до радио, до Злока 65. Промокла вся сейчас. Вот сижу тут, можно конкурс «Мокрая майка и штаны» устраивать. Но, тем не менее, успела на эфир. И прихожу, с коллегами делюсь, а мне Леша Новак говорит тогда, потому что сегодня утром вот это, ничего не проглядела, действительно, трамвай не ходил. Из-за сильного дождя в Риге и в Саркандаугове было нарушено движение трамваев 5 и 8 маршрутов. Но сейчас я хочу сказать, трамваи пошли, вот я была свидетельницей, как только я подошла к радио, вся мокрая, мимо меня пронесся 5-й трамвай, вот, видимо, тот, который задержался и на котором я должна была ехать. Так что все вроде бы в порядке, без эксцессов. Если вдруг еще что-то в столице произойдет, безусловно, мы вас будем информировать. А я пока вся такая, хоть и промокшая, но в солнечном прекрасном настроении приступаю к эфиру. Рада, что вернулся Владимир Вэлл. Огромное спасибо ему за утренний бодрячок. Ну и давайте мы с вами такие же разгоряченные продолжим. 25-45-25-25. Давайте общаться, давайте слушать музыку. В общем, давайте будем вместе ближайшие 4 часа.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Бендер.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronix.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Wow, ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita – 79,99. Самоходная газонокосилка Oko – 129 евро. Комплект садовой мебели – стол и 6 стульев – 129 евро. Casinukai – предложение. Они действуют до 12 июля в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum. Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteña, koncerts Dzimumā.

0: темноглазое такси. Вообще, если говорить о распространенности цвета глаз в мире, то картина примерно такая. С утра в понедельник, я думаю, они у всех красные. Карии самые популярные, около 70-80 даже процентов населения Земли. Голубые примерно 8-10. Зеленые одни из самых редких, всего около 2% людей в мире. Серые тоже не такие популярные. Ореховые, хейзл, около 5. Для меня вот, кажется, хейзл, это имеется в виду коричнево, такие зеленые. Есть еще серо-зеленые. Короче, статистика какая-то такая. Но в то, что карии самые популярные, в это я могу поверить. Вот как-то здесь процентуально мне разложил чат GPT. Очень странно эти, мне кажется, побольше. Кстати, интересный факт. Зеленый цвет глаз встречается чаще всего в Северной и Центральной Европе, особенно в Ирландии, Шотландии, Исландии, в некоторых странах Скандинавии. Ну вот у меня, кстати, зеленые глаза. А какие у вас глаза? О, точно, придумала. Заодно я посмотрю, там, вы как, проснулись уже? Должны же были, благодаря Вове Веллу. 25-45-25-25. Давайте вот сейчас небольшая статистика могу сделать, да? Какие глаза у наших радиослушателей? Просто напишите, какие у вас зеленые, серые, карие. Вот серые у Максима, сразу пишет Максим. В общем, пишите, мне интересно. Всем привет, всем с любым цветом глаз. Единственное, повторюсь, главное, чтобы они не были красными, чтобы вы выспались и чувствовали себя хорошо.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

недавно я спросила у вас, какого цвета у вас глаза, как новость мы читали. И давайте посмотрим. Голубые, пишет Алена. Алла тоже голубые. У меня красные по утрам здесь без подписи. Ух ты, так, серые у Максима, Галина зеленые, Оскар, Карий, Юрий. Юрий мне прислал глаз один. Ну, я не понимаю, голос Юрий, вы мне такой, у вас что, какие глаза, серо-голубые, что ли? Напишите. Ладно, ну, красивый, красивый цвет. София зеленые, у Ивана карие глаза, Татьяна синие глаза, у Влада.

0: моего друга. Один голубой, а второй зеленый. Вы дружите с Дэвидом Боуи? А нет, у него был один голубой, другой карий, по-моему. А пишет Влади, что друга, у которого один голубой, а второй зеленый, мы его прозвали Долматинец. Ирина, доброе утро. Полина, у меня черные глаза, как в песне, очень черные. Ирина из Сала спился. Всем хорошего солнечного денечка. У Виталия тоже зеленые. А у Оксаны, наверное, Оксана, извините, не могу понять, шоколадные глаза. У Натальи серо-зеленые глаза. Какие вы все красивые и замечательные. Так, сегодня у нас понедельник, 6 июля. Приятно, что мы встретились. Надеюсь, что вы не промокли. Якобы во второй половине дня должно небо проясниться. И даже обещают нам солнышко. По идее, оно радовало сегодня немножко и с утра некоторых жителей Латвии. Но вот такая переменная облачность. Тем не менее, температура воздуха плюс 16-21. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне 17-19. В Риге сегодня около 20 градусов. Вот. Всем классного дня. И также Юлия, у которой карие глаза.
1: СВК плюс.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: 35 минут. Светлана пишет, что у нее зелено-голубые глаза, прозрачные, как море. У нас тут просто такой небольшой интерактивчик образовался. 25-45-25-25. Сегодня вообще 6 июля, очень хороший день. Надо целоваться, много целоваться, потому что сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Как раз тот случай, когда праздник такой не только романтичный, но еще и с научной точки зрения целоваться. Это неплохо. Оказывается, обычный поцелуй действительно способен улучшить настроение. Во время него в организме вырабатываются так называемые гормоны счастья. Это дофамин, это окситоцин, это серотонин. Заходите, добро пожаловать. Именно эти гормоны помогают почувствовать радость, спокойствие и эмоциональную близость. А уровень гормона стресса, кортизола, наоборот, снижается. Есть и другие любопытные факты. Во время поцелуя работают более 30 мышц лица. Это смотря как. Ну, разные же бывают поцелуи, да? Очищается сердцебиение. Тут Андрей пишет и другие мышцы. Так, все. Мы про лицо сейчас. А некоторые исследования показывают, что регулярное проявление нежности помогает людям легче справляться со стрессом и даже укрепляют отношения. Это понятно. В общем, сегодня такой праздник, это хороший повод, безусловно, не только поздравить своего любимого человека и поцеловать его, друга поздравить и чмокнуть его в щечку или коллегу, послать воздушный поцелуй. Целуй, наконец-таки, вот. Кстати, Тата пишет, что добрый день, я нацеловалась у Вэлла в целовашках и выиграла билеты в кино. Да, кстати, Вова Вэлл вообще отмечает праздник поцелуев ежеутренний, поэтому есть такой бодрый и хорошенький. 1:37, еще раз всем посылаю воздушный поцелуй и классного настроения.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио. СВК+.

0: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Te par karstu, te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts?
8: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
9: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsa. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
10: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
12: Ночью напролёт нас бежала луна, нежно она поёт, она стала.
13: СВХ+.

0: многие из вас как раз-таки, может, и не выспались по причине того, что вчера смотрели матч Норвегия-Бразилия. Конечно, норвежцы продолжают писать свою футбольную сказку. Сегодня разные заголовки и в социальных сетях, и на лентах новостей. Команда, от которой перед турниром ждали крепкой игры, но не подвигов, выбила из чемпионата мира саму Бразилию, пятикратных чемпионов планеты. Матч получился настоящим триллером и завершился со счетом 2-1. Ну, конечно, главным героем вечера стал Эрлинг Холланд. Почти до конца встречи на табло были нули, но на 79-й минуте норвежский бомбардир открыл счет, а уже на последней минуте основного времени оформил дубль. И, в общем, большие молодцы. Там, конечно, бразильцы и Неймар с пенальти они реализовали один гол в компенсированное время, но на больше их не хватило, поэтому в Норвегии большой праздник. Ну, а я хочу напомнить, что у нас по вторникам и по пятницам, вот как раз во время чемпионата мира по футболу, в 11:30 футбольная 10-минутка с Анатолием Крейпенсом. Наш уважаемый, любимый спортивный журналист и комментатор приходит и как раз-таки дает свою оценку происходящему, делает прогнозы на будущее, обращает внимание на разные рекорды. Вот, например, если говорить о рекордах, то здесь я вижу, ну, конечно, исторический триумф скандинавов, это Эрлинг Холланд, и где-то я тут Мбаппе видела, тоже установившего рекорды. Да, ну вот куда-то у меня он улетел здесь лентой новостей. Ну, я, признаться, конечно, в футболе не сильна. Наблюдать мне очень нравится, а лучше слушать специалистов. Тем не менее, я поздравляю всех тех, кто сопереживает, кто болеет, для кого чемпионат мира по футболу является настоящим спортивным праздником. И не забывайте, что, кстати, на аккаунте радиостанции СВХ Плюс в Spotify можно при желании и послушать, и посмотреть вот все выпуски футбольных 10 минуток с Анатолием Крейпенсом. Так что заходите, слушайте и смотрите. А, ну еще тут в конце у нас тут небольшой опрос в рамках этого часа. Кто какой, какие у кого глаза. И вот Марина пишет: у меня карие глаза, когда злюсь — зеленые, когда радуюсь — черные становятся. Ну, а у Алексея тоже карие глаза. Супер!
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: СВХ+.
3: Все мы изначально.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно поет, она слала.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

которая вокруг на радио.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня по стране ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, у моря порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. В Лепе и Венспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 19, в Риге тоже до плюс 19.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля каждый день. Киев минувшей ночью снова подвергся российской массированной воздушной атаке. По сообщению властей, погибли 11 человек, не менее 60 получили ранения. Этим летом минимум 4 сотрудников латвийской государственной полиции уличили в необоснованном применении насилия к задержанным, в частности, электрошокерам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латгале сегодня продолжатся плановые низкие полеты дронов. Национальные вооруженные силы проводят их в приграничье вплоть до 12 июля каждый день с 10 утра до 8 вечера. И военные призывают жителей не беспокоиться и отнестись к этому с пониманием. Минобороны по соображениям оперативной безопасности не раскрывает, какие именно дополнительные системы ПВО размещают в Латгале для укрепления восточной границы. За последний год на территории Латвии упали 7 иностранных дронов, еще один сбили истребители НАТО. В национальных вооруженных силах заявляли, что нет оснований автоматически считать все такие беспилотники украинскими. В ближайшие дни правительство Латвии планирует выделить дополнительно почти 2 миллиона евро, точнее 1 700 тысяч евро, на усиление охраны латвийско-белорусской границы на фоне растущего потока нелегальных мигрантов. В этом году в Латвии было пресечено уже свыше 7 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Киев минувшей ночью снова подвергся российской массированной воздушной атаке. По сообщению властей, погибли 11 человек, не менее 60 получили ранения. Самые тяжелые последствия в 2 городских районах. В Подольском районе был прилет в жилую 9-этажку, погибли 5 человек, также повреждены высотные здания. 6 убитых в Дарницком районе Киева, где ракета попала во двор между домами. Пожары из-за обстрела начались и в других местах по столице. Еще 3 человека погибли в Киевской области. Были атакованы и другие города Украины, в том числе Одесса и Харьков. Также под ударом оказались энергетические объекты, после чего начались отключения света в ряде областей Украины. ВСУ сообщили, что в ходе атаки минувшей ночью Россия выпустила по Украине свыше 350 дронов и почти 70 ракет разных типов. Украинские военные и президент Владимир Зеленский снова заявляют об острой нехватке ракет-перехватчиков комплексом ПВО «Патриот». Зеленский хочет обсудить ускорение поставок на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра и продлится 2 дня, то есть 7-8 июля. Информагентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в Анкаре президент США Дональд Трамп собирается встретиться с Зеленским, после чего планирует созвониться с Путиным. Этим летом минимум 4 сотрудников государственной полиции Латвии уличили в необоснованном применении насилия к задержанным, в частности электрошокера. Начать уголовное преследование этих полицейских потребовало Бюро внутренней безопасности. Это специальная структура, которая занимается преступлениями, совершенными работниками системы МВД. В новом деле, о котором стало известно сегодня, 3 подозреваемых. Это сотрудники Рижского регионального управления госполиции. Следствие установило, что они, находясь при исполнении служебных обязанностей, во-первых, несколько раз необоснованно и несоразмерно применяли к задержанному физическую силу. И, во-вторых, также без законных оснований пускали в ход электрошокер. Все 3 на свободе, но им запрещено занимать определенные должности и выезжать из Латвии. На прошлой неделе Бюро внутренней безопасности сообщило о похожем уголовном процессе. Другого сотрудника полиции, тоже из Рижского региона, заподозрили в том, что он в 2 случаях применил электрошокер к задержанным без законного основания и без предупреждения. Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, кто потерпевший во всех случаях, это бюро не уточняет. Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 110 ДТП, травмы получили 5 человек, в том числе 2 велосипедиста и пешеход. Полиция задержала 9 нетрезвых водителей, в 7 случаях были начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила вчера больше 400 административных протоколов, из них 171 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. Из-за нехватки водителей предприятие «Латвия Сабидрийская Саутобус» на выходных отменило больше 50 рейсов в направлении Адажи. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис потребовал объяснений от автотранспортной дирекции и заявил, что ждет четкий план решения ситуации на ближайшие месяцы, особенно на летний период. Перевозчики уже несколько лет говорят, что в отрасли не хватает водителей, и одна из причин тому – низкая привлекательность профессии. Через час, то есть в час дня, в Сейме состоится жеребьевка, которая определит порядковые номера списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах, предстоящей осенью. По данным Центра избиркома, на выборы Сейма 15-го созыва подано 14 списков партий и их объединений. В этих списках 1434 кандидата. На предыдущих выборах 4 года назад было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше. Таким образом, сейчас на одно место депутата в среднем 14 претендентов, до этого было 18. Больше всего кандидатов заявлено в Риге. При этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Напомню, выборы пройдут 3 октября. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ. We'll be right back.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Доброго дня, здравствуйте, 12 часов и 12 минут, 6 июля, сегодня понедельник, мы с вами встретились вновь, это прекрасно, понедельник, что можно уже сказать, перевалил за экватор, вторая половина суток, за окном дождь, то идет, то не идет, но тем не менее, мне кажется, это не повод откладывать хорошее настроение, и иногда такая погода даже полезна, можно сбавить немножко темп, надышаться свежим воздухом, но еще интересный факт. Звук дождя многие люди считают одним из самых приятных природных звуков. Естественно, когда ты в каком-то укрытии, когда ты не промок с ног до головы, то это все приятно. А иногда вот, особенно когда жаркий летний день, согласитесь, даже иногда ждешь, вот, чтобы промокнуть до ниточки и получаешь от этого какой-то особенный кайф. И на самом деле, как уверяют психологи, действительно вот звук дождя и его равномерный шум помогает мозгу расслабиться. Иногда даже рекомендуют, когда вы не можете уснуть, можно в YouTube или где-то еще включить звук дождя, вот этот вот шум дождя, и потихонечку засыпаешь. Все это снижает количество отвлекающих факторов и даже способствует не только тому, чтобы расслабиться, но и повышает концентрацию. Поэтому, если вопреки прогнозам синоптиков, которые нам во второй половине дня обещали солнышко, все-таки будет идти дождь, пусть это не будет поводом как бы для того, чтобы наше настроение ухудшилось. Пусть оно будет прекрасным. Всем еще раз отличного дня, прекрасного настроения. Оставайтесь с нами, впереди много всего интересного. Например, у меня есть пригласительные билеты на очень любопытный фестиваль. Фестиваль цветов, причем крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе, по соседству в Литве, в Покровской усадьбе. Ну, об этом немножко позже расскажу и с удовольствием разыграю пригласительные.
3: Смотри, во что с тобой мы превратили наш прекрасный мир. Где ты нужна мне, там тебе я нужен.
0: СВХ Плюс.

0: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
4: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хэсбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хэсбургер майонез с паприкой.
5: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
6: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билежесервис».
7: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
8: СВХ плюс.

23 минуты. Всем привет и отличного настроения в этот понедельник, 6 июля. Надеюсь, вам удалось отдохнуть за выходные дни. Были они полноценные, и суббота, и воскресенье для многих из наших радиослушателей. Ну и кто как отдыхает, кто как получает удовольствие, у кого какое хобби. И вот здесь новый опрос показал, что каждый третий житель нашей страны тратит на свое увлечение больше 1000 евро в год. О хобби давайте поговорим. Ну, неудивительно, что такая сумма с тремя нулями и так далее, потому что на первом месте среди хобби это путешествие. Именно путешествие чаще всего становится самым дорогим хобби. Почти треть участников исследования признались, что основные траты уходят именно на поездки. И особенно это характерно для людей в возрасте от 50 до 59 лет. Видимо, когда дети выросли, самое время открывать новые страны. Интересно, что мужчины и женщины вкладывают деньги в совершенно разные увлечения. Мужчины чаще инвестируют в спорт и активный отдых. Это всякие велосипеды, походы, тренажеры, спортивное снаряжение. Такое хобби назвали самым затратным 15% мужчин. А вот женщины чаще выбирают творчество. Это садоводство, рукоделие, музыка, фотография, рисование. Именно эти занятия чаще всего требуют самых больших вложений. И здесь разница заметна. Почти каждая пятая женщина назвала творчество своим самым дорогим увлечением. Культурный досуг, концерты, театры, кино и различные мероприятия оказался не таким затратным хобби. Его назвали главным направлением расходов, всего 6% участников опроса. При этом женщины посещают культурные события заметно чаще мужчин. И также вот здесь вырисовывается картина. Молодежь больше вкладывается в активный образ жизни. Люди постарше в путешествия и творческие занятия. Но есть и то, что объединяет всех. Любимое дело сегодня требует вложений. Жители Латвии готовы на это идти. Вот, так что если вдруг вам кажется, что ваше хобби обходится слишком дорого, то вы точно не одиноки. Самое главное – находить на это время, а не только на работу. 12 часов и 26 минут. Давайте продолжим. И небольшой приветик от нашей постоянной радиослушательницы Любови. Любовь вот здесь картинку прислала. Грецкие орешки улучшают память. Черника улучшает зрение. Дальше здесь в бокале такой коньячного цвета напиток, так скажу, улучшает настроение. Ну да, но только в обед, наверное, рановато. И вообще все улучшает. Здесь много денежек. Да, действительно. А я к этому еще, конечно же, приплюсую здоровье. Потому что раз, если не будет здоровья, то уже все остальное совершенно нам настроение не улучшит.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Только хиты.

0: сердце шепчет, они.
1: 12:31 минута. Не так давно делилась данными статистики на тему того, какое хобби самое затратное среди жителей Латвии. На первом месте путешествия и так далее. Вот наши радиослушатели тоже делятся своим хобби. Наталья прислала носки связанные. Говорит, мое хобби вяжу, обвязываю всю семью. Вы большая молодец. И вот еще одна Наталья прислала очень милого зайку. Я знаю, это техника амигуруми, вот крючком вяжешь игрушки. В свое время, вот в это ковидное время, были свои минусы, большие минусы, конечно же, но были и свои плюсы. Тогда, когда мы вдруг оказались затворниками помещений, очень часто не знали, как себя развлечь, многие люди открыли в себе разные таланты. Кто-то начал шить, кто-то начал вязать, кто-то начал рисовать. И это действительно пошло на пользу. Я, кстати, в том числе взяла в руки, наконец, крючок и спицы, и тоже помню, вязала, даже был какой-то у меня профиль с игрушками, иногда захожу, смотрю, думаю, как это у меня получилось, сейчас, наверное, уже я не смогу. Лариса пишет, приветствую, у нас эконом-класс путешествия, вот бассейн около парка Гризенькаунс, ну и здесь очень милый, замечательный посетитель бассейна, лающий, со всеми здоровается. А скажите, пожалуйста, это бассейн, это сейчас настолько лужа такая большая около Гризенькаунса, да, такой как пруд образовался. Скоро на гондолах мы с вами здесь будем плавать по центру города, если дальше все так пойдет. Константин пишет, я мотоциклист, а жена художник. Вот и считайте. Да, тут это самое, можно насчитать кругленькую сумму. У меня тоже муж, вот и мотоцикл, это я даже no comments, как говорится. Не буду лучше туда влезать вообще в эту тему. Так, дальше у нас есть сообщение от Дмитрия, который пишет, что он очень любит заниматься спортом. А что это за вид такой? А, пауэрлифтинг, супер, вы молодец, сильный мужчина. Лариса написала, что это действительно огромная лужа, такой бассейн около парка Гризенькаунс, поэтому, уважаемые автоводители, будьте внимательны и аккуратны. И вот Сергей что-то здесь... Ой, Сергей прислал какую-то вообще аварию. Нету больше Ламборджини, что-то случилось, да. Уточните, пожалуйста, Сергей, где это вы такое засняли, что там произошло? Мы передадим дорожную информацию. 25-45-25-25.
2: СВХ+.

0: сильные ливни и дожди были, поэтому сегодня на дорогах непростые условия. Мокрый асфальт, скользкие участки, огромные лужи. Поэтому, дорогие автоводители, не спешите. Лучше потратить несколько лишних минут, чем рисковать безопасностью. И вот сразу несколько наших радиослушателей здесь присылают уже и ссылки на видео, где абсолютно раскореченные желтые ламборджини. Серьезная авария произошла. Проинформировал нас вначале Сергей. На Юрмальской в сторону Риги перед виадуком на аэропорт, и пробка собралась тоже. И вот здесь видео прислал Сережа, который лично заснял, и потом вот уже ссылка на страничку в Фейсбуке. И сразу после тоже Андрей, наш постоянный слушатель, написал, подтвердил, что на Юрмальской трассе рядом со Спицей в сторону Риги размотало ламборджини так, что машину накрыли брезентом. Напомню, дорожную информацию вы также можете сообщать на номер 25452525. И, конечно, в такую погоду главное правило: без резких маневров и высокой скорости скользкая дорога ошибок не прощает. Будьте, пожалуйста, внимательны за рулем.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Žāvāšanās nāc ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
6: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов 399 евро. Аэрогриль 8 литров 49,99. Холодильник Горенье 268 литров всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: В рамках будущего часа мы больше поговорим и про белые розы, желтые тюльпаны и другие прекрасные цветы. Разыграю два билета на фестиваль цветов, один из крупнейших летних фестивалей в Северной Европе. Это по соседству здесь у нас в Литве, в Покруйской усадьбе. 2 часа езды от Риги, вы уже там, в этой красотище. 15 гектаров цветущих садов, так что кто любит эту красоту, приготовьтесь. Ну и, безусловно, сегодня в цветах, скорее всего, утопают именинники сегодняшнего дня. Если у вас личный праздник, я вас от души поздравляю. И здесь, кстати, слова теплые, красивые. Хочется пожелать нашему коллеге Александру Буслаеву, у которого сегодня день рождения. Саша знакома, особенно ранним пташкам, слушателям радиостанции СВХ+. Вместе с Владимиром Вэллом создает бодрое утреннее настроение. Поэтому мы хотим Александру пожелать успехов. Конечно же, чтобы все у него в жизни складывалось, как он того пожелает. Он у нас парень целеустремленный. Вот пусть все намеченные цели, обязательно все эти планы реализуются. Мы тебя очень любим, и большое спасибо за угощение. Вот сейчас уже и суши от Саши, и суши поела, и пиццу, и такая вкусная она, там много разных вариантов было, но мне поострее нравится. И, кстати, поострее, я, можно сказать, в тренде, потому что как раз вот новость прилетела такая небольшая, что любители пиццы все чаще выбирают не классическую какую-то там Маргариту, а более смелые вкусы, яркие. По данным экспертов пищевой индустрии, в этом году стремительно набирает популярность пиццы с острым медом, калабарийским перцем чили, чоризо, брискетом и другими необычными сочетаниями. Почти каждый второй покупатель готов пробовать новые вкусы, поэтому рестораны все чаще экспериментируют с начинками. И, в общем, раньше, может быть, мы спорили, можно ли добавлять в пиццу ананасы, то сейчас туда добавляют и груши, и всякие разные другие интересные вещи. В последнее время все больше остроты. Приятно аппетита, кто сейчас отправился на обеденный перерыв, а мы продолжаем.
1: СВХ+.

0: 23 минуты. Еще раз хочу обратить внимание, что если вы за рулем, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Из-за дождя тормозной путь увеличивается, под лужами могут скрываться неровности, ямы. Берегите себя и окружающих. Недавно мы рассказывали уже о том, что разбилась желтая Lamborghini. Вот просто ее на эвакуаторе увезли. И на Юрмальской в сторону Риги перед виадуком на аэропорт пробка там собралась. Сергей нас об этом проинформировал. Ну и вот, видимо, далее Сергей держит путь. И в данный момент на Островном мосту в сторону центра перед радаром в правом ряду легковая с фурой столкнулись, стукнулись. И, ну, понятно, что там тоже будет затруднено движение. Напомню, что если вы располагаете дорожной информацией 25-45-25-25, пишите. И еще раз, пожалуйста, на дорогах сегодня непростые реально условия. Мокрый асфальт, скользкие участки и большие лужи. Будьте внимательны и аккуратны.
1: Коллекция хитов. Коллекция хитов.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 16 до 21. В Лепе и Венспилсе до 18. В Даугавпилсе и Резекне 17-19. В Риге до 19 градусов и возможны дожди.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Сегодня определят номера партии для участия в выборах Сейма. В Литве потерпел аварию автобус, в котором были также жители Латвии. Впереди 3 дня дождей. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В ночь на понедельник недалеко от Мариамполя в Литве в кювет съехал автобус с пассажирами, который ехал из Варшавы в Таллин. В ДТП пострадали пассажиры, их увезли в больницу. В автобусе всего было 20 пассажиров, граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Украины. Авария произошла, скорее всего, из-за плохой погоды. Уточняется число пострадавших и какие травмы они получили. В эти минуты в Сейме начинается жеребьевка номеров, под которыми списки политических партий будут участвовать в выборах в Сейм. На выборы в этом году подано 14 списков, что меньше, чем 4 года назад, когда их было 19. Меньше в этот раз и общее число кандидатов. Центральная избирательная комиссия обобщила профиль кандидатов. 34% составляют женщины, 66% мужчины. Высшее образование указано почти у 4 из 5 кандидатов. Среднее образование у 20%. Латвия должна быть самой быстрой страной в мире, однако именно бюрократия сделала ее самой медленной, заявляет премьер-министр Андрис Кулбергс. При этом нагрузку в борьбе с бюрократией следует перенести в Сейм. Наш парламент засоряет работу правительства правилами кабинета министров. Мы слишком углубляемся в детали, производим бюрократию там, где она не нужна. Если мы не проведем в Сейме чистку, не изменим около 40 законов, не пересмотрим функции, не отменим устаревшие нормы, то в долгосрочной перспективе никакая бюрократическая диета нам не поможет, заявил премьер. Большинство американских подразделений уже покинули Эстонию. По словам министра обороны Хана Певкура, скоро в Эстонию прибудет следующее ротационное подразделение, которое останется здесь до конца года. Будущая численность подразделений и планы на следующий год станут ясны только после 6-месячного обзора, который подготовит Пентагон. Окончательное решение примет администрация США, исходя из собственных интересов и оценок. Россия, скорее всего, не будет вести переговоры о прекращении войны в Украине по существу до февраля 2027 года, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в Москве, который участвует в обсуждениях за закрытыми дверями. Такой срок может быть связан с тем, что президент России Владимир Путин приказал армии захватить оставшуюся часть Донецкой области до конца этого года. Россия также по-прежнему надеется, что США надавят на Украину, и сама она откажется от этих территорий. Россияне сейчас находятся в такой ситуации, что выгоды от атак в Украине очень малы и приближаются к нулю. Это может создать необходимое пространство для того, чтобы война была завершена переговорами, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он сказал, что Россия платит слишком высокую цену за каждый занятый квадратный километр украинской территории. Именно США и НАТО советовали Украине отказаться от наступательных операций и больше сосредоточиться на обороне. И это доказало свою эффективность, сказал вице-президент США. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит от 16 до 21 градуса. В некоторых районах Курземы во время продолжительных дождей воздух днем не прогреется выше 14-15 градусов. К выходным погода улучшится, дождей станет меньше, будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от +19 до 24, а в выходные потеплеет до 26-27 градусов. В субботу и воскресенье ожидается также преимущественно сухая погода, хотя нельзя исключать образование отдельных локальных грозовых облаков. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Это на плюсе.
3: Камикадзе, камикадзе, вечность ради одного дня.
1: СВХ плюс.

часов и 12 минут. Тут не камикадзе, а под окнами. Я надеюсь, сейчас не слышно, потому что вот мой любимый дяденька наконец вышел. Он выходит примерно в это время с такой вот этой пушкой, воздуходу, или как его назвать, и начинает заниматься, по мне, только ерундой. Я думаю, что у него есть какая-то цель. Он разгоняет, видимо, листву, какую-то траву, но у него это не особо получается. Ощущение, что просто елозит из стороны в сторону, размахивая вот этим вот агрегатом, в руках, который у него. И для чего вот эти шумы, непонятно. Ну ладно, хорошо. Человек в такой экипировке, выдали ему, главное, вот эту штуку. Особенно мне нравится, когда этим начинают заниматься часов в 6 утра, например, в выходной день. Вот эти тоже хочется что-то сделать с этими людьми. Но вроде бы он уже ушел на ту сторону улицы, и не так его слышно. Он нам не будет мешать в нашем общении. Всем привет, всем классного настроения. 25-45-25-25. Это наш номер, который вам вот уже совсем скоро понадобится для участия в конкурсе. Я хочу обратить ваше внимание, что уже совсем скоро с 20... Так, сейчас я перепроверю все... А, уже вот в данный момент даже и проходит с 27 июня в 8-й раз. Здесь по соседству в Литве, в Покровской усадьбе, которая находится всего в 2 часах езды от Риги, уже в 8-й раз там проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории площадью 15 гектаров, впечатляющими гигантскими цветочными скульптурами, театральными представлениями, разнообразной развлекательной программой для всей семьи. Вот если вы зайдете на сайт www.pakroyasmuiza.lv, вы сможете посмотреть фотографии. Они настолько манящие. Вот прямо хочется взять и туда перенестись. Такая красота! Красота, обалдеть! Здесь много разных проходит в рамках этого фестиваля внутренних мероприятий. Об этом мы тоже поговорим. А пока хочу сказать, что у меня есть 2 билета, которые я с удовольствием разыграю среди вас. И сегодня что-нибудь попроще, учитывая, что понедельник, и так думать сложно. Вот давайте назовем этот конкурс «Цветочная фантазия». Вот просто давайте пофантазируйте. Если бы вы были цветочком, цветком, то каким и почему? Напишите, пожалуйста, 25-45-25-25. И потом я один из цветочков виртуально так сорву. Нет, ну награжу. Не будем их срывать, пусть цветут. И награжу билетами, и вы отправитесь в Литву для того, чтобы получить удовольствие от вот этих цветочных композиций. Итак, если бы вы были цветком, то каким и почему? 25-45-25-25.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
7: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
8: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
9: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
10: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
9: Каждый вторник с 18 до 19.
10: С повтором воскресенья с 11 до 12.
9: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
10: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
9: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
10: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
9: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
11: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
12: СВХ плюс.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. Разыгрываем сразу два билета на одно из самых красивых летних событий в нашем регионе. Восьмой фестиваль летних цветов «Сон в летнюю ночь» в усадьбе Покрой, Покройская усадьба. Итак, и у нас цветочные фантазии. Если бы вы были цветочком, то каким Илга пишет «Манас мириас лилиас», «Грибобу тадас маржи», «Гасанита», «Здравствуйте, я была бы любым цветком, они все прекрасны, но, скорее всего, водосбор». Борчиком или дельфиниумом нежным. А дальше ромашкой аптечной, запах приятный, пользу приносит как детям, так и взрослым. Вот пришло сообщение, спасибо. Так, что у нас в WhatsApp? Ух ты, как много. Юля пишет, кактус, я сегодня просто кактус. Не трогать меня. Кстати, Андрей тоже присоединяется. Кактус однозначно, ибо нефиг меня трогать. Вы там вместе сговорились с Юлей, что ли? Тата пишет, одуванчиком лечу куда хочу и укореняюсь конкретно. Алла, Васильки, удивленно растрепаны. Анни, я была бы диким шиповником, красивый цветок, но прикасаться нельзя. Инара, лаванда, спокойная и гармоничная, ассоциируется с внутренним равновесием и умением создавать уют вокруг себя. Владислав, привет, я был бы Иван-чаем, потому что он красивый, расслабляет и умиротворяет после употребления, как и я. Владислав, молодец. Молодец. Давайте мы вас переименуем в Иван-чай. Ну ладно, не будем. Оскар, если бы я был цветком, то это был бы нарисованный цветочек на кафельном декоре, потому что все выходные отдал этому занятию. Дальше Виктория. Точно была бы тюльпаном. Он знает, во сколько точно закрывать бутончик на ночь. Я вот ложусь когда как. Лидия была бы гвоздикой, потому что с детства очень нравится. Влади у нас маг, люблю еще и красный цвет. Ольга, добрый день, пион. Сначала кажется спокойным, но внутри очень многослойный, сочетает мягкость и силу, очень похож на меня. Спасибо всем, кто написал. Еще есть сообщение через музыкальную паузу и новости Риги. Обязательно зачитаю в эфире. 25-45-25-25. Можете тоже присоединиться. Напишите, пофантазируйте, если бы вы были цветком, то каким? И, может быть, именно вы выиграете два билета на прекрасный фестиваль цветов, очень красивый, по соседству в Литве, в Покройской усадьбе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: СВХ Плюс, 13 часов и 34 минуты. Вот представьте только 15 гектаров цветущих садов, миллионы цветов, огромные цветочные скульптуры, экзотические растения, старинные усадьбы, настоящее путешествие во времени. Организаторы воссоздали атмосферу лета 1896 года с аристократами, ремесленниками, театральными представлениями и жизнью старинного поместья. Красота неописуемое, очень сложно. Это надо все видеть своими глазами. Поэтому не так долго, всего 2 часа езды от Риги, и вы уже будете находиться в Покровской усадьбе и наслаждаться красотищей. А кто-то абсолютно бесплатно сможет попасть, потому что 2 билета я разыгрываю. У нас цветочные фантазии в рамках этого часа. Мы фантазируем, каким бы мы могли быть цветком. И почему, пишет Ирина, я себя представляю ромашкой, потому что очень простая и добрая. Айна пишет: «Добрый день, я обожаю лаванду. Один запах чего стоит? Супер! Может, это и не совсем цветок, но это чудо». А дальше у нас Дмитрий: «Кактус». Кактус был уже, да, тоже. «Лениво бриться, но приходится. Все для вас, милые дамы». То есть кто-то колючий, потому что характер, а кто-то колючий, потому что не побрился. Не, кстати, обожаю, когда наоборот, вот небритые мужчины. «Хотела бы быть ромашкой», пишет нам Марина. «Солнышко посередине согревало бы душу и давало тепло и уют людям, смотрящим в центр такого окружения моих беленьких, чистеньких лепестков, от которых бы исходила чистота и красота изящных форм. Руки бы смотрящих так и тянулись ко мне для общения, Марина. Вам нужно, по-моему, книги писать. Я люблю общаться с окружающими». Очень красиво вы написали. Вы молодец, большая. Леонид: «Добрый день, соседи. Привет из Литвы. Слушаю ваш эфир и радуюсь. Победителям добро пожаловать. Мы вам тут всегда рады. Всем отличного дня. И вам, дорогой Леонид, бралюкосы. Мы вас тоже очень любим. Зефирка, Фрезия: искренний человек, ценю доверие и настоящие отношения». Санита: «Здравствуйте, я была бы любым цветком, они все прекрасны, но, скорее всего, водосбочка, или дельфиниумом нежным». И здесь вот фотографию, это я уже читала от Саниты. Виктор: «Тюльпан, потому что по характеру довольно закрытый и не люблю раскрываться. Раскрываются только старые тюльпаны уже, все, они там все. А вы, Виктор, еще такой, как огурчик, поэтому будьте как можно дольше». Так, подснежник, потому что первый или ромашка используют все влюбленные. Супер! Это у нас кто написал? Александр. Наталья: «Была бы орхидея, потому что мой любимый цветок». Елена: «Колокольчик, звонкий, веселый, всем поднимает настроение». Ольга: «Так, парусом женского счастья, легким, очаровательным и капризным». Это есть такой цветок. Я, может быть, неправильно прочитала. Извините, пожалуйста, я плохо в понедельник вижу. Так, и для этого Виталий еще плохо выговариваю, поэтому, наверное, Виталий издевается надо мной и прислал. Он был аморфофалусом. И буква «У», а не «О», да? Простите, что вы пишете? Ромбы себе что... Так, ладно, Виталий, что тут какой-то еще хрен ледьки не сласти. Так, и еще Дмитрий: «Ассоциирую себя с нарциссом, потому что также влюблен в себя и забочусь о себе, и всегда стараюсь выглядеть опрятно и безупречно». Кстати, я вам хочу сказать, Дмитрий, вы женаты? Нет, не женаты. Я могу вас порекомендовать нашим слушательницам, может быть, кто в поиске. Реально, похож на нарцисса. Так, вот, очень симпатичный на вот этой аватарке Дмитрий, да. Посмотритесь еще раз в зеркало, и вы действительно прекрасны. Я сейчас не это самое, без иронии. Много сообщений еще есть, с удовольствием их зачитаю немножко позже. Пока давайте прервемся на музыкальную паузу для того, чтобы переварить вот особенно вот этот аморфофалус. А то как-то я тут это разнервничалась.
0: СВХ Плюс.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

Во-первых, этого часа спрашиваю, если бы вы пофантазировали, каким цветком вы были бы. Незабудка тоже есть у нас среди слушателей. Вот ответ от Татьяны. Я, наверное, незабудка. Супер. Но сейчас я смотрю на одуванчик и василек. И это птички, птички, птички, попугайчики. Волнистые, очень красивые, зеленые и голубой. А вообще, вот радиослушательница, которую зовут Ена, она написала... Алена, да, вот я еще читаю плохо уже, извините, извинялась перед вами, и слышу плохо, читаю, очень чувствую себя не очень в понедельник. Аленький цветок и красивый, и волшебный, пишет Алена, имя-то какое у вас сказочное, Аленушка. Инна пишет, ромашка, вечно стою перед выбором, Дима, я был бы цветком папоротника, хочу, чтобы меня всю Янову ночь искали, супер. Марина, я ландыш, изумительный аромат и красота колокольчиков. Игорь, привет, я себя представляю одуванчиком, такой же пушистый и красивый. Также Игорь прислал фотографию. Добрый день, как вы и просили, маленький фотоотчет моей стафики. Черная Best of Best Baby, второе, да, а красная Best of Opposite, да, Бу. Еще две остались дома, одна из них неделю назад родила щенков. Какие у вас прекрасные собаки, какой вы молодец, Игорь. Большой привет и мои поздравления. Супер, молодцы, классно, круто. Так, пишет нам дальше Андрей. Я был бы нарциссом, потому что я люблю себя, и я надеюсь, что это взаимно. Татьяна, вот незабудка у нас. Вячеслав, хочу быть репейником. Репейник. В репейник никто не лезет, а сам захочу и прилипну. Классный ответ, мне очень понравилось. Тата пишет, боже упаси, вот нарцисса, я и сама нарцисс, и здесь фотография, ой, вы удивительно выглядите, шикарно. Кстати, наш нарцисс, вот Дмитрий, он сказал, что у него уже есть невеста, должны скоро пожениться, вот, поэтому совет да любовь вам, Дмитрий, очень за вас рада. Александр пишет, добрый день, а я патриотичная, гордая, красная гвоздика. И еще Ольга мне разъяснила, что же такое спатифилум. Это женское счастье, цветет белыми парусами, только при хорошем уходе. А, так называется. Я поняла вас. Спасибо. Я тоже как-то тут расширила свой кругозор. Что такое со мной сегодня? Не кругозор, а кругозор, конечно же, расширила благодаря вам. И совсем скоро давайте будем подводить итоги. Вот крайнее сообщение на сегодня от Галины. Я пион, потому что умею расцветать ярко и спокойно. Сейчас я сосчитаю все ваши сообщения и с удовольствием разыграю 2 билета на фестиваль цветов.

0: В смысле, утонула в ваших сообщениях. Очень приятно. Сегодня такая активность, невзирая на понедельник. И все вы такие красивые, все вы такие душистые, иногда колючие, но прекрасные цветы. Всегда затруднительно выбрать кого-то лучшего, потому что лучших просто среди вас нет. Вы все лучшие, так скажем. Нет, так скажу. Лучший best of the best. Это, знаете, даже вот сегодня мы затронули тему выставок собак, скажем, да, иногда порой вот реально смотришь на ринге, огромное количество достойных собак, и вот судьям очень тяжело определить самую лучшую. Вот и я тоже сейчас перевоплотилась, ну как, в кого, в судью, что ли? Да нет, поэтому я, как обычно, знаете, чтобы и сама себя не смущать, и никого, есть генератор случайных чисел, сочетала все ваши сообщения, вот сейчас выберу то самое счастливое число, просто отсчитаю сверху этот номер, и человек получит прекрасные два пригласительных билета на одно из самых красивых летних событий в нашем регионе. 8-й фестиваль летних цветов «Сон в летнюю ночь» в усадьбе Покрой или Покройской усадьбе. Всего 2 часа езды от Риги, уже 8-й раз проходит, и красота, вот я на сайте нахожусь, здесь же можно и устроить незабываемую свадьбу, здесь и цветочный театр, здесь скульптуры из цветов, помимо всего прочего, там есть и зоопарк, вот если вы с детишками отправитесь, то есть здесь разные тоже животные по соседству, красота, я уверена, что вам понравится. Итак, у меня выпал номер 13, и сейчас вот отсчитаю, сейчас посчитаю, и под номером 13 этот номер сегодня стал счастливым для нашего радиослушателя. О! Для нашего радиослушателя Дмитрия, который нарцисс, которому тут много комплиментов сказала, спрашивала, может быть, он не женат пока что, потому что у Дмитрия уже есть невеста, и скоро должны пожениться, и дальше приписка тоже была, вот думал, выиграю билеты в усадьбу и повезу ее туда, она очень любит цветы, у нее в квартире любой цветок оживает. Но самое главное, что вы расцвели, Дмитрий, вместе с вашей избранницей, совет вам да любовь еще раз, и расскажу вам, каким образом вы получите свои выигранные билеты. Кстати, хочу обратить внимание, что на этой неделе мы еще будем разыгрывать билеты, поэтому следите за эфиром, и я уверена, что в следующий раз повезет именно вам. А пока давайте еще одну песню про цветы.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный, а на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21. Лепая Венспилс до 18, Даугавпилс Резекне 17-19. В Риге временами дождь до плюс 19 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Первый номер на выборах в Сейм достался объединению «Суверенная власть Млады Латыши». В Литве потерпел аварию автобус, в котором были также жители Латвии. Дизельное топливо за месяц подешевело на 8%. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 15-й Сейм под первым номером выступит объединение «Суверенная власть Млады Латыши», а последний, 14-й номер, достался партии прогрессивных. Такой порядок избирательных списков был определен сегодня в ходе жеребьевки. Под вторым номером партия «Мы меняем правила», под третьим «Центр согласия», четвертым «Союз зеленых и крестьян», пятым «Национальное объединение», шестым список Гобзумса, под седьмым «Объединенный список». Партия «Латвия» на первом месте получила 8-й номер, «Новое единство» — 9-й, а «Новая консервативная партия» — 10-й. Под 11-м номером партия «Развитие Латвии», 12-й номер достался партии «Восходящее солнце для Латвии», а 13-й партии «За стабильность». Выборы в 15-й Сейм пройдут в начале октября. В ночь на понедельник недалеко от Марьямполя в Литве в кювет ехал автобус с пассажирами, который ехал из Варшавы в Таллин. В ДТП пострадали пассажиры, их увезли в больницу. В автобусе было всего 20 пассажиров. Граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Украины. Авария произошла, скорее всего, из-за плохой погоды. Уточняется число пострадавших и какие травмы они получили. Латвия должна быть самой быстрой страной в мире, однако именно бюрократия сделала ее самой медленной, заявляет премьер Андрис Кулбергс. При этом нагрузку в борьбе с бюрократией следует перенести в Сейм. Наш парламент засоряет работу правительства правилами кабинета министров. Мы слишком углубляемся в детали, производим бюрократию там, где она не нужна. Если мы не проведем в Сейме чистку, не изменим около 40 законов, не пересмотрим функции, не отменим устаревшие нормы, то в долгосрочной перспективе никакая бюрократическая диета нам не поможет, заявил премьер. Премьером Андрис Кулбергс еще не определился с кандидатом на пост руководителя государственной канцелярии. Пока у него не было возможности заняться этим вопросом, ни один кандидат на эту должность не рассматривался. Премьер пояснил, что нового руководителя можно будет назначить по принципу ротации. Поэтому мы рассматриваем, кто является наиболее подходящим и способен уже сейчас приступить к исполнению обязанностей на этой должности. В июне уровень цен на топливо снизился на 6,7%, сообщает Центральное управление статистики. Больше всего цены снизились на дизельное топливо на 8,2%. Настолько же снизилась цена на автогаз, а бензин подешевел только на 2,5%. По сравнению со средним уровнем прошлого года, цены на топливо в Латвии в июне этого года были выше на 15%. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит от плюс 16 до 21 градуса. В некоторых районах Курземы во время продолжительных дождей воздух не прогреется выше 14-15 градусов. К выходным погода улучшится. Дождей станет меньше, будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от 19 до 24, а в выходные потеплеет до 26-27. Если и будут дожди, то по отдельным местам и непродолжительные. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет, 14 часов и 11 минут, еще час мы вместе, ну и солнышко сейчас тут выглядывает, ветер усиливается, тем не менее, после недавних ливней в нашем регионе хочется еще раз напомнить, дороги сейчас могут быть особенно коварными, скользкое покрытие, лужи, может быть где-то ухудшенная видимость, потому что дождь, тем не менее, в разных регионах страны будет. Все это повод, безусловно, быть внимательнее, сбросить скорости, быть бдительнее за рулем. Давайте лучше оставим экстремальные заезды профессионалам, ну и киногероям. Вот как раз-таки у меня из мира кино новость, горячая новость для всех фанатов скорости и адреналина. Вин Дизель сообщил, что съемки фильма «Fast Forever» официально стартовали. Это станет 11-й финальной частью основной серии «Форсажа». Да. Выйдет в прокат 17 марта 2028 года, завершит историю легендарной франшизы спустя, знаете, сколько лет? 25 лет уже пройдет после выхода первого фильма. Дизель записал видео прямо со съемочной площадки, поблагодарил поклонников за терпение и поддержку. По его словам, последние годы команда работала над тем, чтобы создать по-настоящему мощное и достойное завершение истории Доминика Торетто и его команды. При этом вселенная «Форсажа» не заканчивается полностью. Планируются новые сериалы, которые продолжат развивать этот мир. Скорости кому нравится. Так что, если вам хочется вот ее, вот эту вот скорость, лучше, повторюсь, наблюдать за ней с комфортом, с безопасностью, на большом экране или находясь дома, там, просматривая любимое кино, а не на дорогах. Особенно сегодня максимум осторожности и спокойствия.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Грила сезона ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonu.

0: Sea iepazīstina. Jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv. СВХ+.

0: часов и 23 минуты. Июль уже на календаре. Тем не менее, продолжается вот пора выпускных и так далее. Это торжественное праздничное событие как для детей, подростков, студентов, школьников, так и, безусловно, для их родителей. Но и много часто встречаешь людей в красивой одежде, с букетами цветов, с дипломами. Все это замечательно. Ну и вот одна из тем к обсуждению, смотрю, здесь такая новость попалась о том, что люди иногда недовольны тем, как выглядят те, кто вот приходит на выпускные. Пользовательница платформы X, но бывший твиттер по имени Юта, обратила внимание на тенденцию, которую ее одновременно расстроила и сильно удивила. «Люди больше не наряжаются?» – знак вопроса. «Я была на школьном слете, а мужчины в джинсовых шортах, женщины в джинсах и кедах тоже были», – пишет она. Женщину задел внешний вид гостей среднего возраста, при этом недавние выпускники и пожилые люди постарались выглядеть празднично, потому что выпускной же все-таки. Организаторы вечера подготовили концертную программу, после которой планировался официальный бал, ну вот это то мероприятие, где была эта пользовательница соцсетей. Вероятно, любители шорт и кепок просто не собирались оставаться на танцы. Юта написал, даже в кепках были, что это такое? Ну и вот данный конфликт бытовой вроде бы спровоцировал, тем не менее, бурную дискуссию в комментариях. Вроде ситуация пустяковая, но для многих пользователей действительно эта тема оказалась наболевшей. И здесь люди пишут, что прекратили уже наряжаться не только на выпускные. Вот в театр приходишь, там тоже раньше сменная обувь, раньше в шляпках даже женщины приходили. Как так, мужчина без пиджака в театре, непорядок? Сейчас, вот я недавно была, действительно ходят в шортах, в сандалиях, с открытыми пальцами, вот это вот в кроксах, вот я видела там молодежь приходит. Но тут что скажем? Я до сих пор, конечно, сменную обувь с собой не ношу, но если, например, это был вот мороз, когда, да, там идешь в каких-то угах, и потом, да, переодену обязательно. Может быть, я уже вот в эти люди, пожилые люди перекочевала плавно. Не скрою, да, возраст уже такой, не совсем юный, но мне кажется, когда такие события праздничные, как то выпускной или там свадьба у друзей, юбилей, ну, хочется самой нарядиться, хоть куда-то выйти. Не в шортах, не в джинсах, и не в кроссовках, хотя современный дресс-код позволяет, по-моему, всюду уже гулять. Вы помните, вот раньше, ну, кто помнит, кто плюс-минус моего возраста, чтобы в ночной клуб зайти, да в кроссовках, да никогда в жизни тебя туда не пустят, тебя развернут и скажут, иди там, бегай себе по стадиону в своих кроссовках, а сейчас, если зайти куда-нибудь, то редкий человек, кто там будет, это мы только в 90-е на шпильках там по доктору Албана скакали до 6 утра. Сейчас уже такое, на такие подвиги молодежь, мне кажется, не способна. 14 часов и 26 минут. Кстати, насчет клуба. Мы-то такое слушали. А сейчас вот, давайте что-нибудь из современного от Мота.
1: СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: И вот как раз свежий прогноз погоды. Спасибо большое Владимиру Новодворскому, только что мне принес. Вторник, завтра 7 июля. Итак, предстоящей ночью дожди, местами сильные, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15, то есть достаточно такая прохладная будет ночь. Завтра днем облачно, по отдельным районам дожди, температура воздуха от плюс 15 до плюс 21 градуса. В Резекне, Даугавпилсе без осадков, там до плюс 19. В Лепое к вечеру дождь, обещают, в Венспилсе без осадков, плюс 15, плюс 17. В Риге, как пока синоптики уверяют, завтра без осадков и до плюс 20 градусов. Но я ничего не знаю, не то чтобы я не доверяю латвийским синоптикам, но вот у нас такое переменчивое лето, поэтому всегда складной зонтик обязательно с собой либо вожу в машине, либо в сумке, он у меня есть. Но, тем не менее, самое главное, чтобы что было у нас, безусловно, солнечное настроение.
0: СВХ плюс.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Недавно мы подняли тему дресс-кода, ну, о том, что сейчас выпускные, чаще те, кто приходят, ну, выпускники, понятно, они одеваются красиво, нарядно, мальчики, девочки, а вот бывает, что родители приходят там даже в шортах на столь важное и памятное событие, да и в театры люди в последнее время особо уже не наряжаются, а больше, наверное, такое взрослое поколение. Тем не менее, среди наших радиослушателей большое количество реально людей, которые тоже не одобряют присутствие на таких торжественных событиях ненаряженными. Вот Тата всегда пишет: театр, платье, туфли, как иначе. Дмитрий тут вспомнил ситуацию про выпускное в шортах в начале 80-х, когда отмечал 16-летие и пригласил друзей в недавно открывшийся ресторанчик Пиа Кристопа, который, по-моему, сейчас уже закрыт, да? Меня не хотели пускать без пиджака и галстука в ресторан, а в очередь в ресторан была, как сейчас, поликлинику за квотами. Да, да, так есть раньше в ресторан. Ну вот, пора вводить штатовскую традицию, указывать дресс-код для встреч. Ну, где-то он указывается, а где-то, мне кажется, это негласный дресс-код, когда тебя приглашают на выпускной. По-моему, и так понятно, что там, ну, как-то в шлепках не камильфо. Есть такое слово, которое мне не очень не нравится, но в данной ситуации можно его употребить. Сейчас у меня новость немножко из другой оперы, так скажем, из технологических. Вот хочу рассказать. Просто понравилась мне компания Apple. Похоже, готовит очередной шаг в развитии своих умных часов. И по данным инсайдеров, в будущих Apple Watch серия 12 может, знаете, что появится? Новый датчик здоровья. Но это как бы никого уже не удивляет. Но этот датчик планируют разместить не в корпусе часов, а прямо в ремешке. Идея звучит необычно, но для Apple вполне в духе времени. Сообщается, что сенсор могут встроить в силиконовые ремешки, а сам он, возможно, будет анализировать такие параметры, как состав пота или другие биометрические показатели. Правда, что именно он будет измерять, пока держится в строжайшем секрете. Интересно, что сама идея далеко не новая. Еще несколько лет назад Apple запатентовала умные ремешки с функциями измерения давления, более точного контроля пульса и даже самозастягивающимся механизмом для лучшего контакта с кожей. Но до реального продукта эти технологии пока так и не дошли. Эксперты отмечают, слухи стоит воспринимать осторожно, однако направление очевидно. Носимые устройства становятся все более, как бы это сказать, медицинскими, что ли, да, и все глубже погружаются в анализ состояния здоровья. Если планы реализуются, Apple Watch могут превратиться, ну, как бы будет это не только такой вот гаджет на запястье, а полноценный мини-лабораторный центр. Скоро при помощи часов, вот Xiaomi, нет, вот Apple, при помощи часов, это вот мне вспоминается фильм «Вокзал для двоих», когда там все уверяли героя Басилашвили, что он там поел, а он не поел этот борщ. Ну, помните, Гурченко там за этими, с рублями за ним бегала, ну, чтобы он заплатил. Он говорит: ты что будете, анализы, что ли, брать сейчас у меня? Вот, скоро бы анализы тут будут брать благодаря часам. В это я все, кстати, верю. Но, тем не менее, давайте подождем. По предварительным данным, может выйти вот эта новинка уже осенью вместе с новым поколением iPhone.
1: СВХ плюс.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
6: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Прощай, Гонка,
8: августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
9: ВК плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Так, ну мое эфирное время уже подходит к своему завершению. Хочется подытожить вашими сообщениями. Как-то тема дресс-кода вас так задела. Приятно, вы тут комментируете. Я очень рада. Тут Андрей прислал фотографию мадам в таких розовых шортах. Очень такая яркая девушка. Много ее, и она этим гордится. Вот, я тут в магазин зашел, забыл даже, что купить надо было. Я как бы ответила, что супер, без комплексов. А Андрей мне, да, так и нужно жить, мое мнение. Главное, единственное, что я должен, это должен быть счастливым, это точно. И еще давайте послушаем вот сообщение от Инты.
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: А в мое время в городе Елгаве даже на дискотеку не пускали в джинсах. О. Пацаны ходили по туалетам, меняли джинсы на брюки, чтобы только пройти вовнутрь, не говоря уже о шортах.
1: Ну, конечно, в джинсах не пускали, в кроссовках не пускали. Но сейчас, с другой стороны, уже иное время, в котором мы проживаем. Так, Дим Харов, что, в кроссовках? Это уж в кроссовках, но мы на работу. Хотя на работу как на праздник, это понятное дело. Все, спасибо огромное за внимание. Дим Харов появился в студии радиостанции СВХ+. Напомню, что эфир Дима начинается с программы «Хорошие новости», где звучат не только хорошие новости, но и ваши приветы, ваши поздравления, музыкальные заявки. Поэтому напомню, вы помните наизусть, но я напомню, 25-45-25-25. А я, Полина Кузьмина, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся после 11. Пока.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам дожди, температура воздуха от 15 до 21 градуса. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19, в Лепае к вечеру дождь, в Вентспилсе без осадков 15-17, в Риге ближе к вечеру дождь и до плюс 20.
2: Радио СВХ+.

0: первый номер на выборах в Сейм достался объединению «Суверенная власть» «Молодые латыши». Дизельное топливо за месяц подешевело на 8%. С четверга погода улучшится. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 15-й Сейм под первым номером выступит объединение «Суверенная власть Млада Латыши». А последний, 14-й номер, достался партии прогрессивных. Такой порядок избирательных списков был определен сегодня в ходе жеребьевки. Под вторым номером партия «Мы меняем правила», по третьим «Центр согласия», четвертым «Союз зеленых и крестьян», пятым «Национальное объединение», шестым список Гобзмса, под седьмым объединенный список. Партия «Латвия» на первом месте получила 8-й номер. «Новое единство» 9-й, а «Новая консервативная партия» 10-й. Под 11-м номером партия «Развитие Латвии», 12-й номер достался партии «Восходящее солнце» для Латвии, а 13-й партии «За стабильность». Выборы в 15-й Сейм пройдут в начале октября. Премьер-министр Андрис Кулбергс еще не определился с кандидатом на пост руководителя государственной канцелярии. Пока у него не было возможности заняться этим вопросом. Ни один кандидат на эту должность не рассматривался. Премьер-министр пояснил, что нового руководителя можно будет назначить по принципу ротации. Поэтому мы рассматриваем, кто является наиболее подходящим и способен уже сейчас приступить к исполнению обязанностей на этой должности. В ночь на понедельник недалеко от Мариамполя в Литве в кювет ехал автобус с пассажирами, который ехал из Варшавы в Таллин. В ДТП пострадали пассажиры, их увезли в больницу. В автобусе было всего 20 пассажиров, граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Украины. Авария произошла, скорее всего, из-за плохой погоды. Уточняется число пострадавших и какие травмы они получили. Сегодня около полудня на Карля Улмане Гатве в Риге в аварию попал британский суперкар «Макларен». Из видеозаписи очевидцев видно, что водитель желтого суперкара потерял управление на мокрой дороге и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль получил значительные повреждения, сработали подушки безопасности. Подержанная модель 720S Spider, такая же, как та, что потерпела аварию, может стоить более 150 тысяч евро. В июне уровень цен на топливо снизился на 6,7%, сообщает Центральное управление статистики. Больше всего цены снизились на дизельное топливо на 8,2%. Настолько же снизилась цена на автогаз, а бензин подешевел только на 2,5%. По сравнению со средним уровнем прошлого года, цены на топливо в Латвии в июне этого года были выше на 15%. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит от плюс 16 до 21 градуса. В некоторых районах Курземе во время продолжительных дождей воздух днем не прогреется выше 14-15 градусов. К выходным погода улучшится, дождей станет меньше, будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от 19 до 24 градусов, а в выходные потеплеет до 26-27. Если и будут дожди, то только по отдельным местам и непродолжительные. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин, холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.

0: сейчас для вас хорошие новости.
1: Привет, это Дим Харов, радиостанция СВХ Плюс, и программа «Хорошие новости» начинается в прямом эфире. И это здорово, это хорошо, это замечательно. Сегодня понедельник, уже 6 июля, между прочим. С чем всех вас и поздравляю. Особенно поздравляю тех, кто родился в этот день 6 июля. Также поздравляю именинников сегодняшнего дня: Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Федор. По православным традициям Анриис и Аркадис. По латышским традициям отмечают сегодня свои именины. Также поздравляю, наилучшие пожелания всем, у кого сегодня праздник. И о других праздничных событиях сегодняшнего дня давайте поговорим. Сегодня Всемирный день поцелуя. Оно как, если вы не против, эфирные поцелуи всем, кто слушает сейчас радиостанцию СВХ+. Всемирный день кардиолога сегодня. Всех представителей и представительниц этой профессии поздравляю. Спасибо огромное за ваш труд. День рождения американского доллара. Вот. Всемирный день развития сельских районов. Всем жителям сельских районов передаю привет и поздравления. Сегодня, между прочим, день рождения Далай-ламы 14-го. Да, 91 год. А вот. 25-45-25-25 номер, который на протяжении этого часа будет трудиться. Если вы того пожелаете, будете присылать свои сообщения в нашу передачу смс-ки, ватсап-ки или телеграм. Плюс собачка радио СВХ, плюс наш адрес радио СВХ. Плюс собачка радио СВХ.ЛВ. Вот. Это адрес нашей электронной почты, которая также потрудится, если вы того захотите. На этом и поздравления, это и приветы какие-то, это и заявки музыкальные, ну и так далее. Любые позитивные сообщения. А начать сегодняшнее сообщение мне бы хотелось с одного поздравления. Но сначала давайте прочитаю на тему поздравления от нашей радиослушницы Илоны. Пришло: добрый день, дорогой Дим. Сегодня прекрасный повод для Александра Буслаева поставить хорошую позитивную песню. С днем рождения, Александр. 22 года — это потрясающий возраст. Желаю жить на полную мощность, ловить кайф от каждого момента, любить искренне и гореть своим делом, здоровье, верных решений, твердой почвы под ногами. Всем светлячкам обнимашки, вот, и ко всем поздравлениям, которые прозвучат, Илона присоединяется. Равно как и я присоединюсь ко всем поздравлениям, и от имени радио СВХ Плюс поздравлю нашего юного коллегу, самого юного работника радиостанции СВХ Плюс, Александра Буслаева, который сегодня с утра уже бодрил вас вместе с Владимиром Вэллом. Саш, дорогой, с днем рождения, успехов всяческих, там все творческих, личных, финансовых, да и вообще успех. Быть самим собой, получать от жизни удовольствие и остаться таким классным парнем. А я спросил у Саши до эфира, какую песню хочешь, чтобы мы тебе подарили? И он сказал: «Фантастика» от группы «Мумий Тролль». Чтобы как можно было фантастических, позитивных событий в твоей жизни, и чтобы эти события радовали тебя и твоих близких людей. Поздравляю, обнимаю.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком...

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Rimi samulcenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

0: воскресенье с 11 до 12.
1: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
0: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
0: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

группа «Виагра». Эта песня появилась в нашем эфире по просьбе нашей радиослушницы Александры по поводу Всемирного дня поцелуя, который сегодня отмечается. Высоту поцелуев вы выбираете сами. Вот замечательная новость, кстати, о высоте в том числе. 6 парашютистов устроили званый ужин в свободном падении. Да, экстремалы выпрыгнули

из самолета вместе с накрытым столом и скамейками, которые, ну, где можно сидеть, которые были к этому столу прикреплены. Да? И вот они сидели за этим столом во фраках, в бабочках, в белых рубашках. Стол был накрыт, и там, правда, все было к этому столу соответствующим образом прикреплено. Вот. Они успели чокнуться бокалами, разрезали, попробовали стейки, закрепленные на столе, затем раскрыли парашюты и успешно приземлились. Все это дело происходило над горами Аризоны, и надеюсь, что вот эта конструкция, стол, сиденье и то, что было на столе, никого там снизу в горах Аризоны не прибило. В прямом смысле этого слова. Смотрите, вы гуляете где-нибудь по горам, и тут на башку вам стол падает. Сервированный. Так себе удовольствие, конечно, в жизни получить по башке столом. Упавшим, не знаю, там, с высоты нескольких километров. Но смотрелось все это довольно завораживающе, впечатлительно, впечатляюще. Вот. Найдите в интернете, посмотрите. Так. Следующую песенку, это будет песенка группы Би-2, мы подарим нашей радиослушнице Айну. Айн, спасибо огромное вам за добрые слова, мы вас тоже очень любим.

0: этим утром.
1: Радио СВХ плюс.
2: В городе плюс 25, самое лето. Но никуда смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль, Юль на плюсе.
2: Продолжаем программу «Хорошие новости». Вот какая забавная новость пришла. Испанский гонщик «Формулы-1» команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выиграл «Лего-гонку», которая прошла перед Гран-при Великобритании. Для необычной гонки 20 дизайнеров собрали несколько картов для каждого спортсмена. Один карт состоял из 28 тысяч деталей «Лего», которые были собраны вокруг металлического каркаса. Автомобили могли, ну, карты, да, могли развивать скорость до 32 км в час. Конечно, для гонщика Формулы-1, мягко выражаясь, медленно, но тем не менее. Вот. Ну и вот он победил в этом заезде среди 20 других участников на вот этом карте из Лего. Вот. Сам Гран-при Формулы-1 выиграл пилот Феррари Шарль Леклер. Вторым стал британец Джордж Рассел из Мерседес. Третье место занял Льюис Хэмилтон из Феррари. Алонсо стал только 18-м вот, настоящей Формулы-1. Но зато нам Олега Карти победил до этого. Так, Виталий нам пишет. Добрый день, любимое радио. Личный привет ведущий. Спасибо, дорогой Виталий, за любимое радио, за личный привет. Всем, кто на этой волне, как всегда, хочу передать привет и поцеловать тестя Евгения. Поставьте, пожалуйста, песенку «Тамада». Исполнителя не знаю. Исполнитель «Эндшпиль». Песенка «Тамада» для вас, дорогой Евгений. От Виталия, от программы «Хорошие новости».
1: СВХ+.

0: это хорошие новости с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Смотрите, американка Келси Фендлер совершила рекордное одиночное путешествие на грибной лодке. Вот. Она мечтала стать первой американкой, которая в одиночку переплыла на лодке центральную часть Тихого океана. И, судя по всему, сделала это в обычной жизни. Она работает гидом по рафтингу, то есть у нее отношение к лодкам и к воде профессиональное. Она проплыла 3900 километров, между прочим, одна на лодке. Вот. Ушло на это у нее 44 дня. Весь путь она снимала на видео, в которых подробно описывала свое путешествие, рассказывала о трудностях со сном и при ветре, приготовлении еды, стирке и так далее. В общем, непростое занятие, надо скажем. Она, вероятно, побила как предыдущий женский, так и мужской рекорд скорости, который составляли 8,6 и 52 соответственно. Она сейчас ждет подтверждения этого рекорда и попадет, судя по всему, в книгу рекордов Гиннесса. Молодец, молодец, молодец. Так, следующее сообщение, к которому у меня было несколько вопросов, но, надеюсь, я их сам удачно разрешил. Добрый день, пишет Марина, любимая радио. Спасибо, Марина, за любимое. Хотелось бы поддержать моего мужа, любимого мужа, очень важно, любимого мужа Сашу, в скобочках написано «Дельфин». Он чинит машину. Песенка на ваше усмотрение, знак восклицательный, но «любимка» нелепо было бы. Предполагаю, дорогая Мария, что в ваше сообщение вмешался Т9. И нелепо... подумал он, а вы хотели написать слово «неплохо» было бы. Правильно? Я правильно догадался? Вот, да? В данном случае. Давайте любимку и сыграем. Значит так, Александр, вас любит Марина и поддерживает всячески, чтобы у вас все получилось здорово и классно и качественно отремонтировать ваш автомобиль. Присоединяется радиостанция СВХ Плюс и не лето.
0: СВХ Плюс.
2: Просто дай

0: Так, две наши прекрасные, замечательные радиослушательницы сообщают о дорожной ситуации. Вера рассказала о том, что на мосту Карля Улманя в сторону центра в правом ряду фура прижала машинку. Да, то есть вот этот мост Карла Улмана, который идет после Вени-Пазгату, да, в сторону Юрмала. Вот там случилась авария в правом ряду. А Полина рассказала об аварии на Южном, если ничего не путаю, мосту. Давайте послушаем.
1: Добрый день. Новости недобрые. На Южном мосту в сторону Плявников в среднем ряду авария, примерно напротив Акрополя.
0: Вот для вас, умницы и красавицы Полина и Вера, сразу же после небольшой рекламной паузы. Давайте пусть машина времени свою песенку «Поворот».
2: Лучшая музыка. Лучшая.
3: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
2: 100% хиты.

0: рядом. Ведь у меня большой каблук. Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
7: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
8: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-м страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на if.lv.

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Представьте себе, египетские археологи нашли в пустыне хорошо сохранившийся город византийской эпохи. Ученые отнесли поселение к 4 веку. При раскопках были найдены жилые кварталы, состоявшие из магистрали и площадей. В верховьях поселения находится построенная в середине 4 века базилика, из которой открывается вид на главные улицы. Там же расположены две сторожевые башни. Также археологи нашли жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Представьте себе, в городе сохранились печи для выпечки хлеба, кухонная утварь, монеты времен правления римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики. Все это относится к 4 веку.
2: Класс, класс.
1: А наша радиослушательница Нелли поздравляет всех кардиологов. Сегодня Всемирный день кардиологов. И предложил Нелли послушать вот эту песенку. Сначала Нелли написала про каменное сердце, потом определили, что все-таки это вот эта песня, шелковое сердце. Но потом про каменное что-то должно быть, сердце. Вот. Всем кардиологам еще раз поздравления и пламенный привет от радиостанции СВХ+.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: На плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью дожди, местами сильные, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам дожди, температура воздуха от 15 до 21. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19. В Лепое к вечеру дождь, в Венспилсе без осадков 15-17. В Риге ближе к вечеру дождь и до плюс 20.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: До конца лета восточная граница будет на 100% оборудована средствами борьбы с дронами. Дизельное топливо за месяц подешевело на 8%. С четверга погода в Латвии улучшится. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 15-й Сейм под первым номером выступит объединение «Суверенная власть младо-латыши», а последний, 14-й номер, достался партии прогрессивных. Такой порядок избирательных списков был определен сегодня в ходе жеребьевки. Под вторым номером партия «Мы меняем правила», под третьим «Центр согласия», четвертым «Союз зеленых и крестьян», пятым «Национальное объединение», шестым список «Гобзмса», под седьмым объединенный список «Партия Латвия на первом месте» получила 8-й номер, «Новое единство» 9-й, а «Новая консервативная партия» 10-й. Под 11-м номером «Партия развития Латвии», 12-й номер достался партии «Восходящее солнце для Латвии», а 13-й партии «За стабильность». Выборы в 15-й Сейм пройдут в начале октября. Министр обороны Райвис Мелнис сделал практически невозможное в вопросе борьбы с беспилотниками на границе и за 2 недели реализовал то, что не было сделано за целый год, заявил агентству Лето премьера Андрис Кулбергс. Были установлены устройства, которые существенно улучшили ситуацию. У нас было закуплено оборудование, но забыли приобрести программное обеспечение. Представьте себе, есть железо, как компьютер, но без операционной системы. Теперь до конца августа поставлена задача развернуть систему в полном объеме. Я спросил господина Мелниса, какой процент государственной границы удастся охватить. Ответ был 100% границы с Россией и Белоруссией, рассказал премьер. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам, прежде всего в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Очередной саммит НАТО пройдет в Турции завтра и послезавтра. Большинство дислоцированных в Эстонии американских подразделений покинули эту страну. По словам министра обороны Хана Певкура, уже скоро Эстонию в порядке ротации прибудет следующее подразделение, которое останется здесь до конца года. Что будет дальше, пока неизвестно. Это станет понятно после 6-месячного обзора, который подготовит Пентагон. Окончательное решение примет администрация США, исходя из собственных интересов и оценок. В июне уровень цен на топливо снизился на 6,7%, сообщает Центральное управление статистики. Больше всего цены снизились на дизельное топливо на 8,2%. Настолько же снизилась цена на автогаз, а бензин подешевел только на 2,5%. По сравнению со средним уровнем прошлого года, цены на топливо в Латвии в июне этого года были выше на 15%. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит от 16 до 21 градуса. В некоторых районах Курземы во время длительных дождей воздух не поднимется выше отметки 14-15 градусов. К выходным погода улучшится, дождей станет меньше, будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от плюс 19 до 24, а в выходные потеплеет до 26-27 градусов. И если будут дожди, то только по отдельным районам и непродолжительные. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха. Наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Не знаю, как у вас, а у нас здесь на Слока 65 прекрасный, замечательный, солнечный, не жаркий понедельник с голубым небом и с прекрасным настроением от ведущего радио СВХ+. Всем привет, это Дим Харов и шоу под названием Drive Time. Поехали!
0: Drive Time. С нами. Веселее.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
0: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
0: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
0: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
0: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билетаем. Билетшустер.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к границам.
0: СВХ плюс.

которая с 2001 года, между прочим, приглашает следовать ритму северной природы и цените богатство. Природа же нам подает пример, правда? Когда стоит двигаться вперед, а когда позволит себе покой. Ну, сейчас, наверное, не до покоя, поскольку я предлагаю вам выиграть, и по крайней мере пальчиками на своем телефончике придется нажимать циферки. Циферок немного. Единица, если я говорю правду, ноль, если я говорю неправду. Вот потом все это дело отправить на наш номер телефона. Надеюсь, он у вас где-то уже записан, так, чтобы не надо было каждый раз его набирать. 25-45-25-25. Поскольку в этот день, 6 июля, можно сказать, родился доллар, 241 год назад именно доллар стал национальной валютой США, сегодня вот про доллары мы с вами и поговорим. Доллары, конечно, лучше иметь, настоящие, вот, но поговорить о них тоже иногда интересно. Некоторые факты и не факты будут звучать в нашем эфире, вам надо будет разобраться, где правда, где неправда. Итак, начинаем. Доллары США, купюры имеется в виду, на 75% состоят из хлопка. Если это правда, пишите единичку, но пока никуда не отправляйте. Если неправда, пишите нолик. Следующее утверждение. Название «доллар» произошло от английского слова «doll», что на русский переводится как «кукла», так как раньше называли куклами деньги в Америке. То есть деньги называли куклами или куколками. Если это правда, что доллар произошел от слова «дол» — кукла, то пишите единичку. Если это неправда, пишите нолик. Но пока никуда не отправляйте. Вот после следующего утверждения будете отправлять на 25, 45, 25, 25. Итак, третье утверждение. Все современные долларовые банкноты имеют одинаковый размер. Вперед.

0: детектор, правда? Ну да ладно. Про доллары мы с вами говорим. Смотрите, я утверждал, что доллары США, банкноты сами, да, на 75% состоят из хлопка. Это правда. Правда. Они производятся из уникальной смеси, которая состоит на 75% из хлопка и на 25% из льна. И доллары ближе к высокопрочной ткани, чем к классической бумаге. И они очень прочные. Чтобы доллар истерся на сгибе, его придется сложить не менее 4000 раз. Представляете, да? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. 4000 раз. Правду рассказал он в первом утверждении. Название «доллар» произошло от английского слова «дол», «кукла», так как раньше деньги в Америке называли куклами. Придумал сегодня этот факт сам. Думал, думал и придумал. Не знаю, но, судя по всему, кого-то удалось обмануть. Звучит довольно правдоподобно. Нет, слово «доллар» произошло от слова «талер», от немецкого слова «талер», да? Ну, то есть так называли денежные единицы, монеты. Монеты так называли, талерами, да? Вот, и потом все это дело приехало туда, в Америку, в Новый Свет, и потом стали называть доллар. Вот, значит, неправда была во втором утверждении, ноль правды. Все современные долларовые банкноты имеют в независимости от номинала, имеют одинаковый размер. Это тоже правда. Между прочим, размеры доллара можете померить, взять линеечку или какой-то другой. Вот измерительный прибор. 156, но округленно, на 66 миллиметров. Все купюры абсолютно одинаковые. 1-0-1. Правильная комбинация была в первом туре детектора правды. И быстрее всех у нас оказалась Галина. Галина попадает в финал и будет претендовать на приз сегодняшнего дня, на подарок от компании «Стендерс».
1: Детектор правды.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВХ Плюс.

0: Новости современных технологий.
1: Группа из 7 исследователей подвергла 5 самых популярных в мире чат-ботов систематическому стресс-тесту на обработку медицинской информации. Чат-ботам ChatGPT, Gemini, Grok, MetaAI и DeepSeek было задано по 50 вопросов о здоровье и медицине, охватывающих рак, вакцины, стволовые клетки, питание и спортивные достижения. Два эксперта независимо оценили каждый ответ. Они обнаружили, что почти 20% ответов были крайне проблематичными, половина проблематичными, а 30% несколько проблематичными. Ни один из чат-ботов не смог надежно предоставить полностью точные списки литературы, и только на 2 из 250 вопросов был получен категорический отказ отвечать. В целом 5 чат-ботов показали примерно одинаковые результаты. Худшие результаты показал Grok. 58% его ответов были помечены как проблематичные. За ним следует ChatGPT, 52% неубедительных ответов, и MetaAI, 50%. Однако эффективность чат-ботов варьировалась в зависимости от темы. Лучше всего они справлялись с вакцинами и раком, областями с обширными, хорошо структурированными исследованиями. Но при этом примерно в четверти случаев выдавали проблемные ответы. Чаще всего они ошибались в вопросах питания и спортивных достижений, областях, переполненных противоречивыми советами в интернете, и где убедительных доказательств гораздо меньше. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий. СВХ+.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
4: Сколько мороженых с такой рожей-то? Эй, Саш Прокусин, конечно, нас поэт. Красавчик. Так, прогноз погоды на завтра. Завтра вторник, 7 июля. Этой ночью дожди, местами сильные. Опять сильные дожди, обратите внимание. Ветер умеренный. Ночью плюс 8, плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам только дожди. Но дожди, но по отдельным. Температура воздуха от 15 до 21 градуса. Резок на Даугавпилс. Вот там. Без осадков плюс 19. Лепая к вечеру дождь. Венспилс без осадков 17. Максимум в Риге обещают дождь ближе к вечеру и до 20 градусов тепла.
3: Drive Time. Едем, едем дальше.
5: Мы с тобой не хотели, мы такие разные.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
5: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках. Апотека.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
10: Drive Time совместно с Lido.
11: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Итак, о статистике давайте поговорим за вчерашний день. Вчера у нас было воскресенье. И вот что я могу сказать. Всего в стране случилось 110 ДТП, 67 из них в Риге больше всего, меньше всего в Латгале, всего 6 аварий случилось. Всего в стране вчера в 110 авариях пострадало 5 человек. Относительно немного, но все равно, конечно, плохо. И на большинство пострадавших в Риге 4 человека. Один из них пешеход, один велосипедист. В Курзаме пострадал велосипедист. Погибших нет, и это позитивнейшая новость. Молодцы. Нарушение правил дорожного движения в стране было зафиксировано 383, но относительно, скажем так, немного, бывало и за 500, так что 383 это такой относительно подчеркну, нормальный показатель. За агрессивное вождение 2 человека вчера было поймано, один в Риге, один в Земгале. Скоростных нарушений 171, 40 в Земгале, 40 в Видземе. Это лидеры по нарушению скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 9 человек. А, трое в Риге, двое в Земгале, двое в Видземе, один в Курзаме, один в Латгале. А, 7 из этих задержанных попали, что называется, по-крупному, или машину конфискуют, или штраф будет. А, соответственно, стоимость машин двое заплатят штраф... согласно закону. Один угон вчера состоялся, одно транспортное средство было угнано в Риге или Ирийском районе. Вот такова статистика за вчерашний день. Желаю вам соблюдать правила дорожного движения, конечно же. И не попадать в эту, мягко выражаясь, неприятную статистику.
1: Драйв-тайм. С ними безопаснее.
3: Кстати, после этой песенки я расскажу о том, как один кекс в Вене, по-моему, прокатился с ветерком на Феррари и, судя по всему, может без Феррари остаться.
2: СВК плюс.
4: Для тебя не

тебе Феррари. Стоимостью 435 тысяч евро. Ну, наверное, ты можешь чувствовать себя суперзвездой. Правда же. Мягко выражаясь, не у каждого есть такой автомобиль. Но при этом полицейские тоже склонны выполнять свою работу без ощущения того, что они суперзвезды. И, собственно говоря, вот эта история и произошла. Эти два понятия сошлись, скажем так, в одной точке. В ночь на воскресенье 28 июня этого года патруль полиции Вены проводил замеры скорости, и в самом центре австрийской столицы они заметили ярко-красный спортивный Феррари, который пронесся мимо них, разумеется, с ревом двигателя, и они зафиксировали скорость 114 километров в час при разрешенных в центре города 50 километров. Превышение составило 64 километра в час. За рулем суперкара, стоимость, как я уже сказал, 435 тысяч евро, находился 47-летний водитель с турецким гражданством. Когда полицейские остановили лихача, тот попытался оправдываться. Мол, послушайте, ребята, машина совсем новая, я еще не привык. Нажал на педали, она как поехала, как полетела, я тут ни при чем. Ну что вы сами не понимаете, хотите прокатиться? Ну вот приблизительно так. Звучала его речь. Я, конечно, подсочинил чуть, но то, что вот он говорил, что машина новая, и он к ней не привык, это правда. Опять-таки. Но, что любопытно, еще и тест на алкоголь показал опьянение водителя в 0,7 промилле. Сотрудники полиции изъяли водительские права на месте и составили несколько протоколов о нарушении. Транспортное средство предварительно конфисковали и отправили на штрафстоянку. И, возможно, в ближайшем времени этот автомобиль будет продан с аукциона. Там есть два пути. Первый. Если водитель уже попадался на подобном нарушении за последние 4 года, автомобиль автоматически будет продан с молотка. Автоматически. И второй путь, если превышение скорости было более 80 км в час по австрийским законам, также машину конфискуют немедленно и продадут на аукционе. Здесь было нарушение 64 км. В данном случае, поскольку нарушение составило 64 км в час, решающим фактором станет, что называется, чистота послужного списка водителя за последний год, то есть сейчас его проверяют. И если выяснится, что уже нечто подобное случалось, до свидания, 435 тысяч долларов, тудой, евро даже. Вот. Водителю также грозит уголовное преследование за участие в нелегальных гонках. Вот такая новость пришла из австрийской столицы. Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. СВХ+.

0: Дорожная информация только пришла от нашего радиослушателя Алексея. Давайте послушаем.
1: Добрый вечер всем. Что-то Краста наша в сторону Кингаракса, в сторону Плявников стоит конкретно. Подъем на мост с южной, получается, да. Весь забит в Вове полосы. Так что имейте в виду, может быть, кому-то полезно объехать это мероприятие. И с центра, в сторону Саласпилса.
0: В прошлом часу мы рассказали, что там была авария в средней полосе, как раз-таки вот, возможно, до сих пор последствия этой аварии и держат и Краста в сторону Саласпилса, и подъем на Южный мост. А может быть, что-то другое там уже произошло. Леш, спасибо, удачи вам. И не только на дорогах.

Валентин подтвердил мои догадки. Да, так и есть авария. Судя по всему, еще та самая авария, о которой мы в прошлом часу рассказывали. Вот держит заезд на Южный мост в сторону Плявников. И, соответственно, Краста, да, стоит в сторону Саласпилса. Спасибо большое, Валентин. Спасибо за уточнение. И вам удачи. И не только на дорогах.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью по Латвии дожди, местами сильные, ветер умеренный. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам дожди. Температура воздуха от 15 до 21. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до плюс 19. В Лепе к вечеру дождь. В Венспилсе без осадков 15-17. В Риге ближе к вечеру дождь и до плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: партии разыграли номера списков на выборах в Сейм. До конца лета восточная граница будет на 100% оборудована средствами борьбы с дронами. В торговом центре Орига в Риге ограблен магазин электроники. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр обороны Райвис Мелнис сделал практически невозможное в вопросе борьбы с беспилотниками на границе и за две недели реализовал то, что не было сделано за целый год, заявил агентству Лето премьера Андрис Колбергс. Были установлены устройства, которые существенно улучшили ситуацию. У нас было закуплено оборудование, но забыли приобрести программное обеспечение. Представьте себе, есть железо, как компьютер, но без операционной системы. Теперь до конца августа поставлена задача развернуть систему в полном объеме. Я спросил господина Мелниса, какой процент государственной границы удастся охватить. Ответ был 100% границы с Россией и Белоруссией, рассказал премьер. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развитие возможностей и потенциала Альянса. Очередной саммит НАТО пройдет в Турции завтра и послезавтра. На выборах в 15-й Сейм под первым номером выступит объединение «Суверенная власть» «Младо Латыши», а последний, 14-й номер, достался партии прогрессивных. Такой порядок избирательных списков был определен в ходе жеребьевки. Под вторым номером партия «Мы меняем правила», по третьим «Центр согласия», четвертым «Союз зеленых и крестьян», пятым «Национальное объединение», шестым «Список Гобзимса», под седьмым объединенный список. Партия «Латвия» на первом месте получила 8-й номер, «Новое единство» 9-й, а «Новая консервативная партия» 10-й. Под 11-м номером партия «Развитию Латвии», 12-й номер достался партии «Восходящее солнце для Латвии», а 13-й партии «За стабильность». Выборы в 15-й Сейм пройдут в начале октября. На прошлой неделе состоялась встреча министра культуры Науриса Пунтулиса с руководителем Рижского русского театра имени Чехова Даной Бьорк по поводу приказа министра о запрете внешней коммуникации театра на русском языке. Стороны договорились встретиться во второй раз уже на этой неделе. Между тем, этот скандал используется в предвыборных целях. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» завтра собирает акцию протеста в защиту театра, а в интернете набирает популярность видеоролик, где Чехов пожимает руку лидеру партии Айнерсу Шлессерсу. Правда, делает это русский писатель Антон Павлович Чехов, а не актер Михаил Чехов, именем которого назван театр. Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи со взломом магазина «Эйроникс» в торговом центре «Ориго». Начат уголовный процесс о краже с проникновением. В настоящее время ведется расследование и сбор доказательств для установления причастных лиц. Также определяется размер нанесенного ущерба. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит от 16 до 21 градуса. В некоторых районах Курземы во время продолжительных дождей воздух днем не прогреется выше 14-15 градусов. К выходным погода улучшится, дождей станет меньше, будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от 19 до 24 градусов, а в выходные потеплеет до 26-27. Если и будут идти дожди, то только по отдельным местам и непродолжительные. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час. СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17 часов и 9 минут, точно латвийская. Приветствую вас, подруги и друзья мои, в прямом эфире радио СВХ+, где продолжается вечернее радиошоу под названием Drive Time. Сегодня 6 июля, понедельник. Если на понедельник посмотреть с философской точки зрения, с одной из точек, скажем так, то можно сказать, что понедельник не приносит новую жизнь. Он напоминает, что она, эта жизнь, продолжается. А каким будет продолжение вашей жизни в ближайшее время? Не во многом, но в чем-то зависит от радиостанции СВХ+. Среди которой сейчас нахожусь я, зовут меня Дим Харов, и я постараюсь сделать так, чтобы продолжение вашей жизни было как минимум интересным и не скучным, чтобы вы не пожалели, что настроили свои приемники на нашу волну. Поехали!
3: СВХ+.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
6: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: Детектор правды.
1: В этот день, в 1785 году, доллар стал национальной валютой США. По этому поводу мы сегодня с вами беседуем про американскую валюту, про доллары, всякие интересные факты и не факты вам рассказываю. Ну, сначала, возможно, несколько не фактов, а потом факты. Да, в конкурсе под названием «Детектор правды». Три утверждения звучит. Где правда, где неправда, вам предстоит разобраться. Если говорю правду, пишите единичку, говорю неправду, пишите нолик. И после того, как три утверждения прозвучали, комбинацию из нолей и единиц отсылайте смс или ватсапкой. Сегодня в розыгрыше у нас замечательный ароматный подарок от компании «Стендерс». Продукты «Стендерс» создан 90% из ингредиентов натурального происхождения с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Вот так, кто-то из вас сегодня обязательно этот замечательный приз выиграет. Давайте второй тур конкурса устроим и узнаем имя второго финалиста или финалистки. Итак, первое утверждение звучит в эфире радио СВХ+. Вес любой долларовой банкноты, независимо от ее номинала, составляет примерно 1 грамм. Если правда, пишите, соответственно, единичку. Если неправда, пишите ноликом.

0: Детектор правды.
1: Сейчас мы с миллионом долларов США, между прочим, разберемся. Вес любой долларовой купюры, сказал я, независимо от ее номинала, составляет примерно 1 грамм. Это правда. Это правда. Я взял тут калькулятор. Если я ничего не перепутал там с нулями, то у меня получился, что 1 миллион долларов США купюрами по 100 долларов весит 10 килограммов. То есть это когда в кино чемоданчик с 1 миллионом так довольно легко берет какая-нибудь изящная дама, да, и убегая с ним куда-то. Не верьте этому фильму. 10 килограмм. 1 миллион. Это по 100 долларов ежели. Так что правда, одна купюра весит 1 грамм. Ну, приблизительно. На долларах изображают только президентов США. Неправда. Абсолютно неправда. Возьмите купюру в 10 долларов, есть у вас? Или вот купюра упомянута уже в 100 долларов. И именно там изображена два парня. Ну, на первой, там, где 10 долларов, изображен Александр Гамильтон. Был он министром финансов и никогда не был президентом США. А на 100-долларовой купюре я изображен Бенджамин Франклин. Он был изобретателем и дипломатом. Никогда не был президентом США. А с 1866 года, кстати, на банкнотах запрещено использование лиц ныне здравствующих людей. Вот. Ну и, наконец, третье утверждение, что самая распространенная банкнота – 1 доллар. Это правда, около половины, чуть меньше всех напечатанных банкнот составляет банкнот номиналом в 1 доллар. А вот 2-долларовый банкнот

0: последнее время, в последний раз печатались в 2003 году и постепенно выходят из обращения. Говорят, что не то, что нужно, а можно, если вы верите в какие-то приметы, положить в кошелек как раз-таки 2-долларовую банкноту. У вас есть 2-долларовая банкнота в кошельке? Есть? У меня есть, если что. 1-0-1. Правильная комбинация для победы во втором туре конкурса «Детектор правды». И первым, кто самым быстрым знатоком у нас был Андрей. Андрей попадает в финал под номером 2. В финале сегодня разыграем подарок от «Стендерс».
1: «Детектор правды». «Красный свет». Плюс.

0: это новости.
1: В волости Ликснес в результате столкновения двух легковых автомобилей сегодня пострадали 3 человека, сообщили в государственной полиции. ДТП произошло в волости Ликснес Аугждаугавского края в районе Вайкуланы на Даугавпилском шоссе. Первоначально движение на месте происшествия было ограничено. В настоящее время оно полностью восстановлено. Сегодня около полудня на Карля Улмнегатве в Риге в аварию попал британский суперкар «Макларен». Из видеозаписи очевидцев видно, что водитель желтого суперкара потерял управление на мокрой дороге и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль получил значительные повреждения. Сработали подушки безопасности. Подержанная модель 720S Spider, такая же, как та, что попала в аварию, может стоить более 150 тысяч евро. В ночь на минувшее воскресенье мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с шоссе Малта-Кауната и заехал в озеро Разна. Водитель погиб на месте аварии, сообщили в государственной полиции. Авария произошла около половины второго ночи в волости Маконькалнс Резекненского края. Полиция выясняет причины, по которым автомобиль съехал с дороги и оказался в озере. До 24 июля в связи с ремонтными работами движение транспорта на перекрестке улиц Дзырнову и Сколос в Риге будет полностью перекрыто, а движение пешеходов будет ограничено и направлено по временным маршрутам. В то же время для облегчения движения транспорта в зоне строительства на нескольких близлежащих улицах организовано двустороннее движение. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. ВХ+.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Лидо уже во всех ресторанах.
2: Слышишь, комара?
3: Нет.
2: И я нет. А он есть.
0: Лето, которое можно слушать.
4: Лето на плюсе.
5: У нас, кстати, будет запланирована вкусная остановка, поскольку через некоторое время мы с вами поговорим о яблоках, друзья мои, подруги. Расскажу, чем яблоки разного цвета отличаются друг от друга. Ну, а пока давайте на метеорологическую остановочку обратим внимание. Этой ночью дожди, местами сильные, ветер умеренный. Температура воздуха плюс 8, плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам опять-таки дожди, от 15 до 21 градуса. Температура воздуха. Резекне, Даугавпилс, это завтра без осадков, обещают синоптики, плюс 19 температуру. Лепе к вечеру дождь в Венспилсе без осадков от 15 до 17. В Риге ближе к вечеру возможен дождь и 20 градусов тепла завтра максимум.
4: Это драйв-тайм.
0: Драйв-тайм. С нами. Быстрее.
6: Удивительная жизнь, ох, удивительная жизнь моя.
7: СВХ плюс.
8: Я знал,

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
7: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
8: Что делает Big Bank?
7: Платит своим клиентам.
8: Big Bank платит своим клиентам?
7: Да, Big Bank платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: помочь яблокам на снегу? Это вопрос, конечно, очень непростой. Если слезами греть, то это сколько крокодилов надо насмешить или опечалить, чтобы яблоки-то на снегу согреть? Ну, в крайнем случае, такси можно вызвать яблоком-то на снегу. А вот то, что яблоки нам с вами, людям, человекам помогает, это известно нам с вами с детства. Давайте сейчас расскажу о том, как отличаются по цвету и по силе, скажем так, или по воздействию на человеческий организм яблоки разного цвета. Все яблоки полезны, это понятно, однако они отличаются своими полезными свойствами для здоровья. Красные яблоки, как правило, являются самыми сладкими сортами. Их насыщенный красный оттенок обусловлен высоким содержанием антоцианов, мощных антиоксидантов, которые также содержатся в других красных фруктах. Не знаю, там, черешни, допустим, красные. Да? Исследования показывают, что чем насыщеннее красный цвет, тем более антиоксидантов там находится, сладости и вкуса может иметь яблоко красным, что и так, на самом деле, понятно, без всякого исследования. Ну, как правило. Хотя вот эти маленькие райские яблоки, они не такие, чтобы уж очень сладкие. Я помню, в детстве у меня перед домом был детский сад. Вот. Мы туда ходили воровать райские яблоки. Они вкусные были в конце осени. Мама дорогая! Мама дорогая! В других исследованиях говорится, что яблоки сорта Red Delicious имеют самое высокое содержание антиоксидантов среди красных яблок, включая сорта Royal Gala, Fuji и Smitten. Red Delicious, да? Вот. Зеленые яблоки, особенно сорт Granny Smith, известны своей хрустящей текстурой и терпким вкусом. У вас тоже, да, такая кислинка характерная во рту появилась после того, как я сказал про Granny Smith, да? Зеленый цвет обусловлен антиоксидантами, хлорофиллом и яблочной кислотой, которая придает фруктам кисловатый вкус и способствует работе пищеварительных ферментов. В целом, яблоки с зеленой кожурой содержат меньше сахара, больше клетчатки и больше полифенольных антиоксидантов, которые, как показывают исследования, могут способствовать снижению уровня воспалительных процессов в организме, вызывающих заболевания. Ну и остались у нас желтые и золотистые яблоки, а именно Golden Delicious, допустим. По вкусу он напоминает промежуточное положение между красными и зелеными. В основном они менее кислые, чем Granny Smith, но мягче красных сортов с легкой хрусткостью и едва уловимой сладостью. Вам тоже яблочко захотелось, да? Хотя более светлый цвет кожуры свидетельствует о несколько более низком содержании антиоксидантов, желтые яблоки все равно содержат клетчатку, витамин С и другие растительные соединения, такие как каротиноиды, которые, кстати, содержатся в морковке. А как же яблоки смешанного, допустим, цвета, где и красные, и зеленые, и желтые есть, наверное, и красные, и зеленые, кстати, все равно таки бывает красные и зеленые, правда? Так вот, расскажу об одном исследовании. Ежедневное употребление яблок сорта Гала, которое в основном имеет смешанную светло-красновато-желтую окраску, привело к снижению уровня маркеров воспаления в крови, связанных с повышенным риском хронических заболеваний. Да? То есть ежедневное употребление. По сравнению с людьми, которые не употребляли вот такие яблоки. Очень будьте здоровы и хрустите яблоками на здоровье.
1: Drive Time. Едем дальше.

0: писанные правила от Drive Time. Спокойный водитель стареет медленнее.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках Апотека.
3: В Золанда распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
7: СВХ плюс. Если

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
6: Этой ночью дожди, местами сильные, с грозой, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 8 до плюс 15. Завтра днем облачно, по отдельным районам дожди, температура воздуха от 15 до 21. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19, в Лепе к вечеру дождь, в Венспилсе без осадков 15-17, в Риге ближе к вечеру дождь и до плюс 20.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: партии разыграли номера списков на выборах в Сейм. До конца лета восточная граница будет на 100% оборудована средствами борьбы с дронами. В торговом центре Орега в Риге ограблен магазин электроники. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр обороны Райвис Мелнис сделал практически невозможное в вопросе борьбы с беспилотниками на границе и за две недели реализовал то, что не было сделано за целый год, заявил агентству Лето премьер Андрис Кулбергс. Были установлены устройства, которые существенно улучшили ситуацию. У нас было закуплено оборудование, но забыли приобрести программное обеспечение. Представьте себе, есть железо, как компьютер, но без операционной системы. Теперь до конца августа поставлена задача развернуть систему в полном объеме. Я спросил господина Мелниса, какой процент государственной границы удастся охватить. Ответ был 100% границы с Россией и Белоруссией, рассказал премьер. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Очередной саммит НАТО пройдет в Турции завтра и послезавтра. На выборах в 15-й Сейм под первым номером выступит объединение «Суверенная власть Младе Латыши», а последний, 14-й номер, достался партии прогрессивных. Такой порядок избирательных списков был определен сегодня в ходе жеребьевки. Под вторым номером партия «Мы меняем правила», под третьим – «Центр согласия», четвертым – «Союз зеленых и крестьян», пятым – «Национальное объединение», шестым – «Список Гобзимс», под седьмым объединенный список. Партия «Латвия» на первом месте получила 8-й номер. «Новое единство» 9-й, а «Новая консервативная партия» 10-й. Под 11-м номером партия «Развитие Латвии». 12-й номер достался партии «Восходящее солнце для Латвии», а 13-й партии «За стабильность». Выборы в 15-й Сейм пройдут в начале октября. На прошлой неделе состоялась встреча министра культуры Науриса Пунтулиса с руководителем Рижского русского театра имени Чехова Даной Бьорк по поводу приказа министра о запрете внешней коммуникации театра на русском языке. Стороны пока договорились встретиться во второй раз уже на этой неделе. Между тем, этот скандал используется и в предвыборных целях. Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» завтра собирает акцию протеста в защиту театра, а в интернете набирает популярность видеоролик, где Чехов пожимает руку лидеру партии Айнерсу Шлессерсу. Правда, делает это русский писатель Антон Павлович Чехов, а не актер Михаил Чехов, именем которого назван театр. Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи со взломом магазина «Euronics» в торговом центре «Ориго». Начат уголовный процесс о краже с проникновением. В настоящее время ведется расследование и сбор доказательств для установления причастных лиц. Также определяется размер нанесенного ущерба. До четверга в Латвии продолжится дождливая погода. Дневная температура воздуха в основном составит 16-21 градус. К выходным погода улучшится, дождей станет меньше. Будет чаще светить солнце и потеплеет. В пятницу температура воздуха от 19 до 24, а в выходные потеплеет до 26-27 градусов. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: Я рекомендую, наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
1: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Меня зовут Дим Харов, и 18:08. Я приветствую всех тех, кто вечер этого понедельника проводит с нами, с радио СВХ Плюс в рамках программы Drive Time. Кстати, вечер понедельника кому-то сообщает, что самый трудный шаг-то, возможно, уже позади. И вот она, неделя, можно сказать, уже начата. Как бы там ни было, друзья мои, подруги, я постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно, чтобы вам было не скучно, чтобы вечер этого понедельника был, ну, не то чтобы похож на вечер какого-нибудь выходного дня или вечер пятницы, но чтобы он был приятным. Договорились? Тогда поехали.
0: Drive Time с Димом.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД существует, потому что люди – это люди.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 €. Visos CNC salonos un cec.lv.
4: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. Центральная лаборатория до конца июля. Комплекс анализов жизненной резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро. 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006-8302.
0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Детектор правды.
1: Давайте устроим третий тур конкурса «Детектор правды» и закончим на этом соревнование в рамках этого конкурса. И разыграем такие подарок от компании «Стендерс». Каждый ритуал «Стендерс» — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Бренд средства для ванны и ухода за телом. Вот кому-то из вас достанется ароматный подарок от компании «Стендерс». Ну и, конечно, от радио СВХ+. И от шоу «Drive Time». Смотрите, сегодня мы говорим про доллары, поскольку именно в этот день, в 1785 году, доллар стал национальной валютой США, и третий тур будет посвящен, опять-таки, доллару и долларам, да? Я произношу некоторые утверждения, и вам надо разобраться, где я говорю правду, а где вру. Причем делаю это намеренно, абсолютно. Вот. Если я говорю правду, вы записываете единичку. Говорю неправду, записываете нолик. После трех утверждений отсылаете комбинацию из трех нолей и лидер.

присылайте смс-ку или WhatsApp. Номер 25-45-25-25. О курсе доллара давайте поговорим. На сегодняшний день, на 6 июля, доллар дороже, чем евро.

0: Детектор правды.
1: Итак, друзья мои, подруги, я утверждал, что существуют купюры в 10 тысяч долларов. Это правда. Правда, эти купюры являются законным платежным средством, хотя сегодня такие банкноты практически не встречаются в обычном обороте. То есть вот, ну, и стоят они гораздо больше номинала. Выпускали, кстати, банкноты номиналом 500, 1000, 5000 и даже 100 тысяч долларов. Ну, вот про последнее я прочитал, что вот эти банкноты только там между банками и казначейством ходили. Вот. То есть правда, я сказал, существуют купюры в 10 тысяч долларов. Доллар США – официальная валюта не только в США, но и в некоторых других странах. Тоже правда. Тоже правда. Такие государства, как Сальвадор, Восточный Тимор, Эквадор, Зимбабве и Маршалловы острова, вот они являются долларом валютой. А в Гуаме, Палау и в Пуэрто-Рико доллары США легально обращаются наряду с местными валютами. И в последнем утверждении, когда мы заговорили про курс доллара, я сказал, что сегодня, на сегодняшний день, доллар дороже евро. Ерунда. Неправда. Пытался вас обмануть, кого-то обманул. А за $1 сегодня дают 0,80, или просто 88 центов, евроцентов. Ну, приблизительно, плюс-минус. Да? То есть $1, 0,88 евро. Ноль. Вот такова комбинация цифр у нас в третьем туре конкурса «Детектор правды». И первым, кто прислал правильный вариант ответа, был наш радиослушатель Антоша. Антоша у нас попадает в финал под номером 3. Андрей у нас уже здесь в финале под номером 2, Галина под номером 1. Ну что ж, давайте четвертый шарик положим в наш замечательный кубок. Этот шарик будет называться «Счастливый случай». И если я его вытяну, то кто-то из тех, кто никогда ничего не выиграл, сможет претендовать на наш приз. Сегодня мы разыгрываем приз от компании Stenders. Stenders – бренд средств для ванны и ухода за телом. Итак, вот он, кубок. Вот там 4 шарика.

0: И один из них я вытягиваю, это шарик номер 3. Это шарик номер 3. Дорогой Антоша, я вас поздравляю. Приз от Стендерс достается вам. Здорово.
1: Детектор. Правда.

0: Летняя окрошка хитов. Лето. Лето на плюсе.
1: Синоптики сообщают, что этой ночью дожди, местами даже сильные дожди, ветер умеренный от 8 до 15 градусов. Температура завтра днем облачная, погода по отдельным районам дожди, плюс 15, плюс 21. Вот в этом диапазоне температура завтра по Латвии. Рызык на Даугаве завтра без осадков, 19 градусов. Лепа к вечеру дождь, Вентспилс без осадков, 15-17. В Риге ближе к вечеру дождь, до 20 градусов тепла.
0: Драйв-тайм. С нами музыкальнее.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Как всегда, начинаем с овнов, тельцов, близнецов, раков, львов и дев. Овны, завтрашний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда. Тельцы, завтра вы будете склонны придираться окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать. Близнецы. Завтра вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности. И она, общественность, с удовольствием моет вам косточки. Раки. Завтра значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете. Львы, завтра у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Но сила убеждения – оружие обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое, сколь удобно, глупое действие самого себя. Так что поосторожнее завтра, Левушки. Дело. Завтра вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
0: Гороскоп. Продолжение следует. Теперь он пьяный по твоей вине. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: А у нас, пожалуйста, второе блюдо сегодняшнего астрологического ужина. Так вот образно, гастрономически. Давайте подойдем к сегодняшнему прогнозу. Весы! Завтра вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то чтобы обычно это было не так, но завтра ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но все же не слишком. Не слишком усердствуйте завтра, весы. Скорпионы, завтра основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, чего он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его, ну или ее, от неприятностей. Стрельцы, вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как к их носителю со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам кто-то плохо относится. Козероги, завтра вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов. Водолеи. Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам. Почему сразу неприятными последствиями? Пусть последствия будут приятными. Рыбы, развлекитесь завтра сами и развлеките членов вашей семьи.
2: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой...

Вайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву. Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: saņem savu laimest un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi, pa labi, kopā ar mums.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
5: 18 часов 51 минута, друзья мои, подруги, как мне кажется, мы с вами очень неплохо встретили, провели и практически потихонечку начинаем уже провожать этот понедельник и, соответственно, встречать новый день. Хотя кто-то вот только-только отправился на работу, допустим, во вторую смену, как наш сегодняшний победитель, между прочим, Антоша. Антоша, привет. У Антоши был буквально вот несколько минут назад только обед. А кто-то, возможно, только что проснулся, и кто-то сейчас завтракает, такой, глаза протер. Так, что у нас тут? Вот. Нормально? Тоже нормально. В общем, друзья мои, подруги, все мы разные, абсолютно разные, но всех нас объединяет в данный момент радио СВХ+. Давайте и завтра объединимся, вот, здесь же на волнах радио СВХ+. Можете с самого утра, сразу же после 7.00, бодрые, будут вам рассказывать всякие бодрости и делать ваш день однозначно более позитивным. Потом Полина Кузьмина, а потом я, Дим Харов, опять. Сегодня, кстати, после 19.00 слушайте повтор программы ТОП-20 с Эдгаром Стормом. В общем, давайте с вами потихонечку, помаленечку прощаться. Огромное спасибо за компанию, за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честями.
6: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
7: Вечные хиты! Вечные хиты! Золотой запас радио!

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как не думать о всяком, но вот зато расскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте, ну, совсем коротенечко послушаем три самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Вице-лидером стала Мия Бойко и ее супер-бенгер под названием «Экспонат». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались ребята Баинди, Ахчо и Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
1: Что-то мне подсказывает, что и на этой неделе будет очень горячо, ведь у нас очень огромное количество претендентов, кто может побороться за первую строчку и за горячую тройку. Но мы начинаем с 20-й строчки, на ней на этой неделе Мари Краймбрери «Давай не ждать».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: обороты в ротации радиостанции СВХ+. От этого минус две строчки. И 12 недель в нашем хит-чарте получает другая композиция Мари. Давай не ждать. Именно она распечатала на этой неделе горячую двадцатку. А кто ее продолжит, прямо сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.

0: изначально этот коллектив назывался по-другому. Ну, а градусы появился как символ, градус настроения, эмоций, которые они передают в песнях. И начали они это делать с далекого 2010 года, когда появился суперхит под названием «Голая», который до сих пор слышно, как выкрикивают не только на мероприятиях, но и в караоке. Мы же только что прослушали новую композицию группы «Градусы на ресницах», которая уже в горячей досадке радиостанции «Сока Плюс» красуется целых 2 недели. На этой неделе без изменений место номер 19.
1: 18. Место номер 18.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ Плюс 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ценолом в магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Žāvāšanās nāc ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bang?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, Big Bang платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
9: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
10: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
11: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
12: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
13: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. А ты пахнешь домой.

0: почему бы мне не сделать песню в стиле диско и что-то, чтобы напоминало пример Modern Talking или подобные группы того времени. И он это сделал. Коста Лакоста, Черри Леди продолжает участие в хит-чарте радиостанции СВК+. Новинка прошлой недели неплохо себя чувствует. На этой неделе это место номер 17.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВК+. 16.
2: Место номер 16.

0: Мурлыканье кошки лечит и способствует заживлению костей и снятию стресса. Снимали стресса ближайшие 3 минуты. Крал Савайва и их суперпесня под названием «Кошка», которая в горячей досадке радиостанции «Сухоплюс» на этой неделе находится на 16-й строчке. Перед этим на 17-й «Коста Ла Коста», «Черри Леди», новинка прошлой недели. А вот дальше будет Анна Плетнева, группа «Винтаж» и «Мало хит».
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

14. Место номер 14. СВХ плюс 14.

0: артист точно в музыкальном плане никогда не останавливается, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Именно сегодня, выпустив новый сингл под названием «Отпускаем», который попадает в ротацию радиостанции «Сока Плюс». И кто знает, может быть, со временем он вступит в борьбу с суперсинглом «Ртуть». Ваня Дмитриенко, «Ртуть» на этой неделе, место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс.

0: Я каждый раз в день говорю вам о том, друзья, что наши желания все реальны. И каждое желание может быть исполнено, если много работать, много крутиться и добавить немножечко веры. Поэтому я в этот свой день рождения хочу не загадать желаниями, а вам всем пожелать здоровья побольше, близких друзей рядом, и чтобы у вас всегда было счастье, меньше негатива, и пусть жизнь будет вам идти вместе с вами синхронно, так скажем. За вас, друзья!
1: Именно так отпраздновал свой день рождения Егор Крид, куда, естественно, конечно же, пришла Севиль. Ну а только что Севиль в лице Arctic Asti поучаствовала в дуэте вместе с Егором Кридом и их композицией «Карма», которая продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции «Сока Плюс» на этой неделе на 13-й счастливой строчке.
2: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.
3: Кто тот самый красивый, кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ Плюс.

0: 11. Место номер 11.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ плюс 11.

0: говорит один мой хороший знакомый, в здоровом теле есть и в теле. И тут, конечно же, Елизавета Вальдемаровна, наша певица Ёлка, приходит к нам на встречу и говорит, а может быть, действительно надо проще. И вот так она продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции «Сухоплюс». На этой неделе минусовала, правда, 3 строчки, 9 недель уже красуется и радует нас Ёлка проще. Ну, а нам пора также проще отправиться в первую десятку и узнать, какие композиции стали на этой неделе еще горячей. Но прежде давайте послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с 20 строчки, на ней Мари Краймбери. Давай не ждать.
1: 19.
0: На 19 присоединились градусы на ресницах.
1: Замедляется время. 18.
0: Дружить губы, Клава Кока, место номер 18.
1: 17.
0: На 17-й плюс 2 строчки. Новинка прошлой недели, Коста Лакоста, Черри Лейди.
1: 16.
0: Крав Савайва, Кошка.
1: 15.
0: 15-я строчка достается группе «Винтаж Малахит».
1: 14.
0: Поздравляем Ваню Дмитриенко с премьерой новой композиции, но и старая неплоха. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», место номер 14.
1: 13.
0: 13-я строчка, Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма».
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: 12.
0: На 12-м Артур Пирожков, «Самый красивый».
3: Все хотят увеличить, а я не умею.
1: 11.
0: И совсем чуть-чуть не хватило певицы Ёлки, чтобы остаться в горячей десятке. Она на этой неделе с синглом «Проще», место номер 11.
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ+. 10.
4: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+. 10.

0: самый горячий саундтрек лета 2026 продолжается на волне СВХ+. Мы распечатали первую десятку, и на ней новое вливание на этой неделе – это Go Артур «Эгоист». Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9. СВХ+.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
7: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
10: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
11: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм. 7. 7.

0: Пятки, ребятушки, успели ворваться в лето 2026 и мне подсказывают, что будут соревноваться с теми, кто уже давно выбил себе место под солнцем. И это, конечно же, Джонни Федук и их суперпесня под названием «Лето». Именно она на этой неделе находится на 7-й строчке без изменений. Не 3 недели уже вместе с нами. Перед этим на 8-й «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Она отплюсовала 6 строчек. А вот дальше будем тонуть в этих замечательных выходных. Ведь с нами вместе Холли Флейм.
1: 6. Место номер 6.

0: впервые выпущена кукла Барби в образе Майли Сайрус, а Кенни Уэста отпраздновал день рождения в Версальском дворце балом маскарада. Мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. И прямо сейчас припарковались на пятой строчке, на которой находится Beowulf и ее, несомненно, один из ярких хитов под названием «Феникс». И это при том, что новейший сингл «Чародейка» тоже не отстает и, возможно, совсем скоро появится в топ-20 радиостанции СВХ+. Но это покажет время. Пока же настало пора узнать, кому совсем чуть-чуть на этой неделе не хватило, чтобы ворваться в горячую тройку. И на этой неделе, увы и к сожалению, это объединение диджеев Филатов и Кэрос и их среди счастливых людей.
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+. 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Продолжается наш вулкан музыкальных страстей, рядом с которым даже сохнут влажные салфетки, как и шашлык, возможно, на вашем барбекю. Но об этом позднее, а сейчас третье, второе и первое место хит-чарта радиостанции СВХ+. Но прежде давайте послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10 достается самой большой новинке этой недели. Go Артур, «Эгоист».
0: 9.
1: Вылетает из тройки призеров на этой неделе «Бон Амур», Надежда Кадышева, «Широка река».
0: 8.
1: Место номер 8. «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
0: 7.
1: Настоящий летний хит Джонни Федук «Лето». Место номер 7.
0: 6.
1: Еще один бенгер. Это «Holy Flame», «Тону».
0: Пять.
1: Пятая строчка – это «Bear Wolf Phoenix».
0: Четыре.
1: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: Топ-20 СВХ+. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер 3.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВХ+.

0: ваши знакомые, жить нужно так, как будто каждый день пятница. И да, пятница вечер, если только ты не слушаешь «Горячую двадцатку» в повторе, например, в воскресенье 12.00 или понедельник 19.00. Но не об этом сейчас речь, а о веселой композиции, которая точно вас разрядила и способствовала тому, чтобы вы влились в выходные, даже если это понедельник вечер. Мия Бойко, «Экспонат», место номер 3 в хит-чарте СВХ+, на этой неделе. Ну что, пора узнать, кто же? Вице-лидер.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+. 2.
3: Все мы изначально.

0: совсем немного времени, и в 2026 году ее слава продолжается. Да, это та самая Зиверт, которая в свое время начинала с песни «Life», на этой неделе становится вице-лидером с композицией «Газ». Ну, а прямо сейчас настало время узнать, кто же, кому же сегодня светит та самая вершина хит-чарта, желанная радиостанция «Сухоплюс».
1: Песня номер один этой недели.
0: Это трио не просто так собралось. Все они талантливые ребята. Все они сделали лето 2026. Это Индия, Хчо, Мод, их совместная работа «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
0: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере» «Вера
5: Прежнего».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтере».

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт LKPP.LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии KS15.
5: Kazdara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
7: Happy Plus.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай свое.

0: Сага и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: только на этой неделе. Во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
1: Прощай,
2: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
3: Теперь карсту. Теперь аугсту.
4: Кау-кас дзирдэц? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнсия».

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Я теплый самолет.
2: Сладкий мой, не мало-мало, я с тобой себя потерял. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Проверил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: лето на плюсе.
1: Про любовь, про тебя, про знакомые слова,
0: СВХ плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

Радиоволновец ВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои

стопроцентные хиты.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда